0: отозвался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный ДМФР на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер, значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина – это кризис именно в этом. Все остальное – просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
0: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодовочная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистика. Издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен. Но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
3: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
4: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
3: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
5: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
3: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: В Испании бушуют лесные пожары. первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числится пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
6: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, 4 нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причиной этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности. И в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары. Где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться. И там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
0: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
7: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысяч кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее, вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
7: «Бизнес говорит».
9: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
10: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. У нас очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
9: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
11: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
9: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
12: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании опять же сокращаются, очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер, это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
13: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков, видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ, но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят, и на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
9: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
14: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизвестность.

0: ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
1: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
0: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
3: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно. Можно и такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с установкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому...

0: мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
1: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
0: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсте считает, что Борис Надеждин распространял материалы о других иноагентов и нежелательных организаций, также ему меняет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к учению Надежды на списке.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намеренно продолжит участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
6: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
4: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2. 5,3 была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционное риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу пятницу вечер. 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район $76 за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за $2 миллиона. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже $5000 им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транжиры. На Business FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт, не политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он $11 миллиардов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. как говорится, задавили массой. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Беллоганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие в Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60 лет. Первый сингл «Broken Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%. Сообщил Росстат, в связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Меры обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный ДМФР на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги в приторжении торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение на импорт дизеля демпфирующего механизма — это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер, значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда вы из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина — это кризис именно в этом. Все остальное просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
4: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодовощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
10: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние две недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
4: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
11: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, начинает троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно, а современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
12: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
11: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
13: На каждой станции есть уголок потребителя. Там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал. На каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3. Идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу. Но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
11: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
14: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, 4 нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная, естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания привыкла, но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар, при этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
4: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллионов рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 62 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономический автомобиль, на удивление, приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна VAG. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Tesla, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Не всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
3: Тест-драйв на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
3: Бизнес говорит.
16: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула. объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай и страны Юго-Восточной Азии. Еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
17: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
18: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
17: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
19: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
20: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
17: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
21: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
4: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считаю, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекса браузера Илья Шибанов.
1: Развитие и браузеров сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой. Те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый своим пользователям продукт.
4: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
2: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее в такой системе тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
22: А мы делаем?
2: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделала SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз на одну и ту же ступень. Включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступень, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология. Экономически не эффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемые. То у китайцев пока одна.
4: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанчжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит снижит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля, в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется – 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом.РФ. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.БУ».
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
5: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашение с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес.ФМ. Держитесь курса.
3: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
3: Подробности.
0: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
6: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
6: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров «Лукойла» Вагита Аликперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
8: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории Б на категорию С, то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
22: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката.
9: при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наказа. Позвонил в ДСАФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
10: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
9: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров-трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
8: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
12: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорный орган, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, если вообще все так сокращается, а как

0: 8 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
1: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
0: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению. То есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила 2 украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти 2 робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, с радаром, например. Это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с остановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, и они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. так слово «солдат» ведет свое происхождение.

0: От сольдо. Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское сольдо, в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное сольдо, известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но сольди, в значении деньги, навсегда останутся в итальянском языке.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
2: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 24-м году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99-го года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюст считает, что Борис Надеждин распространял материалы о других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намеренно продолжит участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
5: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории. И какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальные темпы роста с января. Годовая инфляция составила 6,2%. 5,3% была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные инфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: МИАС, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ильменских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миас стала центром золотодобычи.
1: Как появлялись города на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
8: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
2: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
8: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
2: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
8: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог, есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
2: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кира Альтман, Business FM.
1: «Между делом» на Business FM. «Business FM». Новости. Коротко.
9: Ирину Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие в Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60 летий. Первый сингл «Broken Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%, сообщил Росстат. В связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный ДМФР на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал, это показывает, что Правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина — это кризис именно в этом. Все остальное просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
3: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности. Росстат пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
11: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистика. Издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
12: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
13: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа, по октановому числу разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
12: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
14: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
12: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжая журналист из Испании Максим Евсеев.
15: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились в овраг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причиной этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная, естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла, но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар, при этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
3: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
16: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Рональду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Рональду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние 2 года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в 1,5 раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 20%. 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
1: «Бизнес говорит».
17: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
18: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. У нас очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
17: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
19: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительность их труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, в определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
17: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
20: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменит очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
21: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
17: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
22: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
3: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считаю, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года, по словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
0: Развитие и браузера сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой – те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый, своим пользователям продукт.
3: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
4: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее в такой системе тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Наверное, сделают.
5: А мы делаем?
4: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделал SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемые. То у китайцев пока одна.
3: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытание также отрабатывало технологии для лунной ракеты Чанчжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашение с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
1: Подробности.
5: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточности формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
3: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
6: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим — это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Алекперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
7: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
8: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении, хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажиравтотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа, что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
3: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
8: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиравтотрансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, все там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
12: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
2: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре. Договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращает, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
12: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
10: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую

0: реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно. И такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с остановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
3: Лермонтов, Ставрополье. 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через 3 года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
5: Иногда разговор уже закончился. Ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятности.

0: неприятных мыслей называется руминацией.
1: Журналист Алена Копылова.
0: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний, а префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсте считает, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
4: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передела собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
5: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 0,9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2%. 5,3% была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, случае это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры, мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состояло задуманное во время фестиваля.
7: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или эта сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и воспринятие другое. Так что даже уже на 5-часовом не страшно спектакли дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
6: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие в Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Broken Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%, сообщил Росстат. В связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы – снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал. Это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина это кризис именно в этом. Все остальное просто дополнительные факторы сложности. области. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны, и главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и, скорее, выход из ремонта.
2: Игорь Юшков, Фонд энергобезопасности. Росстат пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодоовощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
10: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние две недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистика. Издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен. Но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
11: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю на вредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
12: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
11: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальная. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
13: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
11: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжая журналист из Испании Максим Евсеев.
14: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, и четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причиной этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности. И в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары. Где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться. И там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и сила оставить на послематчевые пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 20%. 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
1: Бизнес говорит.
16: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
17: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай и страны Юго-Восточной Азии. Еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс валютная составляющая, сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
16: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
18: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
16: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
19: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
20: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
16: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
21: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
2: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Суперджоп, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считаю, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекса браузера Илья Шибанов.
22: Развитие и браузера
0: браузеров сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой. Те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый своим пользователям продукт.
2: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.
3: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее в такой системе тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
22: А мы делаем?
3: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделала SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступень, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология. Экономически не эффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет. Тоже возвращаемые. То у китайцев пока одна.
2: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанчжэн-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп. На Business FM. Вторая попытка.
4: Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился, но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
1: Вторая попытка на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд – 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
1: Подробности.
5: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение, и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров «Лукойла» Вагита Алекперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
22: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
23: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа, что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
2: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
23: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажир автотранс мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. и там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
22: Историю Александра мы пересказали президенту Межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
6: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
22: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
9: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой.

0: разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
2: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах, в оптическом, инфракрасном, с радаром, например. Это возможно. И какого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. До начала 18 века для изготовления монет использовали обработанные монетные заготовки. Для их получения сначала отливали круглые монетные стержни, цаны. Затем цан разрезали на монетные кружки при помощи зубила. После этого производилась юстировка кружков, расковка, выглаживание, отбеливание, сушка и, наконец, шлифовка. Лишь после этого готовую обработанную монетную заготовку отправляли в чеканку. История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
8: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
9: Журналист Алена Копылова.
8: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол, повышается активность.

0: активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюст считает, что Борис Надеждин распространял материалы о других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков демократического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
4: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передела собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
5: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2. 5,3 была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район $76 за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Зверски богатые.
6: Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл, в 2000 году вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего.
1: Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году Ясная Поляна готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
8: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича. И почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
7: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
8: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать. Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта, и он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленную произведение от Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
7: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёзден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие у Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Broken Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%. Сообщил Росстат, и с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы – снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал. Это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина это кризис именно в этом. Все остальное просто дополнительные факторы сложности, и то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны, и главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Росстат пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
11: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен. Но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
12: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
13: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
12: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
14: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
12: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжая журналисты из Испании, Максим Евсеев.
15: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, и четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причина этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Вот еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности. И в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары. Где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться. И там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние 2 года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в 1,5 раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
1: Бизнес говорит.
17: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
18: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай и страны Юго-Восточной Азии. Еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
17: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
19: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
17: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
20: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
0: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
17: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
21: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
2: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостинично-ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Суперджоп, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считаю, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать e-браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
22: Развитие e-браузера сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой – те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый своим пользователям продукт.
2: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван. Иван Моисеев.
3: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
4: А мы делаем?
3: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделал SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет, тоже возвращаемый. То у китайцев пока одна.
2: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанжен-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы. На Бизнес FM. Валюты. Валюты.
6: Эритрейская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский бир, названный в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016 в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками.
1: Валюты на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
1: Подробности.
4: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим — это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну, не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров «Лукойла» Вагита Алекперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
7: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
8: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСАФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
2: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
8: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров-трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
7: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
10: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии, есть контрольно-надзорный орган, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращает, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
7: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
23: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всем
11: всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
7: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области.

0: А дрон? Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать моторизованные соединения, ну, то есть двигаться впереди, вести разведку. Вот, чтобы не рисковать людьми, высылается вот такой аппарат, оборудованный соответствующим снаряжением, которое позволяет вести наблюдение в разных диапазонах. В оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно и такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с остановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Свердруп – единица расхода воды, составляющая 1 миллион кубометров в секунду, названа в честь норвежского полярника Отто Свердрупа. Сток Амазонки – это около 0,4 Свердрупа. Сток всех рек на Земле – примерно 1,2 Свердрупа. Перенос воды Гольфстримом южнее острова Ньюфаундленд – 150 Свердрупов. Знай меру на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Business FM. Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
2: Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей. Как появлялись города? На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут 3 путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартно.

0: понятным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро Т+Т Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99 года по 2003. А с 19 по 24 Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюст считает, что Борис Надеждин распространял материалы о других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно, новости». Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России, намеренно продолжит участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвокат корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
4: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передела собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%, это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
5: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальные темпы роста с января. Годовая инфляция составила 6,2. 5,3 была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Продолжительность жизни.
6: Мы привыкли считать возраст по паспорту. Но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
1: Журналист Алена Копылова.
6: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому – восстанавливать мышечную массу, третьему – корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Посольство России намерено добиваться от властей Нидерландов скорейшего расследования осквернения кладбища советских воинов времен Второй мировой войны. Дипломаты находятся в полном контакте с руководством фонда воинского захоронения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Там подчеркнули, что подобное злодеяние абсолютно недопустимо. Ранее Нидерландский военно-мемориальный фонд сообщил об осквернении более 150 могил советских воинов под городом Лёсден. Отмечалось, что руководство фонда сразу же подало заявление в полицию. Организация сотрудничает с властями, чтобы как можно скорее устранить нанесенный ущерб. Евросоюз разрешит Украине покупать оружие у Великобритании на кредитные средства. Речь идет о военном финансировании Киева в размере 60 миллиардов евро в течение 26-27 годов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС близок к соглашению с правительством Великобритании, чтобы британские компании смогли получать выгоду от этой программы, подчеркнули авторы материала. По данным агентства, Еврокомиссия требует от британского правительства участия в финансировании заказов Украины на покупку оружия. Польский премьер Дональд Туск заявил о невозможности продолжать конфликт Варшавы и Киева. Обращаясь к украинцам накануне Дня памяти жертв Волынской резни, он призвал помнить, что великое европейское сообщество основано на правде, а правда – это абсолютно необходимая основа для примирения. Поэтому Туск рассчитывает, что на Украине, как он выразился, отрезвеют. При этом премьер призвал и поляков воздержаться от дальнейшей эскалации. 88-летний британский актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка под названием «Life is a Dream» выйдет 21 августа. В сборник вошли оркестровые произведения, которые создавались актером более 60-летий. Первый сингл «Breaking Road» вышел в пятницу, сообщила студия Decca Classics, с которой обладатель премии «Оскар» заключил контракт. Новости на Business FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчулиев. Здравствуйте. Рост цен на топливо июня заметно ускорился. Бензин в среднем подорожал на 7%. Сообщил Росстат, в связи с этим почти на четверть подскочили цены на картофель, лук и капусту. На этом фоне правительство обсуждает механизм своповых операций с нефтепродуктами и другие меры поддержки топливного рынка. Что это значит? В России растет спрос на топливные присадки после разрешения правительства на выпуск топлива Евро-3, пишут «Известия». Эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. И поиск работы снова работа. По данным Superjob, число вакансий в стране за полгода рухнуло почти на 20%, а количество резюме подскочило на треть. Спрос на сотрудников упал почти во всех ключевых отраслях, чего и добивался Центробанк. Не переохладился ли рынок труда, мы спросили у бизнеса. Подробности на Business FM. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники меры. Обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагает, что ведомство разработает механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма — это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер, значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина — это кризис именно в этом. Все остальное — просто дополнительные факторы сложности, и то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны, и главная задача — это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Росстат пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. Бензин и дизель в среднем выросли в цене почти на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить и подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
10: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. По данным Росстат, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива, а могут лишь навредить двигателю. Евгений Перечук продолжит.
11: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов инжектор КАР Федор Рязанов.
12: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
11: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальны. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
13: На каждой станции есть уголок потребителя. Там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества. Также человек подъехал. На каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3. Идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
11: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадала провинция Альмерия в Андалусии. А большинство погибших туристы, данных о россиянах среди них не поступало, сообщили посольство России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. По данным Альмунда, Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос. Продолжая журналист из Испании Максим Евсеев.
14: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, и четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности. И в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары. Где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться. И там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию и Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдения. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местами достигала 45. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибло более 1300 человек.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
15: Между делом о том, как мы себя ругаем
7: И почему отчасти не можем перестать себя критиковать? Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
15: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
7: То есть быть недовольным собой – это кайф?
15: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
7: то это. Есть не разрушительная?
15: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
7: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
15: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
7: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если посмотреть на последние два года, разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики и здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
8: Бизнес говорит.
16: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
17: Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай, страны Юго-Восточной Азии, еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс, валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
16: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
18: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
16: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
19: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
20: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
16: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
21: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
2: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. А вот гостиничный и ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло сразу на 36%. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считаю, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию, а значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал менее года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создать и браузер – это сложная и дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
22: Развитие и браузера сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузерной инфраструктурой. Те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый, своим пользователям продукт.
2: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти в 8 раз больше, чем было годом ранее. Китай догоняет SpaceX. Многоразовую ракету впервые успешно поймали на платформу в море. Речь о ракете Чанчжэн-10Б, которую запустили из космодрома на Хайнане. После отделения первая ступень вернулась вертикально и была поймана специальной сеточной системой на морской платформе. Этот метод позволяет отказаться от тяжелых посадочных опор, которые используют компании Маска и Безоса, но требует высокой точности управления. Таким образом, Китай вслед за США вошел в число стран, освоивших возврат ступеней многоразовых ракет, однако до регулярного использования технологии еще далеко, комментирует научный руководитель Московского космического клуба Иван. Иван Моисеев.
0: Китай отличается от Безоса и от Маска тем, что он не сажает ракету на лапы, которые внизу открываются, а ловит ее с такой системой тросов. На барже установлен большой куб, и там натянуты тросы. И ракета в эти тросы попадает и, в общем-то, сохраняется. Но они сделали это в первый раз. Еще им нужно продемонстрировать, чтобы ту же ракету запустить. Этого еще они не сделали. Ну, наверное, сделают.
3: А мы делаем?
0: У нас делается, но это где-то там уходит в далекое будущее. У нас союз СПГ, так называемый, делается. Это где-то за 30-е годы. Впервые это сделала SpaceX. Совсем недавно Безос, Джон Гленн, ракета так называется, присоединился. И сейчас вот Китай. Да, это экономически выгодно, потому что самое дорогое в ракете, что есть, это двигатели. Двигатели в этом случае начинают использоваться многократно. Как раз где-то вчера-позавчера SpaceX поставили рекорд 36 раз одну и ту же ступень включали в работу. 36 раз летало. И, в общем-то, сейчас это уже общая тенденция для всех ракетостроителей, что если ракета не является возвращаемой первой ступенью, то это уже отставание и, в общем-то, плохая технология, экономически неэффективная. Поэтому в перспективе все так будут делать. У SpaceX две ракеты возвращаемые. Да даже не две, но одна еще не летела на орбиту. У них Falcon 9 возвращается, Falcon Heavy. Starship вот на подходе. Это буквально в этом году он должен впервые, так сказать, продемонстрировать орбитальный полет, тоже возвращаемый. То у китайцев пока одна.
2: Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Испытания также отрабатывала технологии для лунной ракеты Чанжен-10А. Ее усиленная версия получит 21 двигатель вместо 7. В феврале первую ступень уже тестировали с прототипом корабля Мэнчжоу для проверки аварийного спасения экипажа. Поэтому нынешний возврат ступени – еще один шаг, приблизивший Китай к высадке на Луну, отмечают китайские СМИ.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты – это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Эллиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Эллиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера – 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Ноттингем отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке в 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии. студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона вернуться к мирным переговорам с Тегераном. По его словам, об этом попросила иранская сторона. При этом он отметил, что перемирие закончено. 8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном, уточнив, что в контактах могут участвовать представители прежней американской переговорной группы Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Однако уже на следующий день глава Белого дома усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Группа американских сенаторов сообщила о согласовании с администрацией президента Дональда Трампа новых антироссийских санкций. Они подразумевают право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей. Законодатели ожидают, что законопроект будет принят в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте Верхней палаты Конгресса. Президент Владимир Путин одобрил дополнительное финансирование производственной программы на 8 самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, несколько авиакомпаний хотят приобрести этот лайнер, в их числе российская «Аврора». Ранее Росавиация выдала сертификат на модернизированный турбовинтовой Ил-114-300, но с существенными ограничениями по условиям эксплуатации по сравнению с предшественником. 19 человек, в том числе и 7 детей, отравились после посещения кафе в подмосковном Зарайске. Со слов пострадавших, все они ели суши и роллы. Состояние 12 человек оценивается как средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь, сообщили в Минздраве региона. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет Евроактив. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ. Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Российский фондовый рынок установил новый антирекорд. 19 недель падения индекса Мосбиржи подряд. В пятницу индекс упал еще на 2%, а с марта индикатор рухнул на 37%. Многие ликвидные бумаги подешевели более чем вдвое и обновили исторические минимумы. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
8: Подробности.
3: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
2: 21-й пакет, в конце концов, будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение, и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров «Лукойла» Вагита Аликперова. А вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Санкт-Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили, а вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Перельчук подробнее.
5: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории Б на категорию С, то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
6: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
2: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
6: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров-трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
5: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной Ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
23: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году по результатам всего года выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
11: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
9: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории Б. На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
11: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила два украинских НРТК. Это наземные робототехнические комплексы. Они выглядят как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти два робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками.

0: в оптическом, инфракрасном, радаром, например. Это возможно, и такого рода используются средства. Далее. Такие дроны могут использоваться для логистики, для перевозки грузов, тяжестей. Кроме этого, конечно, и это уже вот сейчас реально используется, это эвакуация раненых. Раненый может не совершать никаких движений, робот его сам погрузит на себя и вывезет из-под огня. Понятно, что такие дроны могут выполнять роль дронов-камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сот метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Лилангиене – денежная единица королевства Эсватини, которая не так давно называлась Свазилендом, введена в обращение в 1974 году, через 6 лет после обретения страной независимости, привязана к курсу южноафриканского ранда в соотношении 1 к 1. С языка свати Лилангиене переводится как «плата за воду». Валюты на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две. Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельск.

0: Архангельская область. По статистике Дом РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысячи кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом.
1: Как появлялись города на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минюст России внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. В 24-м году он выдвигался в кандидата на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Матищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он уже был депутатом Госдумы с 99-го года по 2003-й. А с 19-го по 24-й Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. Минюсте считает, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, также ему вменяет призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише. Но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму. Кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти. Но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
3: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телеграм-канал «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется, во всяком случае, пока. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с Дали и акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятия российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи в пятницу упал еще на 2%, пробив вниз уровень в 2150 пунктов. А за неделю индекс снизился более чем на 4%. Это уже 19-я падающая неделя подряд. Это новый антирекорд на российском фондовом рынке. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2%. 5,3% была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14%. С четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Продолжительность жизни.
7: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене – человеческий профиль или мифическое существо. Это называется пареидолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
1: Журналист Алена Копылова.
7: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
1: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России в ночь на 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом заявили в Минобороны. Российские военные также ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Измаиле и Черноморске Одесской области, уточнили в министерстве. Кроме того, беспилотники вывели из строя две энергоподстанции. Одну в Сумской области, вторую в Черниговской области. ВСУ предприняли атаку на Таганрогский залив. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Всего в заливе подверглись атаке 4 судна различного назначения. Один из них – танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос технического судна. Угрозы разлива метанола с танкера, попавшего под обстрел, нет. Ранее Минобороны сообщило, что российское ПВО с вечера пятницы сбило над регионами 177 украинских беспилотников. 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами в российских вузах, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Речь идет об истории, основах российской государственности, русском языке и философии. Они будут изучаться независимо от будущей профессии всеми, без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения. В Татарстане перевернулся междугородный пассажирский автобус. В салоне находились 46 человек, в том числе двое детей. Автобус следовал по маршруту Самара-Набережные Челны. Водитель не справился с управлением. Из-за этого транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. За медпомощью обратились 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новые меры поддержки топливного рынка обсуждает сейчас правительство. Среди вариантов механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже и импортный демпфер на дизель. А на фоне проблем с топливом заметно ускорилась инфляция, согласно июньским данным Росстата. Помогут ли обсуждаемые меры? Между тем, в России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3. Но эксперты, впрочем, призывают не спешить применять такие методы. Испания обыграла Бельгию в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Счет 2-1. Теперь в полуфинале испанцы встретятся с командой Франции. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Меры обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагается, что ведомства разработают механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее. Вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал. Это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда вы из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина это кризис именно в этом. Все остальное просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
9: Игорь Яшков, фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне в 0,85. Дизельное топливо также подорожало на 7%. Кроме того, в июне резко подорожала плодовощная продукция, репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
11: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние две недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топлива, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен. Но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
9: Софья Донец, Т-инвестиции. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет об этом известие. Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю, продолжит Евгений Перельчук.
12: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно, а современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
13: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
12: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
14: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
12: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
9: вступают в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, сообщали в Российском союзе автостраховщиков. Расходы на детали одноразового использования будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме, а средняя стоимость будет учитываться без скидок. А при определении средней стоимости запчастей цены аналогов не будут учитываться, если они дешевле, чем оригинал, на 70% и более. То есть не будет учитываться часть низких цен на неоригинальные запчасти. В результате этого ожидается, что рост выплат по страховке вырастет на 8-10%, но ОСАГО плавно подорожает. То, что выплаты увеличатся, это позитивно, но главная проблема сейчас – это нехватка импортных запчастей, указывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
15: Ситуация на рынке ремонта автомобилей по страховке кризисная. Кризис этот с начала года крепчает. Сейчас никого это не устраивает, ни водителей и владельцев машин, ни страховые компании, ни регуляторы. Водителям не хватает денег по страховке, и они вынуждены очень долго ждать ремонта. Страховые компании выплачивают все больше денег, и у них уже убыточность вплотную приблизилась к 100%, если не превысила. Ну, а регулятор, соответственно, недоволен жалобами на происходящее. Поэтому сейчас происходит попытка как-то отрегулировать этот рынок путем аккуратного увеличения выплат в виде ремонта. Конечно, это правильно и приведет к определенному увеличению выплат или напрямую владельцам автомобилей, или автосервисам, если человек получает возмещение через ремонт. Но боюсь, что этих мер недостаточно. Корень проблемы в другом месте. Нужно срочно упрощать, либерализировать поставку запасных частей из-за рубежа. К сожалению, та система поставок, которая была 5 лет назад, не восстановлено, и нормальный параллельный импорт массовый не работает. Сейчас вы не можете заказать запчасти и быть уверены в том, что она в нужный вам срок за нужную вам цену придет. Очень часто она не приходит или приходит не то, что вы заказали, или цена возрастает. Поскольку это достаточно массовое явление, автосервисы с ремонтом на потоке, к сожалению, уже перестают справляться.
9: Глеб Веленский, совет директора группы содействия «Дельта». Цены на запчасти в справочнике обновятся 19 сентября, поэтому выплату увеличится у тех водителей, у кого произойдет страховой случай уже после этой даты. При этом эксперты указывают, что ОСАГО в результате подорожает для всех водителей без исключения.
1: Между делом с Кирой Альтман.
16: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
17: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
16: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
9: 24 градуса прямо сейчас в столице. Сегодня облачно с прояснениями. В прогнозе стоит дождь с 13 часов. Неизвестно, насколько этому можно верить. Все меняется. Ночью плюс 17 градусов. 9:16 в Москве. В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек. Больше 20 числятся пропавшими без вести. Трагедию называют одной из самых смертоносных в истории страны, пишет Рейтер. Сильнее всего пострадала провинция Альматерия в Андалусии. Глава региона Хуан Мануэль Морено заявил, что жертвы, вероятно, проигнорировали рекомендации властей и пытались спастись по небезопасным маршрутам. Большинство погибших – это туристы. Данные о россиянах среди них и пострадавших не поступало, сообщили в посольстве России в Испании. В Андалусии объявлен трехдневный траур. Местные власти создали отдел по розыску пропавших без вести. По данным «Эль Мундо», Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос, продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
18: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40% это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия, там сгорело почти 4 тысячи гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии, их вертолетами увезли в госпиталь, еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы, и четверых нашли в автомобиле, а еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причины этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Ну, сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг второго уровня опасности. И в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары. Где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться. И там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляются экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная. Естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания привыкла. Но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
9: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию, Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местным местами достигала 45 градусов. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибли более 1300 человек. Работу снова приходится искать, а не выбирать. По данным Superjob, только за первое полугодие работодатели сократили число вакансий почти на 20%, при том, что количество резюме выросло сразу на треть. Если смотреть на последние два года, то разрыв еще заметнее. Вакансий стало на 28% меньше, а соискателей в полтора раза больше. Спрос на сотрудников снизился почти во всех ключевых отраслях, от логистики, здравоохранения до банковского сектора. В логистике и здравоохранении число вакансий уменьшилось на 14%, в банковском секторе сразу на 22%, а в IT на 21%. Мы спросили представителей разных отраслей, что на самом деле стоит за этими цифрами.
1: Бизнес говорит.
19: Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула. Объемы перевозок снизились примерно на 10-30% в зависимости от направления. Но очень сильно сократилась Европа по импорту. По сути дела, остался один Китай и страны Юго-Восточной Азии. Еще страны ЕАЭС. Сократилась выручка и прибыль. Сильно укрепился рубль, а в нашей выручке 65% курс. Валютная составляющая. Сократилась стоимость закупки партии товара. Мы сейчас думаем не над тем, чтобы сократить сотрудников, хотя чувствуем, что тоже может быть. Мы в первую очередь заботимся об эффективности использования этого персонала. Не нанимаем. У нас крайне низкое количество вакансий. Я думаю, что после сентября-октября мы увидим значительный рост резюме.
20: Основатель медико-технологической компании «Ристом» Алексей Ремис.
21: Снижение количества вакансий существует, но я бы не стал говорить, что это дефицит специалистов уменьшается. С одной стороны, клиники осторожнее относятся к найму, стремятся повышать эффективность работы существующих специалистов, производительности труда, и для этого появляются новые технологии, и формируется снижение спроса на специалистов. А с другой стороны, дефицит в некоторых областях никуда не исчез, особенно если мы говорим о государственной системе здравоохранения, регионах, определенных специализациях, как врач общей практики, врачи ультразвуковой диагностики.
20: Основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко.
22: Сейчас сокращается количество малого бизнеса сильно, сокращается количество заказов, растут цены на материалы, комплектующие, растут налоги, усложняется регулирование. Из-за этого закрылось достаточно много малого и среднего бизнеса. Крупные компании, опять же, сокращаются. Очень много профессий будут автоматизированы при помощи искусственного интеллекта. Параллельно сейчас ведут разработку создания роботов, которые будут, скажем так, человека похожи. Через лет 5-7 сразу же заменят очень много сфер. Это курьеры, таксисты, механическая работа на фабриках, упаковка.
23: Если резюмировать про сферу общепита, то, конечно, кафе и рестораны меньше подвержены автоматизации. Мы, конечно, видели уже роботов-раннеров, которые доставляют еду до столиков. Видели уже автоматизацию, что прямо со столика через планшет можно отдать заказ. Но все равно еще нужны официанты, нужны повара, которые готовят. И на данный момент это все не автоматизировать. Поэтому количество вакансий, то, что оно сокращается, это связано исключительно с тем, что в целом сейчас сокращается количество малого бизнеса. Люди меньше тратят денег, предпочитают поесть дома вместо того, чтобы идти в кафе, в ресторан или что-то заказывать.
20: Директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
24: Сокращение числа вакансий на рекрутинговых площадках нельзя напрямую приравнивать к замещению работников искусственным интеллектом. Сейчас совпали несколько факторов. Охлаждение экономики, осторожность бизнеса в отношении новых инвестиций, закрытие неэффективных направлений и внедрение автоматизации. Искусственный интеллект не заменяет уже работающего сотрудника, а позволяет компании не открывать еще дополнительные вакансии при росте нагрузки. Раньше подразделению могли понадобиться еще один аналитик, младший разработчик, специалист поддержки. Теперь часть дополнительных задач распределяется между искусственным интеллектом и действующей командой. Эффект проявляется через замораживание найма, объединение нескольких функций в одной должности и повышение требований к кандидатам. Нас ждет не технологическая безработица, а структурная перестройка рынка труда. Прежняя структура занятости уже не вернется в неизменном виде. После периода адаптации мы, вероятно, увидим не сокращение экономики, а рост объема товаров и услуг, создаваемый именно гибридными командами, в которые входит человек плюс искусственный интеллект.
9: При этом картина на рынке труда складывается неоднозначная. Пока розничная торговля остается крупнейшим работодателем страны, а промышленности по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов. Но вот гостиничный ресторанный бизнес стал лидером по числу новых соискателей. Количество резюме там выросло на 36% сразу. По оценке Superjob, молодежь все чаще выбирает сферу услуг, а работодатели готовы брать сотрудников без опыта. Стоит отметить, что Центробанк регулярно оправдывал высокую ключевую ставку в России перегретостью рынка труда. Там считают, что безработица в стране слишком низкая, а зарплаты растут слишком быстро, что провоцирует инфляцию. А значит, экономику надо охлаждать дорогими кредитами. Разработчик ChatGPT закрывает свой браузер с искусственным интеллектом. Он просуществовал меньше года. По словам представителя компании OpenAI, отдельное приложение и браузера Atlas отключат 9 августа. Однако его функции будут перенесены в новое приложение, в котором будут собраны все продукты от OpenAI. Причем это уже не первый подобный случай. Ранее в этом году разработчик ChatGPT закрыл нейрогенератор видео под названием Sora. Создатели браузера, создать его — это сложная, дорогостоящая задача, отмечает руководитель Яндекс.Браузера Илья Шибанов.
0: Развитие e-браузеров сегодня становится одним из ключевых направлений в индустрии, потому что собственный браузер дает компаниям-разработчикам возможность сделать и технологии доступнее для миллионов пользователей. При этом создание собственного браузера – это сложная, дорогостоящая задача, которая требует достаточно узкой экспертизы. И новые продукты сталкиваются с привычками пользователей, из-за чего новым игрокам сложнее развиваться на зрелом рынке. Поэтому преимущество часто получают компании с уже развитой браузером, инфраструктурой, те компании, которые могут постепенно интегрировать и функции в свой знакомый своим пользователям продукт.
9: Илья Шибанов, руководитель Яндекс.Браузера. В июне этого года Financial Times сообщала, что по итогам прошлого года чистые убытки OpenAI составили около 39 миллиардов долларов. Это почти 8 раз больше, чем было годом ранее.
1: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. При раскопках гробницы Тутанхамона археологи обнаружили карандаш, изготовленный из меди. Внутри него находилась пропитанная чернилами тростинка, что позволяло чернилам выделяться из карандаша постепенно, а не одномоментно. Этот предмет древних египтян и считают прародителем фломастера. Веками человечество использовало другие средства для письма, пока в 1942 году японец Юкио Хори не представил изобретение, похожее на медный карандаш древних египтян. Фломастер в современном виде создали специалисты немецкой компании «Эдинг» в 1960-м. Тогда же в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры. В разных странах для обозначения этого предмета для письма используют имена разных брендов или изготовителей. На территории бывшего Советского Союза пользуются названием торговой марки «Фломаст», то есть «фломастер».
1: Имя нарицательное на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россиян начнут информировать о новых законах через госуслуги. Минцифра одобрила проект и подтвердила готовность обеспечить массовое уведомление. Согласно документу, содержимое сообщений должны централизованно готовить и отправлять в профильные ведомства или Минюст. Для каждого нормативного акта назначается ответственный сотрудник, чтобы уведомления были точными с юридической стороны. Такой подход должен обеспечить соблюдение закона и сбалансировать скорость доставки с достоверностью информации. Ряд улиц в центре Москвы перекрыт в связи с парадом ретро-транспорта. Ограничения до 18 часов действуют в Белгородском проезде и на Чистопрудном бульваре. В районе Садовнического проезда закрыто движение до полудня с 11:30 до 12:30. Кратковременно, не более 10 минут, будут действовать ограничения на Яузском и Покровском бульварах и Большом Устинском мосту. Эстония построит на границе с Россией военный городок. Об этом заявил глава портфеля проектов Центра оборонных инвестиций страны Анда Вогма. Строительство основного объекта начнется в конце этого года, будет завершено в 2028-м. Инфраструктура нового комплекса позволит принять 150 военнослужащих. В Москве сегодня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Днем столицу накроет циклон. Он принесет грозовые ливни со шквалистым ветром, рассказал ведущий специалист метеоцентра ФОБОС Михаил Леус. В столице может выпасть четверть месячной нормы осадков. Между тем, сегодня ночью сильная гроза обрушилась на запад Подмосковья. Она сопровождалась ливнем и шквалистым ветром. В Наро-Фоминском районе наблюдался смерч. Пострадавших нет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новый пакет санкций потерял в весе. По данным Евроэктив, между странами ЕС возникли споры по некоторым ограничениям, которые планировалось включить 21-й пакет рестрикций. Что в итоге осталось? Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются. Об МВД говорят, что проблеме уже не первый год. Система четных и нечетных дней на АЗС и транзитные автомобили. В наш телеграм-канал обратилась слушательница, которая не смогла заправиться в Псковской области. Номер ее машины не соответствует правилам. При этом регион она проезжала транзитом. Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Так, новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы, а также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
1: Подробности.
3: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Euractiv, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
9: 21-й пакет в конце концов будет согласован, но за ним последуют и новые санкции, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим — это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
9: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Вероятно, как пишет Евроэксив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх московский всея Руси Кирилл. А ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения в черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Алекперова. Вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Петербурга. Такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно. В ассоциации автошкол этим заявлением не поверили. Но вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема есть, и ей десятки лет. Евгений Приличук подробнее.
12: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
5: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
6: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
5: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров в трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать, по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
12: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
7: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии, есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращает, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результатов достичь невозможно.
12: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
10: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории «Б». На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
12: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Российские войска отразили атаку украинских роботов в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны и продемонстрировала кадры. Российская воздушная разведка обнаружила 2 украинских НРТК, это наземные робототехнические комплексы. Выглядят они как небольшие роверы на гусеницах и оснащены пулеметными установками. Эти 2 робота вели огонь по позициям российских десантников в Запорожской области, но в итоге они были уничтожены летающими беспилотниками. Наземные дроны выполняют уже целый ряд различных задач, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона». Заказ Дмитрий Корнев.
11: Понятно, что здесь решается в первую очередь задача того, чтобы в огневом контакте не участвовал человек непосредственно, а дрон. Такие дроны, конечно же, могут сопровождать, например, пехоту, сопровождать

0: могут выполнять роль дронов камикадзе. Собственно, такие дроны могут выполнять работу, связанную с постановкой радиоэлектронных помех. Потому что, ну, представляете, то есть противник работает, и вдруг у него перестает работать связь. Потому что где-то на его территорию пробрался вот такой наземный дрон и включил систему подавления коммуникаций, систему радиоэлектронной борьбы. Ну, самые курьезные случаи, они уже были на самом деле в ходе специальной военной операции, когда дроны, оборудованные пулеметом, брали в плен солдат. То есть такой дрон, на нем есть средство оповещения, на нем есть громкоговоритель, и под дулом пулемета такой дрон может голосом оператора, который им управляет, дать определенные команды, ну а пулемет, в общем-то, не оставляет вариантов для выбора. И дальше такой дрон может, конечно, сопроводить взятых в плен солдат до точки приема. Использование такого рода дронов наземных, конечно же, очень сильно снижает нагрузку на личный состав.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Кроме того, наземные робототехнические комплексы могут работать как ПВО. На видеоиспытании российской автономной платформы «Депеша-3» видно, что робот с помощью пулемета способен сбить воздушную цель на дистанции в несколько сотен метров. Видео было опубликовано в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 52 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономический автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАГ. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
2: Тест-драйв на Business FM.
1: 9:46 в Москве. Минюст России внес список иноагентов политика Бориса Надеждина в 2024 году. Он выдвигался в кандидаты на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он был уже депутатом Госдумы с 99 года по 2003. С 19 по 24 год Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. В Минюсте считают, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных

0: Организаций, и также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
1: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму, кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти, но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу, но наверное, в силу такого символического капитала и рисков дипломатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
0: Михаил Виноградов, «Петербургская политика». Телеграм-каналу «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Ну а позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятий российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2145 пунктов, снизившись на 4,3% за неделю. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Очередная падающая неделя на российском рынке акций, уже 19-я подряд. Индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти. расти, и, согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2%. 5,3% была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции.

0: типы вооружения, поставляемые Украине. Разведка назвала подобные атаки на IP-камеры системными. Они также фиксируются в других странах ЕС, отмечает Рейтер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новые меры поддержки топливного рынка обсуждает сейчас правительство. Среди вариантов механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже и импортный демпфер на дизель. На фоне проблем с топливом заметно ускорилась инфляция, согласно июньским данным Росстата. Помогут ли обсуждаемые меры? Система четных и нечетных дней на АЗС не учитывает транзитные автомобили. В наш телеграм-канал обратилась слушательница, которая не смогла заправиться в Псковской области. Номер ее машины не соответствует правилам. Между тем, в России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3. Но эксперты, впрочем, призывают не спешить применять такие методы. От них больше вреда, чем пользы. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка, сообщил РБК со ссылкой на источники. Меры эти обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагается, что ведомства разработают механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. А суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предполагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма, это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина – это кризис именно в этом. Все остальное – просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне в 0,85. Дизельное топливо также подорожало на 7%. И кроме того, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить подорожанием топлива, говорит главный экономист и инвестиционный

0: Инвестиции Софья Донец.
1: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен. Но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
0: Софья Донец, инвестиции. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. Как работает заправка бензина по системе четные и нечетные для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за Орлом это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая, Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали меньше, порядка больше, хоть приходилось в первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако, как заправляться транзитником в таком случае? В наш телеграм-канал написала слушательница бизнеса ФМ Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходилось умолять заправщиков налить хоть 5 литров в канистру. Вот что рассказала нам Светлана.
2: Личный опыт.
3: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области. Иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95. Там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машины из Беларуси, все явно транзитом через Псковскую область, отказываются заправлять. Очень уставшие заправщицы, которые жалуются и просят звонить всех на горячую линию, чтобы быстрее это все отменяли. Я думаю, что потому что очень много просьб о заправке. Мы упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь. У нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Беларуси. У нас забронированы гостиницы. Мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четное или нечетное? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день, но Volvo заправили. Значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
0: В итоге, как позже нам написала Светлана, на второй заправке им тоже согласились налить 5 литров в канистру, но предупредили не подъезжать к колонке на автомобиле и самим договориться с очередью. Другие водители пропустили их без проблем. Apple подала в суд на OpenAI из-за попытки украсть секретные прототипы их устройств. Пишет об этом New York Times. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас к другой теме. Вступают в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО. Это сообщали в Российском союзе автостраховщиков. Расходы на детали одноразового использования будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме, а средняя их стоимость будет учитываться без скидок. А при определении средней стоимости запчастей цены аналогов не будут учитываться, если они дешевле, чем оригинал на 70% и более. То есть не будет учитываться часть низких цен на неоригинальные запчасти. В результате этого ожидается, что рост выплат по страховке вырастет на 8-10% примерно, но ОСАГО плавно подорожает. То, что выплаты увеличатся, это позитивно, но главная проблема сейчас — это нехватка импортных частей, указывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
2: Ситуация на рынке ремонта автомобилей по страховке кризисная. Кризис этот с начала года крепчает. Сейчас никого это не устраивает, ни водителей и владельцев машин, ни страховые компании, ни регуляторы. Водителям не хватает денег по страховке, и они вынуждены очень долго ждать ремонта. Страховые компании выплачивают все больше денег, и у них уже убыточность вплотную приблизилась к 100%, если не превысила. Ну, а регулятор, соответственно, недоволен жалобами на происходящее. Поэтому сейчас происходит попытка как-то отрегулировать этот рынок путем аккуратного увеличения выплат в виде ремонта. Конечно, это правильно и приведет к определенному увеличению выплат или напрямую владельцам автомобилей, или автосервисам, если человек получает возмещение через ремонт. Но боюсь, что этих мер недостаточно. Корень проблемы в другом месте. Нужно срочно упрощать, либерализировать поставку запасных частей из-за рубежа. К сожалению, та система поставок, которая была 5 лет назад, не восстановлена, и нормальный параллельный импорт массовый не работает. Сейчас вы не можете заказать запчасти и быть уверены в том, что она в нужный вам срок, за нужную вам цену придет. Очень часто она не приходит или приходит не то, что вы заказали, или цена возрастает. Поскольку это достаточно массовое явление, автосервисы с ремонтом на потоке, к сожалению, уже перестают справляться.
0: Глеб Веленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». Цены на запчасти в справочнике обновятся 19 сентября, поэтому выплаты увеличатся у тех водителей, у кого произойдет страховой случай уже после этой даты. При этом эксперты указывают, что ОСАГО в результате подорожает для всех водителей без исключения.
4: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
5: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждения тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
0: 10:15 в Москве.
4: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
6: В прокат вышла итальянская картина «Долина улыбок». Мировая премьера состоялась на Венецианском фестивале, где ее отметила Федерация итальянских киноклубов. По сюжету бывший чемпион по дзюдо недавно потерял сына, поэтому очень подавлен. Временно герой перебирается в небольшой горный городок, будет работать там физруком. Место странное. Не так давно здесь произошла жуткая катастрофа, но жители кажутся счастливыми и постоянно улыбаются. Каков жанр «Долины улыбок» и с чем можно сравнить это кино, рассуждает кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
7: «Долина улыбок» позиционируется как хоррор, но назвать ее фильмом ужасов все-таки язык не поворачивается, потому что это чистая психологическая драма, приправленная библейскими мотивами. Здесь не стоит путать с фолк-хоррором, потому что ритуалы в «Долине улыбок» не языческие, а католические. То есть если даже и называть этот фильм хоррором, скорее это религиозный хоррор, нежели чем фолк. Мне кажется, сравнение с «Солнцестоянием» Астера едва ли уместно. К тому же солнце в кадре «Долины улыбок» не будет ни разу. Это интересный момент. Если подбирать референс, конечно, это «Омен» в первую очередь, но все-таки обойдемся без спойлеров. Дискомфорт нагнетается постепенно. В этом смысле «Долину улыбок» можно отнести к категории слоу-бёрнеров. Снято, кстати, довольно просто. Откровений каких-то ждать не стоит, но что-то в этом фильме есть. Как минимум, недосказанность всегда интригует.
6: Кинокритик Ксения Балюк про итальянский фильм «Долина улыбок» 18+. Уже в прокате.
4: Современное искусство.
6: На этой неделе открылся Тон-центр. Культурное пространство в здании кругового депо 19 века, построенного по проекту архитектора Константина Тона. Это на Комсомольской, за Ленинградским вокзалом. Пространство вокруг еще обустраивают. За последний год в еще не открытом здании прошло несколько мероприятий, например, фестиваль «Тон-фест». О концепции нового пространства рассказывает худрук Тон-центра Катя Бочевар.
8: Тон-центр не консерватория, не филармония, не музей. Это все вместе. Это площадка экстремально кросс-дисциплинарная, где в одно и то же время может случаться балет, опера, выставка, перформанс современный. При этом у вас будет полное ощущение, что вы присутствуете при чем-то настолько оригинальном, но настолько уместном в этой площадке, насколько только это можно сделать, потому что мы привлечены лучшие музыканты, лучшие хореографы, лучшие режиссеры. У нас случился Тон-фест, там были танцоры, музыканты, художники, для которых это было первое выступление. Они первый раз были на сцене, их работы впервые были на выставке. Ходили удивленные коллекционеры и директора музеев и спрашивали, кто эти художники, замечательные фотографы, почему мы их не знаем? Я говорю, потому что они впервые выставились. Это тоже такая амбиция Тон-центра, не только радовать знакомыми именами, но и открывать новые. Театральные постановки, мне кажется, будут очень интересными. Будет у нас опера, она же выставка. Это такой формат, который никто никогда не видел. И при этом она еще и кинетическая, светозвуковая инсталляция.
6: Худрук Тон-центра Катя Бочевар об этой новой арт-площадке.
4: Выставки.
6: В доме Остроухова в Трубниках, это филиал Гослитмузея, открылась выставка «Писатели многосторонней силы». силы», приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Экспозиция построена вокруг произведений, биографических ситуаций и языка писателя. Разделы выставки «Сила стереотипов», «Поиск силы», «Сила устоев», «Сила трения», «Сила событий», «Сила гротеска», «Сила слова», «Сила сопротивления среды» позволяют выделить наиболее значимые эпизоды в писательской судьбе и в его госслужбе, продолжает куратор выставки «Писатель многосторонней силы» Эрнест Орлов.
9: 60-летие его жизни показать в 4 залах, наверное, невозможно. Плюс к тому, это писатель, после которого остались не личные вещи, в основном, а тексты. На текстах хорошо знакомы, действительно, со школы образности этих текстов, языки этих текстов. Мы, в общем-то, и делаем акцент. На выставке мы их показываем не только, собственно, иллюстрации впрямую к его произведениям, но и вдохновленные Щедринским текстом карикатуры, шаржи, сделанные на злобу дня. Это 30-е годы. Иной раз кажется, что этих 90-80 лет с момента создания этих шаржей не прошло. Мы говорим о силе стереотипов, если рассуждаем о образе Щедрина, который возникает в сознании наших современников. Параллельно показываем его и более молодым. Показываем тексты, воспоминания его современников, которые дают представление о очень разном человеке в разных ситуациях. Особенность выставки – то, что мы впервые по музейном прочтении показываем документы его служебной деятельности как вице-губернатора Твери. А в Тверь он попадает в период самый, наверное, сложный, острый для истории России – отмена крепостного права.
6: Это был Эрнест Орлов, куратор выставки «Писатель многосторонней силы», посвященной Салтыкову-Щедрину. Открыто до 15 октября. 0+.
4: Книги.
6: В продажу выходят мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень», 16+. Это бестселлер The New York Times и выбор редакции Amazon. Меня воспоминания Хопкинса захватили, мотивирует и вдохновляет. Многое в жизни великого актера происходило и происходит не благодаря, а вопреки. Это потрясающая книга для всех, кто любит кино, считает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
10: Откровением можно назвать то, что, оказывается, Энтони Хопкинс никогда не был прилежным учеником или талантливым, как он сам считает, актером, но у него было одно неоспоримое преимущество. У него была и есть до сих пор абсолютно феноменальная память. Его память стала его методом. У него есть фрагмент биографии, когда он читает семистраничный монолог в зале суда, написанный для фильма «Амистад» Стивена Спилберга, и после этого Стивен Спилберг в восхищении перестает называть его Тони и начинает величать не иначе, как сэр Энтони. А для самого сэра Энтони взять и выучить 7 страниц текста – абсолютно естественное дело. И то, что один из величайших актеров нашего времени смог сделать память своим ключевым инструментом, конечно, может быть интересным наставлением для многих других творческих людей, которые прочитают эту книгу. Ну, а еще, конечно, из нее интересно узнать, что сэр Энтони Хопкинс не всегда был святым, что он вот уже 50 лет как не пьет, потому что однажды он сел за руль автомобиля и понял, что он не знает, как оказался за рулем и куда он едет. Еще интересно узнать про его трогательные отношения с супругой, его любовь к кошкам, к рисованию, к музыке. И, конечно, классно взять и вспомнить какие-то ключевые моменты его фильмографии, будь то фильм «Молчание гнят», на котором он одновременно пугал всех и смешил всех своим странным юмором, или его роль Хичкока. Главный, как мне кажется, урок этой книги для всех людей, независимо от увлечения кино или нет, это то, что каким бы одиноким, напуганным, рассерженным ты ни был, ты можешь взять и найти поддержку в других, и она приведет тебя к исполнению твоего предназначения. Это книга про любовь, про семью и про близость, и про доверие. И даже само название, где он обращается к себе, уже подразумевает, что он не один. Есть этот парень внутри него, который когда-то был запуганным ребенком, и есть он, мудрый старец, который все уже знает про эту жизнь.
6: Кинокритик Егор Москвитин про мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень». Книгу уже можно заказать на сайте издательства «Альпина» или найти на маркетплейсах. Цена около 1100 рублей.
4: Путешествие.
6: Если хочется отправиться в небольшое путешествие и не тратиться на бензин, музей Масловки запускает тарусские экспедиции. Это организованные поездки в знаменитый город на Оке, где с 19 XIX века живут сотни художников. Не просто прогулка по городу с заходом в музеи, а поездки в полноценно работающие мастерские и на дачи художников. О программе рассказывает основатель центра «Масловка. Городок художников» Василий Демин.
11: Начинаем мы с скульптора Анатолия Камелина и его супруги Стражинецкой. Анатолий Камелин – современный скульптор, работающий в такой очень необычной скульптурной манере, не классической. У него такая невероятная мастерская прямо в поле. А Ирина Стражинецкая, его супруга, живописец, человек с очень глубоким творчеством. Мы посмотрим, как вот связь, по сути, до русской атмосферы, природы, космоса и всего прочего накопленного исторически влияет на создание работ. Дальше посетим исторический мемориальный дом Василия Ватагина. Это объект культурного наследия. Такой дом-теремок, который 120 лет назад построил для себя великий скульптор Василий Ватагин. Москвичи могут его знать, например, по знаменитой решетке московского зоопарка. Это создатель русской анималистической скульптурной школы. 120 лет назад он построил там себе замечательный деревянный дом-теремок. А сейчас, помимо того, что это объект культурного наследия, это абсолютно жилой дом, в котором продолжает жить его внук Николай Ватагин, который является современным скульптором с абсолютно узнаваемым и очень любимым музеями, коллекционерами, скульптурами, но уже в совершенно современном, гротескном таком виде. Дальше мы посещаем дом династии Браговских, основоположник это Эдуард Браговский, народный художник РСФСР. Там тоже жилой дом и такая галерея, и мастерская. А это уже период семидесятников и до нынешнего времени этот рассказ. И в конце дня мы еще посещаем мемориальную мастерскую Эдуарда Штейнберга. Это страничка нонконформистской истории России. Сейчас это филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Есть еще такая двухдневная программа, двухдневная экспедиция, когда мы еще на катере отправляемся из Тарусы в Поленово, изучаем наследие Василия Поленова и то, как там сейчас устроена художественная жизнь.
6: Это был Василий Демин, основатель музея Масловки, который запускает экспедиции в Тарусу. Первая такая поездка в это воскресенье, вторая 24-25 июля. Билеты на сайте музея Масловки. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
4: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Не оферта.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
4: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пожар на Тверской нефтебазе, возникший в результате атаки беспилотника ВСУ, полностью ликвидирован. Спустя двое суток сообщил глава Тверской области Виталий Королев. По его словам, пожар не повлиял на усилия, которые власти региона прилагают для обеспечения топливом потребителей. Удалось получить дополнительные объемы, которые скоро поедут на АЗС в ручном режиме. Занимаются власти логистикой и доставкой в районы, где нет сетевых заправок. Напомню, 9 июля из-за атаки беспилотников загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». О пострадавших не сообщалось. Правительство выделило более 4 миллиарда 300 миллионов рублей на поддержку туристической индустрии в Крыму и Севастополе, говорится на сайте Кабмина. Согласно данным, Крым получит свыше 3,7 миллиарда рублей. В Севастополь будет направлено 584,5 миллиона рублей. Средства предусмотрены на предоставление единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,5 тысяч компаний, работающих в туриндустрии региона. Российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта, сообщила Минобороны. Удары нанесены им по порту Измаил, который является важнейшим альтернативным узлом ВСУ на Дунае. Поражен также порт Южный, являющийся логистическим узлом для украинских войск. Кроме того, российские военные нанесли удары по порту Черноморск, который обрабатывает значительную часть зерновых и контейнерных грузов, а также является ключевым логистическим узлом для поставки военных грузов для ВСУ. Потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах. Такую статистику приводит РИА Новости. За последний год средний показатель упал с 8 до 7,62 литра на человека. Самые трезвые в стране – это Ненецкий автономный округ, Пензенская, Кировская, Псковская области, а также Забайкалье. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новый пакет санкций потерял в весе. По данным Евроэктив, между странами ЕС возникли споры по некоторым ограничениям, которые планировалось включить 21-й пакет рестрикций. Что в итоге остается? Вместо обязательной практики вождения в 38 часов автошколы повсеместно дают только 10, а иногда и 5. С такой жалобой к нам обратился житель Петербурга. В ассоциации автошкол удивляются, а в МВД говорят, что этой проблеме уже десятки лет. Прогнозы не оправдались, во всяком случае, пока. Накануне МЧС синоптики в московском регионе ожидали грозу, сильнейший ветер, были даже предупреждения о смерчах. Минтранс указывал на возможную отмену рейсов из Москвы из-за непогоды. Что не так с прогнозами? Эти и другие темы в нашем эфире. Так, в России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса. Евро-3 пишет об этом «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю, продолжит Евгений Прильчук.
18: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю на вредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
19: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
18: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
20: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3. Идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу. Но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
18: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега. А не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
21: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточностей формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировал ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
0: 21-й пакет в конце концов будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим — это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно. Процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения, но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
0: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Вероятно, как пишет Евроактив, за несогласие Болгарии из-за санкционного списка будет исключен патриарх Московский всея Руси Кирилл. А ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Алексперова. Сборная Испании обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 2-1. Следующим соперником испанцев будет сборная Франции. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Еще до начала матча у сборной Бельгии начались неприятности. Капитан команды Юри Тильманс получил травму на разминке и не смог сыграть. Эта потеря сказалась на креативе в центре поля, и в итоге на 30-й минуте испанцы воплотили свое преимущество в забитый гол. На добивании отличился Фабиан Руис. Однако бельгийцы не сдавались и подлавливали соперника на ошибках. В одном таком моменте Шарль де Кетелари оказался проворнее Пау Кубарси и сравнял счет, забив головой. После перерыва случилась драматическая развязка. При в целом равной игре и опасных местами контратаках Бельгии мышечную травму получил основной ее вратарь Тибо Куртуа. Он был не в состоянии продолжить игру и покинул поле, а его сменщик Сенни Ламенс допустил ошибку, отбил мяч прямо перед собой, и Микель Мерина оказался самым расторопным. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости Спорт РБ, подчеркнул, что это не случайность.
23: Опять сработала стратегия на игру Дела Фуэнте, все сыграло, вновь выходит Джокер Мерино, вновь решает, как на этом турнире, на предыдущей стадии против Португалии, так и на чемпионате Европы 2 года назад. Однозначно Джокер, который не читает и не распознает соперник на поле, и мы видим, что ему просто считанные минуты нужны, чтобы реализовать свой момент, открыться в нужную зону. То это будет добивание, то это прием мяча, удар. Поэтому 100% своего Джокера они реализовали. Естественно, Бельгия надеялась на Лукаку, который также классно выходит на замену, и на этом чемпионате мира, по сути, это тот игрок, который вытаскивал Бельгию, но не сработало. Стоит также, наверное, отметить классную игру Родри в полузащите, потому что, по большому счету, атаки через него, как обычно, генерировались.
22: После матча Куртуа поддержал своего сменщика, сказав, что не нужно добивать парня, а виной всему сухое поле. Жаль, конечно, этого добряка. Очередной турнир, на котором осколки золотого поколения бельгийцев Куртуа, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку опять ничего не выиграли. 34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв в матчах за сборную, а Де Брёйне, которому на год больше, сказал, что просто хочет в отпуск. А в все решения потом. Вратарь испанцев Унай Симон тоже ошибался. Безрассудно выходил из ворот, но Испании повезло. Она идет дальше. На очереди полуфинал с Францией. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис считает, что кто-то из этой пары и выиграет чемпионат.
2: На этом чемпионате мира было много сюрпризов, но в последних матчах выигрывают те, кто и должен выиграть. Испания за счет суммарно индивидуального мастерства и за счет построения игры оказалась сильнее. Полуфинал, а точнее скрытый финал, получился таким, как все и ожидали уже после жеребьевки. Испания-Франция, и, пожалуй, кто-то из этих команд и должен выиграть чемпионат, потому что с другой половины сетки команды явно слабее.
22: Матч Испания-Франция состоится 14 июля. Другая пара полуфиналистов определится сегодня ночью. Победитель игры Норвегия-Англия встретится с сильнейшим в паре Аргентина-Швейцария. Все расклады узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского Спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
3: Спорт и деньги на Business FM.
0: 10:46 в Москве. Минюст России внес список иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидаты на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он был уже депутатом Госдумы с 99 года по 2003. С 19 по 24 год Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. В Минюсте считают, что Борис Надеждин распространял материалы материалы других иноагентов и нежелательных организаций, и также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. В последнее время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму. Кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти. Но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу. Но, наверное, в силу такого символического капитала и рисков дипломатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к учению Надеждина в списке.
0: Михаил Виноградов, «Петербургская политика». Телеграм-каналу «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Но позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передела собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятий российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2145 пунктов, снизившись на 4,3% за неделю. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2000. 1100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 0,87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2%. 5,3% была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
17: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Дополнительные 4 400 000 000 рублей выделили на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне. Об этом сообщило правительство. Средства пойдут на оказание мер соцподдержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения. Напомню, сильные дожди в конце марта и начале апреля привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах вводился режим ЧС федерального уровня. В Дагестане потопленным почти 10 000 жилых домов, погибли 6 человек, более 6 000 пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу начал свой визит в Амман. Глава МИД султаната встретил его во внешнеполитическом ведомстве. Ранее стало известно, что США и Иран планируют возобновить контакты в субботу в Амане. Россиян начнут информировать о новых законах через госуслуги. Минцифра одобрила проект, подтвердила готовность обеспечить массовое уведомление. Согласно документу, содержимое сообщений должны централизованно готовить и отправлять профильные ведомства или Минюст для каждого нормативного акта. Будет назначаться ответственный сотрудник, чтобы уведомления были точными с юридической стороны. Такой подход должен обеспечить соблюдение закона и сбалансировать скорость доставки с достоверностью информации. Ряд улиц в центре Москвы сегодня перекрыты.

0: своповых операций с нефтепродуктами на бирже и импортный демпфер на дизель. На фоне проблем с топливом заметно ускорилась инфляция. Согласно июньским данным Росстата, помогут ли обсуждаемые меры? Система четных и нечетных дней на АЗС не учитывает транзитные автомобили. В наш телеграм-канал обратилась слушательница, которая не смогла заправиться в Псковской области. Номер ее машины не соответствует правилам. Успешно принятый закон об искусственном интеллекте продолжают обсуждать в экспертном сообществе. Наталья Касперская, глава InfoWatch, говорит, что документ не про разработку нейросетей, а лишь про их использование. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка, сообщил РБК со ссылкой на источники. Меры обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагается, что ведомства разработают механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть его в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, но ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайшее НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорт дизеля демпфирующего механизма, это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда вы из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса, впервые из крупных чиновников, вот Александр Новак сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина — это кризис именно в этом. Все остальное — просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне 0,85. Дизельное топливо тоже подорожало на 7%. И кроме того, в июне резко подорожала плодовочная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить подорожанием топлива, говорит главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
2: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику.

0: и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен. Но что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
1: Софья Донец-то инвестиции. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%. Годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть некие секретные прототипы их устройств. Пишет об этом New York Times. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Как работает заправка бензина по системе «Четное-нечетное» для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за «Орлом» это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая, Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали меньше, порядка больше, но хоть и приходилось в первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако, как заправляться транзитником по такой системе? В наш телеграм-канал написала слушательница Бизнес FM Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков буквально налить хоть 5 литров в канистру, рассказала нам Светлана.
2: Личный опыт.
3: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области. Иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95. Там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машина из Беларуси, все явно транзитом через Псковскую область, отказываются заправлять. Очень уставшие заправщицы, которые жалуются и просят звонить всех на горячую линию, чтобы быстрее это все отменяли. Я думаю, что потому что очень много просьб о заправке. Мы упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь. У нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Беларуси. У нас забронированы гостиницы. Мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четное или нечетное? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день, но Volvo заправили. Значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
1: Губернатор Псковской области на днях писал в Максе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный, нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машины. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники. Наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать на машине к колонке, а оставить в кустах на обочине и подойти с канистрой. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются, они заправляются в любой день. Испания обыграла Бельгию в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Счет 2-1. Теперь в полуфинале испанцы встретятся с командой Франции. Подробнее чуть позже, а сейчас к другой теме. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме об этом.
4: Цитата. С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
2: Продолжительность жизни.
5: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
2: Журналист Алена Копылова.
5: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний, а префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
1: 11:14 в Москве. Москвичей уже несколько дней предупреждают о смерчах, грозах и сильных ливнях, но непогода пришла далеко не везде. По данным МЧС, в субботу и воскресенье могут быть также град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Синоптики обещают, что в выходные может выпасть до 60% месячной нормы осадков. Сегодня автомобилистов призывают избегать резких маневров, снизить скорость движения и следить за дистанцией пешеходов, обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Ранее Минтранс предупреждал о возможной отмене и переносе рейсов из-за грядущей непогоды. В приграничных с Московской областях уже пришла непогода, в Тулу накрыл ливень с крупным градом. К северо-западу от Калуги очевидцы заметили формирующуюся воронку торнадо. Однако в самой столице солнце и потепление. Хотя в одном из подмосковных поселков смерч сорвал с крыши сразу несколько. Крыша сразу с нескольких домов. Никто не пострадал. А в Шаховском районе области ураган разрушил сильный ветер, уничтожил около трети вольеров. Остальные получили серьезные серьезные повреждения. Приют остался без электричества. Проливной дождь сильно осложняет поиски разбежавшихся собак. Почему с прогнозом происходит такая путаница? И можно ли хотя бы примерно сказать, чего ждать москвичам в эти выходные, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: Синоптическая обстановка в регионе была очень сложная. Так еще и менялась от километра буквально к километру. По всей Московской области проходила волна, на которой возник очень маленький молодой волновой циклон со своим теплым сектором, в котором температура в воздухе таки поднялась местами до 27-28 градусов тепла вчера. И со своим холодным сектором. Мало того, вот те облака, которые пошли по западу Московской области и вышли потом в Тверскую, которую называют суперячейками, они, скорее всего, его спровоцировали где-то выход сухопутного смерча мезоциклонного происхождения. Это облако обошло стороной. Но вот из-за того, что эти явления все сами по себе были компактные, а фронт буквально делил какое-то время регион на теплый и холодный сектор, то никому не досталось. А тем, кому досталось, теперь переживают. Вот в Шаховской, например, уничтожен приют для собак. Там принесло крышу шквалом, побило града много чего. В субботу все еще сохраняется вот такая обстановка, когда облака могут развиться до таких вот масштабов, как вчера, и пройти по новым траекториям. Обычно в прогнозах так и пишут локальные дожди и грозы. То, что шло вчера по Подмосковью, предсказать смогли только буквально за несколько часов, ну, может быть, часов за 10. Это из-за того, что прогноз подается по очень большой территории, и поэтому где-то вот на этой территории да будет. И данной погоде, вообще летом, я бы не доверял тем агрегаторам погоды, которые есть у каждого в телефоне. Дело в том, что там вы смотрите не прогноз, а расчет, и его еще нужно перепроверять.
0: Что нас ждет до конца выходных?
6: Я считаю, что, например, в субботу 11 июля у нас все еще грозоопасный день. Дело в том, что во второй половине дня вполне на территории области могут скопиться кучи дождевые облака, которые потом могут принять угрожающий вид. Там шквал может быть и смерч, и что угодно. Так что еще сегодня нужно приготовиться. Температура воздуха будет достаточно высокой. В Москве до 25 градусов. Даже местами до 26 еще очень теплый день. А единственное, что закончится он, как в романе Булгакова «Мастера и Маргарита», «Вечерней грозой», очень поэтично. В воскресенье у нас дождливая, скорее всего, температура воздуха дневная составит 21-22 градуса. Местами, временами дожди. Такая погода сохранится вплоть до понедельника.
0: А влияет ли, в принципе, на качество прогнозов то, что нас отключили вот от этой европейской системы?
6: Конечно же, отключение любых институтов научных от баз данных, это, конечно же, влияет. Это влияет как и на сам процесс создания чего-то нового в науке, так и на администрирование того, что есть уже старого. Мы не те, кто даемся, на самом деле. Там сейчас есть очень хорошие замены в гидрометцентре всего этому. И, насколько я понимаю, на качество прогнозов это практически никак не повлияло.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Как сообщают синоптики, в Москве подходит мощный циклон Бернадетт, который недавно буйствовал в Калининградской области, где ураганный ветер валил деревья, срывал крыши со зданий и разрушил легкие пляжные строения и заграждения. Вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. Такой жалобой к нам обратился житель Петербурга, и такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно сейчас. В ассоциации автошкол с этим заявлением не согласны, там им не поверили. А вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема действительно есть, и ей десятки лет, продолжит Евгений Перлячук.
7: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории Б на категорию С, то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
8: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСААФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
9: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
8: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров-трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику, а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, есть опыт. По категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
7: Историю Александра мы пересказали президенту Межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
10: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии. Есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть. Все количество часов должно стоять четко в договоре об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой. И если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году, по результатам всего года, выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
7: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
11: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории Б. На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
7: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Вступают в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, сообщали в Российском союзе автостраховщиков. Расходы на детали одноразового использования будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме, а средняя стоимость будет учитываться без скидок. Но при определении средней стоимости запчастей цены аналогов не будут учитываться, если они дешевле, чем оригинал, на 70% и более. То есть не будет учитываться часть низких цен на неоригинальные запчасти. В результате этого ожидается, что рост выплат по страховке вырастет на 8-10% примерно, но ОСАГО плавно подорожает. То, что выплата увеличится, это позитивно, но главная проблема сейчас – это нехватка импортных запчастей, указывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
12: Ситуация на рынке ремонта автомобилей по страховке кризисная. Кризис этот с начала года крепчает. Сейчас никого это не устраивает, ни водителей и владельцев машин, ни страховые компании, ни регуляторы. Водителям не хватает денег по страховке, и они вынуждены очень долго ждать ремонта. Страховые компании выплачивают все больше денег, и у них уже убыточность вплотную приблизилась к 100%, если не превысила. Ну, а регулятор, соответственно, недоволен жалобами на происходящее. Поэтому сейчас происходит попытка как-то отрегулировать этот рынок путем аккуратного увеличения выплат в виде ремонта. Конечно, это правильно и приведет к определенному увеличению выплат или напрямую владельцам автомобилей, или автосервисам, если человек получает возмещение через ремонт. Но боюсь, что этих мер недостаточно. Корень проблемы в другом месте. Нужно срочно упрощать, либерализировать поставку запасных частей из-за рубежа. К сожалению, та система поставок, которая была 5 лет назад, не восстановлена, и нормальный параллельный импорт массовый не работает. Сейчас вы не можете заказать запчасти и быть уверены в том, что она в нужный вам срок, за нужную вам цену придет. Очень часто она не приходит или приходит не то, что вы заказали, или цена возрастает. Поскольку это достаточно массовое явление, автосервисы с ремонтом на потоке, к сожалению, уже перестают справляться.
1: Глеб Веленский. Цены на запчасти в справочнике обновятся 19 сентября, поэтому выплата увеличится у тех водителей, у кого произойдет страховой случай уже после этой даты. При этом эксперты указывают, что ОСАГО в результате подорожает для всех водителей без исключения.
2: Реклама.
13: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
17: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
16: STO Exlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
18: Exceed. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Business FM. Новости. Коротко.
19: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Свободная продажа топлива открылась в Крыму на 99 автозаправках. Минэнерго Республики опубликовала в мессенджере Макс таблицы со списками АЗС, где отпускают бензин АИ-95 и АИ-95+, а также дизтопливо. В пятницу топливо было в свободной продаже на 90 АЗС в Крыму. В Севастополе в субботу топливо продают свободно на 9 заправках. Также его отпускают по QR-кодам, выданным 10 июля. Спасатели ликвидировали пожары на объектах в Таганроге, Азове и Азовском районе. Возникшие после атаки беспилотников ночью в пятницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что эвакуированные жители могут возвращаться в свои дома. Всего ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожили около 30 беспилотников в Таганроге и Азове, а также в Азовском и Матвеево-Курганском районах. В Таганроге после ночной атаки беспилотников произошло возгорание на территории морского порта, его оперативно ликвидировали. Специалисты восстанавливают электроснабжение в районах Калужской области, нарушенное непогодой, сообщил министр строительства региона Вячеслав Лежнин. Он отметил, что в зоне особого внимания энергетиков Боровский, Козельский, Малоярославецкий районы области, а также пригород Калуги. В восстановительных работах задействовали 48 бригад энергетиков. В регионе накануне прошел шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду и ливень с грозой. Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных данных об НЛО. Опубликовано 40 файлов, в их числе документы и видео, а также аудиофайлы, предоставленные Пентагоном, НАСА, ЦРУ, ФБР и Минэнерго США. Около половины документов датированы 2010 годом и более поздним периодом. На видео запечатлены в том числе инфракрасные кадры, снятые военными камерами. На снимках необъяснимые объекты и встречи с ними по всему миру, в том числе над западной частью Тихого океана, Атлантика и Ближним Востоком. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В России резко вырос спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3. Эксперты, впрочем, говорят, что от присадок больше вреда, чем пользы. Новый пакет санкций потерял в весе. По данным Евроэктив, между странами ЕС возникли споры по некоторым ограничениям, которые планировалось включить 21-й пакет рестрикций, что в итоге остаются. Испания обыграла Бельгию в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Счет 2-1 теперь в полуфинале. Испанцы встретятся с командой Франции. Подробнее в эфире Business FM. Итак, в России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса. Евро-3 пишет об этом «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю, продолжит Евгений Прильчук.
7: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
21: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
7: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
22: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества, Также человек подъехал. На каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс пятый, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3. Идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующие ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
7: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
20: Подробности.
3: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточности формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в $44 за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
1: 21-й пакет в конце концов будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпул» Алексей Наумов.
4: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно, процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
1: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из-за санкционного списка будет исключен патриарх Московский всея Руси Кирилл. А ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров «Лукойла» Вагита Алексперова. Сборная Испании обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 2-1. Следующим соперником испанцев будет сборная Франции. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Еще до начала матча у сборной Бельгии начались неприятности. Капитан команды Юрий Тильманс получил травму на разминке и не смог сыграть. Эта потеря сказалась на креативе в центре поля, и в итоге на 30-й минуте испанцы воплотили свое преимущество в забитый гол. На добивании отличился Фабиан Руис. Однако бельгийцы не сдавались и подлавливали соперника на ошибках. В одном таком моменте Шарль де Кетелари оказался проворнее Пау Кубарси и сравнял счет, забив головой. После перерыва случилась драматическая развязка. При в целом равной игре и опасных местами контратаках Бельгии мышечную травму получил основной ее вратарь Тибо Куртуа. Он был не в состоянии продолжить игру и покинул поле, а его сменщик Сенни Ламенс допустил ошибку, отбил мяч прямо перед собой, и Микель Мерина оказался самым расторопным. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости Спорт РБ, подчеркнул, что это не случайность.
6: Опять сработала стратегия на игру Дела Фуэнте, все сыграло, вновь выходит Джокер Мерино, вновь решает, как на этом турнире, на предыдущей стадии против Португалии, так и на чемпионате Европы 2 года назад. Однозначно Джокер, который не читает и не распознает соперник на поле, и мы видим, что ему просто считанные минуты нужны, чтобы реализовать свой момент, открыться в нужную зону. То это будет добивание, то это прием мяча, удар, поэтому 100% своего Джокера они реализовали. Естественно, Бельгия надеялась на Лукаку, который также классно выходит на замену, и на этом чемпионате мира, по сути, это тот игрок, который вытаскивал Бельгию, но не сработало. Стоит также, наверное, отметить классную игру Родри в полузащите, потому что, по большому счету, атаки через него, как обычно, генерировались.
5: После матча Куртуа поддержал своего сменщика, сказав, что не нужно добивать парня, а виной всему сухое поле. Жаль, конечно, этого добряка. Очередной турнир, на котором осколки золотого поколения бельгийцев, Куртуа, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку опять ничего не выиграли. 34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв в матчах за сборную, а Де Брёйне, которому на год больше, сказал, что просто хочет в отпуск. А все решения потом. Вратарь испанцев Унай Симон тоже ошибался. Безрассудно выходил из ворот, но Испании повезло. Она идет дальше. На очереди полуфинал с Францией. Главный редактор портала MyWay Sport Олег Чикирис считает, что кто-то из этой пары и выиграет чемпионат.
23: На этом чемпионате мира было много сюрпризов, но в последних матчах выигрывают те, кто и должен выиграть. Испания за счет суммарно индивидуального мастерства и за счет построения игры оказалась сильнее. Полуфинал, а точнее скрытый финал, получился таким, как все и ожидали уже после жеребьевки. Испания-Франция, и, пожалуй, кто-то из этих команд и должен выиграть чемпионат, потому что с другой половины сетки команды явно слабее.
5: Матч Испания-Франция состоится 14 июля. Другая пара полуфиналистов определится сегодня ночью. Победитель игры Норвегия-Англия встретится с сильнейшим в паре Аргентина-Швейцария. Все расклады узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Свердруп – единица расхода воды, составляющая 1 миллион кубометров в секунду, названа в честь норвежского полярника Отто Свердрупа. Сток Амазонки – это около 0,4 Свердрупа. Сток всех рек на Земле – примерно 1,2 Свердрупа. Перенос воды Гольфстримом южнее острова Ньюфаундленд – 150 Свердрупов. Знай меру на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. Футбол нужно играть как минимум 90 минут. а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевый пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на Африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 11:46 в Москве. Минюст России внес список иноагентов политика Бориса Надеждина в 2024 году. Он выдвигался в кандидаты на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он был уже депутатом Госдумы с 99 года по 2003. С 19 по 24 год Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. В Минюсте считают, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, и также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. Последний время он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму. Кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти. Но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу. Но, наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
1: Михаил Виноградов, «Петербургская политика». Телеграм-каналу «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Ну а позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют продают активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятий российской оборонной промышленности. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2145 пунктов, снизившись на 4,3% за неделю. Итоги торговой пятидневки подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Очередная падающая неделя на российском рынке акций. Уже 19-я подряд индекс Московской биржи за неделю упал на 4,3% по основным торговым сессиям. В пятницу падение составило 9%. Закрытие недели 2145 пунктов. Так что есть предпосылки для того, чтобы рынок еще раз начал тестировать уровень 2000. 100. Предпосылки в том, что инфляция продолжает расти, и согласно данным Росстата, в июне потребительские цены выросли на 87%. Это максимальный темп роста с января. Годовая инфляция составила 6,2. 5,3 была на конец мая. В общем, наблюдает рынок взлет инфляции, и это все больше и больше подтверждает мнение тех участников торгов, которые считают, что на ближайшем июльском заседании Банк России в лучшем случае возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и Банк России на неделе распространил комментарий по денежно-кредитным условиям, в котором говорится, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Но вот эти все мысли, ожидания приводят к тому, что вырос российский рубль. Курс китайского юаня упал за неделю на 17 копеек, хотя в пятницу немножко юань вырос на 7 копеек. Таким образом, закрытие недели 11 рублей 32 копейки. Доллар в основном колебался в районе 76-77 рублей, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и на пятницу вечер 76,5 рублей стоит американская валюта. Не исключено, что наблюдаем мы отток финансовых средств в рублевые инструменты, в рублевые активы, учитывая, что и банки потихонечку начинают повышать ставки по краткосрочным депозитам, и выросли ставки денежного рынка. Если мы возьмем однодневную ставку репо, то это уже 14,82. Это даже гораздо выше ключевой ставки в 14% с четвертью. То есть денежный рынок уже закладывается даже на повышение ставки. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent подорожала примерно на 6%. Если рассматривать вечер пятницы, то это район 76 долларов за баррель. Был обмен ударами между США и Ираном. Два дня проходили операции США, ответы Ирана. Но вот в ночь на пятницу в Персидском заливе было спокойно. Во всяком случае, это отметили всеразличные средства массовой информации. Ну, а президент США Дональд Трамп написал, что Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено.
1: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
11: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
12: АО «ООО Банк. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
14: Продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, «Бизнес-ФМ» спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение – абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся, благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу. Уникальных примеров из собственной практики у собеседников «Бизнес-ФМ» оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
13: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России поразили в Одесской области 3 основных порта, сообщила Минобороны. Удары наносились по порту Измаил, который является важнейшим альтернативным узлом ВСУ на Дунае. Поражен также порт Южный, являющийся логистическим узлом для украинских войск. Кроме того, российские военные нанесли удары по порту Черноморск, который обрабатывает значительную часть зерновых и контейнерных грузов, а также является ключевым логистическим узлом для поставки военных грузов для ВСУ. Пожар на нефтебазе в Твери, возникший в результате атаки украинского беспилотника, полностью ликвидирован спустя 2 суток, сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев. По его словам, пожар не повлиял на усилия, которые власти региона прилагают для обеспечения потребителей топливом. Область получила дополнительные объемы, скоро они поедут на АЗС. Власти круглосуточно в ручном режиме занимаются логистикой и доставкой топлива в районы, где нет сетевых заправок. Один из резервуаров предприятие «Тверская нефтебаза», напомню, загорелся 9 июля в результате атаки дрона, о пострадавших не сообщалось. Резолюцию против членства Украины в ЕС решили внести в Сейм Польши. Документ подготовила крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость». Причиной этого шага стала героизация Украины, виновников Волынской резни. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4000 человек. Число раненых не изменилось. Пострадали почти 17 тысяч человек. Без жилья остались около 18 тысяч жителей Венесуэлы. Всего в стране развернули около 100 временных лагерей. Напомню, два землетрясения потрясли республику 24 июня. Они стали самыми сильными за 100 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новые меры поддержки топливного рынка обсуждает сейчас правительство. Среди вариантов — механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, импортный демпфер на дизель.

0: Итак, правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка, сообщил РБК со ссылкой на источники. Меры эти обсуждались на совещании по ситуации на рынке с руководством вице-премьера. Под руководством вице-премьера Александра Новака предполагается, что ведомства разработают механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, однако ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже, комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже были попытки решить ее, вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал, это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Хотя еще совсем недавно только были введены ограничения на экспорт. Теперь не только на бензин, но и на дизель будет распространен демпфер. Значит, мы готовимся к импорту из дальнего зарубежья. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки, чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство и принимает, и обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Удивительно, что это вообще никак не озвучивается, что первопричина всего кризиса впервые из крупных чиновников. Вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина – это кризис именно в этом. Все остальное – просто дополнительные факторы сложности. И то, что ажиотажный спрос, и то, что надо перекидывать из региона в регион топливо, и ограничения по наливу в бак определенного количества литров и так далее. Этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны. И главная задача – это обеспечить безопасность НПЗ и скорейший выход из ремонта.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне 0,85. Дизельное топливо тоже подорожало на 7%. И, кроме того, в июне резко подорожала плодовочная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Даже в статистике Росстата не очень легко найти сопоставимые эпизоды. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных, но, по-видимому, в июле мы увидим подпортившуюся статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы. В целом, в потребительской корзине 5% это просто прямые расходы обычных потребителей в среднем из нашей так зарплаты ежедневных покупок на топливо, но и по оценкам экономистов где-то 10% в стоимости товаров, каждого товара в среднем, понятно, что где-то больше, где-то меньше, но вот в среднем 10% это логистические издержки. Какие-то товары ездят по железной дороге, какие-то ездят по автодороге, но вообще в целом за последнее время мы увидели, что в России логистика сместилась как раз в автотранспорт. А значит, действительно, топливо, дизель для логистики более важны, но мы видим, что дизель сейчас не отстает от бензина, хотя он более доступен и рынок здесь более насыщен, но

0: что делать, когда одно топливо растет, второе тоже подтягивается, ведь издержки у нефтепереработчиков, они вот так вот перемещаются.
1: Софья Донецкая, инвестиции. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. Как работает на заправках бензина по системе четные и нечетные для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за Орлом это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая, Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали поменьше, порядка побольше, но хоть и приходилось первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако, как заправляться транзитником? В наш телеграм-канал написала слушательница бизнес-ФМ Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков налить хоть 5 литров в канистру, рассказала Светлана.
2: Личный опыт.
3: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области, иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95, там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машины из Беларуси, все явно транзитом через Псковскую область, отказываются заправлять. Очень уставшие заправщицы, которые жалуются и просят звонить всех на горячую линию, чтобы быстрее это все отменяли. Я думаю, что потому что очень много просьб о заправке. Мы упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь. У нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Белоруссии. У нас забронированы гостиницы. Мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0 это четное или нечетное? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день. Но Volvo заправили. Значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
1: Губернатор Псковской области на днях написал в Максе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный и нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машин. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники. Наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать на машине к колонке, оставить в кустах на обочине и подойти с канистрой. Почему для транзитных машин не сделали послабление, говорит псковский журналист автомобилист Максим Андреев.
4: Буквально сейчас приезжал на заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
5: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
4: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить легкую ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних парах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять-таки, единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на АЗС попасть.
5: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
4: Пока таких реальных историй не слышал, и можно понять резонные областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет ее здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе притирки появятся новые варианты.
1: Максим Андреев, псковский журналист. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Они заправляются в любой день. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме. Цитата.
2: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в 3 чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
6: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
7: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
6: Журналист Алена Копылова.
7: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше. Поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
6: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
1: 12:16 в Москве. Дойдут ли до столицы обещанные еще на пятницу ливни и даже смерчи? вечера. Москвичей весь день готовили к непогоде. Во второй половине дня гидрометцентры МЧС предупреждали о ливнях, грозах и шквалистом ветре. Минтранс даже допустил отмену рейсов из Москвы из-за непогоды, а центр погоды ФОБОС предрекал локальные смерчи и пугал тем, что в конце дня на каждый квадратный метр может вылиться до 9 литров воды. Но ничего этого не было. В столице была июльская жара, и до заката светило яркое солнце. Теперь МЧС сообщает, что в субботу и воскресенье могут быть град и шквалистый ветер. Синоптики обещают в эти выходные ливни. И сегодня в соседних с Московской областях была действительно непогода. Тулу накрыл ливень с крупным градом. В Калужской области ураган повалил деревья, и в ряде районов прерванное электроснабжение. Что происходит с прогнозами погоды, мы спросили об этом обозревателя проекта «Метеовеб» Алексея Сафонова.
8: Синоптическая обстановка в регионе была очень сложная. Так еще и менялась от километра буквально к километру. По всей Московской области проходила волна, на которой возник очень маленький молодой волновой циклон со своим теплым сектором, в котором температура в воздухе таки поднялась местами до 27-28 градусов тепла вчера. И со своим холодным сектором. Мало того, вот те облака, которые пошли по западу Московской области и вышли потом в Тверскую, которую называют суперячейками, они, скорее всего, его спровоцировали где-то выход сухопутного смерча мезоциклонного происхождения. Это облако обошло стороной. Но вот из-за того, что эти явления все сами по себе были компактные, а фронт буквально делил какое-то время регион на теплый и холодный сектор, то никому не досталось. А тем, кому досталось, теперь переживают. Вот в Шаховской, например, уничтожен приют для собак. Там принесло крышу шквалом, побило градом много чего. В субботу все еще сохраняется вот такая обстановка, когда облака могут развиться и пройти по новым траекториям. Обычно в прогнозах так и пишут локальные дожди и грозы. То, что шло вчера по Подмосковью, предсказать смогли только буквально за несколько часов, ну, может быть, часов за 10. Это из-за того, что прогноз подается по очень большой территории, и поэтому где-то вот на этой территории да будет. И данной погоде, вообще летом, я бы не доверял тем агрегаторам погоды, которые есть у каждого в телефоне. Дело в том, что там вы смотрите не прогноз, а расчет, и его еще нужно перепроверять.
5: Что нас ждет до конца выходных?
8: Я считаю, что, например, суббота у нас все еще грозоопасный день. Дело в том, что во второй половине дня вполне на территории области могут скопиться кучи дождевые облака, которые потом могут принять угрожающий вид. Там шквал может быть и смерч, и что угодно. Так что еще сегодня нужно приготовиться. В воскресенье у нас дождливая, такая погода сохранится вплоть до понедельника.
5: А влияет ли, в принципе, на качество прогнозов то, что нас отключили вот от этой европейской системы?
8: Конечно же, отключение любых институтов научных от баз данных, это, конечно же, влияет. Это влияет как и на сам процесс создания чего-то нового в науке, так и на администрирование того, что есть уже старого. На самом деле, там сейчас есть очень хорошие замены в гидрометцентре всему этому. И, насколько я понимаю, на качество прогнозов это практически никак не повлияло.
1: Алексей Сафонов, Метеовеб. Как сообщают синоптики, к Москве подходит мощный циклон Бернадет, который недавно буйствовал в Калининграде. Там ураганный ветер валил деревья, срывал крыши со зданий и разрушил легкие пляжные строения и заграждения. Вместо обязательной практики вождения на 38 часов автошколы дают только 10, а иногда и 5. Такой жалобой к нам обратился житель Петербурга, и такая практика, по его словам, наблюдается повсеместно сейчас. В ассоциации автошкол с этим заявлением не согласны, там им не поверили. А вот в рабочей группе МВД говорят, что проблема действительно есть, и ей десятки лет, продолжит Евгений Перличук.
9: В нашу редакцию обратился житель Петербурга Александр. Он задумал повысить квалификацию и пройти переподготовку с категории «Б» на категорию «С», то есть на автомобиле более 3,5 тонн. Согласно приказу Минпросвещения, на эти цели автошколы должны выделить минимум 38 часов практики. На деле все предлагают в разы меньше, говорит Александр.
10: Наткнулся на то, что во всех школах дают мало часов наката при официальном оформлении. Хотя по официальному закону должно быть 38 часов наката. Позвонил в ДСАФ, и мне назвали 10 часов. Еще несколько школ обзвонил, и после этого позвонил даже в пассажир автотранс, где мне назвали 5 занятий по 2 часа. Что тоже как бы не вписывается вообще ни в какие рамки.
11: И всякие частные тоже наверняка вы рассматривали?
10: Да, частные даже получались дороже, потому что вот в пассажиров в трансе мне назвали 21 тысячу за курс, включая практику. а в других называли там от 29 до 35 тысяч. И там часы также, где-то даже меньше еще, где-то даже 5 часов было. Звонишь и спрашиваешь, почему не 38 часов, они говорят, ну ты же понимаешь, ты же ездил, у тебя опыт по категории Б есть, что там, научишься, быстро переподготовишься. Потом получается ситуация, что человек не готов, и конечная инстанция его отсеивает, там, жесткий экзамен в ГИБДД. Потому что вот у всех, кто знакомые сдавали, говорят, что сейчас очень сложно стало сдавать по сравнению с тем, что было там 20 лет назад.
9: Историю Александра мы пересказали президенту межрегиональной ассоциации автошкол России Татьяне Шутылевой. По ее оценке, автошколы не могут повально занижать часы практики, потому что качество образования в последние годы, наоборот, выросло.
12: Невыполнение программы – это грубое нарушение лицензионных требований. Да. Кто обратился с этим, вы ему посоветуете, пусть направляет свои претензии, есть контрольно-надзорные органы, есть департамент образования. При заключении договорных отношений надо смотреть, все количество часов должно стоять четко в договоре. Об оказании образовательных услуг. Экзамен сейчас непростой, и если вообще все так сокращать, а как тогда сдавать экзамен? А судя по статистике ГИБДД, сдача экзаменов, например, по 2025 году по результатам всего года выросла на 5%. И теория, и практика. То есть школы начинают показывать лучший результат, чем в прошлые годы. Понятно, что с сокращением часов результата достичь невозможно.
9: Согласно действующим правилам, обновленным с 1 марта, ученик в автошколе должен откатать 58 часов на механической трансмиссии или 56 часов на автоматической. Если идет переподготовка на категорию С, должно быть минимум 38 часов практики. На деле автошколы часто идут на хитрости. Учитывают академический час в 45 минут за астрономический в 60. Или считают за практику ученика то время, когда за рулем находится инструктор. Проблем с подготовкой на самом деле вагон, говорит член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных вопросов на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.
13: Последние лет 15-20 я и все мои коллеги не устаем кричать во всех направлениях, что автошколы в конкурентной рыночной борьбе идут на необоснованное снижение цены. И для того, чтобы скомпенсировать это, они занижают показатели выполнения программ подготовки водителей. А если ученик гораздо более настойчивый и более такой требовательный, то они ему выкатывают договор с другой ценой. Возьмем самую ходовую вещь – подготовку водителей по категории Б. На настоящий момент в городе Санкт-Петербурге честное выполнение программы, я рассчитал, должна заваливаться за 67-70 тысяч, с учетом в том числе растущей цены на бензин. И когда приходит по жалобам проверять прокуратура, то по бумажкам все нормально. Возможности местных органов исполнительной власти по проверке автошкол, они микроскопичны. Там 1-2 сотрудника, в городе Петербурге около 200 автошкол. И с филиалами это порядка 500 образовательных учреждений.
9: Прошлой осенью Национальный автомобильный союз предлагал правительству ряд реформ в работе автошкол. Например, разрешить ученикам самостоятельно готовиться к теории и вождению, то есть вернуться к практикам, которые были до 2013 года. В обращении отмечалась слабая подготовка преподавателей автошкол и незаинтересованность их руководства в успехах выпускников. По данным ГИБДД, лишь 14% учеников автошкол, то есть каждый седьмой водитель, сдал экзамен в городе с первой попытки. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Вступают в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, сообщали в Российском союзе автостраховщиков. Расходы на детали одноразового использования будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме, а средняя их стоимость будет учитываться без скидок. Но при определении средней стоимости запчастей цены аналогов не будут учитываться, если они дешевле, чем оригинал на 70% и более. То есть не будет учитываться часть низких цен на неоригинальные запчасти. В результате этого ожидается, что рост выплат по страховке вырастет на 8-10% примерно, но ОСАГО плавно подорожает. То, что выплата увеличится, это позитивно, но главная проблема сейчас – это нехватка импортных запчастей, указывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
14: Ситуация на рынке ремонта автомобилей по страховке кризисная. Кризис этот с начала года крепчает. Сейчас никого это не устраивает, ни водителей и владельцев машин, ни страховые компании, ни регуляторы. Водителям не хватает денег по страховке, и они вынуждены очень долго ждать ремонта. Страховые компании выплачивают все больше денег, и у них уже убыточность вплотную приблизилась к 100%, если не превысила. Ну, а регулятор, соответственно, недоволен жалобами на происходящее. Поэтому сейчас происходит попытка как-то отрегулировать этот рынок путем аккуратного увеличения выплат в виде ремонта. Конечно, это правильно и приведет к определенному увеличению выплат или напрямую владельцам автомобилей, или автосервисам, если человек получает возмещение через ремонт. Но боюсь, что этих мер недостаточно. Корень проблемы в другом месте. Нужно срочно упрощать, либерализировать поставку запасных частей из-за рубежа. К сожалению, та система поставок, которая была 5 лет назад, не восстановлена, и нормальный параллельный импорт массовый не работает. Сейчас вы не можете заказать запчасти и быть уверены в том, что она в нужный вам срок за нужную вам цену придет. Очень часто она не приходит или приходит не то, что вы заказали, или цена возрастает. Поскольку это достаточно массовое явление, автосервисы с ремонтом на потоке, к сожалению, уже перестают справляться.
1: Глеб Веленский. Цены на запчасти в справочнике обновятся 19 сентября, поэтому выплаты увеличатся у тех водителей, у кого произойдет страховой случай уже после этой даты. При этом эксперты указывают, что ОСАГО в результате подорожает для всех водителей без исключения.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Баня. Вот место, где царствуют свобода, равенство и братство. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Наступление в этом районе вели подразделения группировки войск «Север». Об этом сообщила Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, за сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками из-за закона о тотальной слежке за частными переписками. Поводом для заявления стало введение норм, позволяющих платформам сканировать личные сообщения, фотографии и электронную почту пользователей без судебного ордера под предлогом поиска контента с насилием над детьми. Когда-то типичные для банановых республик уловки теперь используются Евросоюзом для принятия законов о слежке, написал Дуров на своей странице в соцсетях. Альпинист из Москвы погиб при восхождении в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели привлекут для эвакуации его тела вертолет МЧС. Еще один альпинист не пострадал, его спустили в лагерь. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике. Там добавили, что непогода и сложный маршрут в условиях камнепада и крутизны склонов не позволяют спасателям эвакуировать тело альпиниста в пешем порядке. Из-за тайфуна Бави на Тайване пострадали 36 человек. Сильные ветра и ливни не прекращаются. Власти эвакуировали более 14 тысяч человек. Около 30 тысяч домов остаются без света. Отменены 116 паромных рейсов и более 1200 авиарейсов. Людей призывают избегать поездок на отдаленные острова во время тайфуна. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В России резко вырос спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3. Эксперты, впрочем, говорят, что от присадок больше вреда, чем пользы. Новый пакет санкций потерял в весе. По данным Евроэкцев, между странами ЕС возникли споры по некоторым ограничениям, которые планировалось включить в 21-й пакет рестрикций. Что в итоге остается? Испания обыграла Бельгию в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Счет 2-1. Теперь в полуфинале испанцы встретятся с командой Франции. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, в России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса. Евро-3 пишет об этом «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю, продолжит Евгений Прильчук.
9: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
16: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
9: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
17: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможное отклонение, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
9: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега. А не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
6: Подробности.
18: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточности формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
1: 21-й пакет в конце концов будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
19: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно, процесс принятия санкций будет продолжен, за 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
1: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из-за санкционного списка будет исключен патриарх Московский всея Руси Кирилл. А ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Алексперова. Сборная Испании обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 2-1. Следующим соперником испанцев будет сборная Франции. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Еще до начала матча у сборной Бельгии начались неприятности. Капитан команды Юри Тильманс получил травму на разминке и не смог сыграть. Эта потеря сказалась на креативе в центре поля, и в итоге на 30-й минуте испанцы воплотили свое преимущество в забитый гол. На добивании отличился Фабиан Руис. Однако бельгийцы не сдавались и подлавливали соперника на ошибках. В одном таком моменте Шарль де Кетелари оказался проворнее Пау Кубарси и сравнял счет, забив головой. После перерыва случилась драматическая развязка. При в целом равной игре и опасных местами контратаках Бельгии мышечную травму получил основной ее вратарь Тибо Куртуа. Он был не в состоянии продолжить игру и покинул поле, а его сменщик Сенни Ламенс допустил ошибку, отбил мяч прямо перед собой, и Микель Мерина оказался самым расторопным. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости Спорт РБ, подчеркнул, что это не случайность.
21: Опять сработала стратегия на игру Дела Фуэнте. Все сыграло, вновь выходит Джокер Мерино, вновь решает, как на этом турнире, на предыдущей стадии против Португалии, так и на чемпионате Европы. 2 года назад однозначно Джокер, который не читает и не распознает соперник на поле, и мы видим, что ему просто считанные минуты нужны, чтобы реализовать свой момент, открыться в нужную зону. То это будет добивание, то это прием мяча, удар. Поэтому 100% своего Джокера они реализовали. Естественно, Бельгия надеялась на Лукаку, который также классно выходит на замену, и на этом чемпионате мира, по сути, это тот игрок, который вытаскивал Бельгию, но не сработало. Стоит также, наверное, отметить классную игру Родри в полузащите, потому что, по большому счету, атаки через него, как обычно, генерировались.
20: После матча Куртуа поддержал своего сменщика, сказав, что не нужно добивать парня, а виной всему сухое поле. Жаль, конечно, этого добряка. Очередной турнир, на котором осколки золотого поколения бельгийцев, Куртуа, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку опять ничего не выиграли. 34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв в матчах за сборную, а Де Брёйне, которому на год больше, сказал, что просто хочет в отпуск, а все решения потом. Вратарь испанцев Унаи Симон тоже ошибался, безрассудно выходил из ворот, но Испании повезло, она идет дальше. На очереди полуфинал с Францией. Главный редактор портала MyWay Sport Олег Чекирис считает, что кто-то из этой пары и выиграет чемпионат.
22: На этом чемпионате мира было много сюрпризов, но в последних матчах выигрывают те, кто и должен выиграть. Испания за счет суммарно индивидуального мастерства и за счет построения игры оказалась сильнее. Полуфинал, а точнее скрытый финал, получился таким, как все и ожидали уже после жеребьевки. Испания-Франция, и, пожалуй, кто-то из этих команд и должен выиграть чемпионат, потому что с другой половины сетки команды явно слабее.
20: Матч Испания-Франция состоится 14 июля. Другая пара полуфиналистов определится сегодня ночью. Победитель игры Норвегия-Англия встретится с сильнейшим в паре Аргентина-Швейцария. Все расклады узнаем со всем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
25: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
26: Exceed. Born for more.
24: Реклама, не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Бизнес FM. и деньги с Кириллом Гомельским.
0: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
28: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 12:47 в Москве. В Испании бушуют лесные пожары. В первый же день их жертвами стали не менее 12 человек. Больше 20 числятся пропавшими без вести. Трагедию называют одной из самых смертоносных в истории страны, пишет Рейтер. Сильнее всего пострадала провинция Альматерия в Андалусии. Глава региона Хуан Мануэль Морено заявил, что жертвы, вероятно, проигнорировали рекомендации властей и пытались спастись по небезопасным маршрутам. Большинство погибших — это туристы. Данные о россиянах среди них и пострадавших не поступало, сообщили в посольстве России в Испании. В Андалусии объявлен 3-дневный траур. Местные власти создали отдел по розыску пропавших без вести. По данным «Эль Мундо», Евросоюз предложил помощь испанским властям в связи с пожаром в Альмерии. По предварительной версии, причиной возгорания стало падение линии электропередачи в районе населенного пункта Лос-Гальярдос, продолжает журналист из Испании Максим Евсеев.
2: Если брать вот эти полгода, в Испании сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. Это очень большая цифра, если сравнить с Европой, это вот 40%, это именно пришлось на Испанию, это около 300 лесных пожаров. Вот самый, конечно, страшный пожар был в провинции Альмерия. Там сгорело почти 4000 гектаров. 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Их вертолетами увезли в госпиталь. Еще 600 человек пришлось эвакуировать, разместить в приютах. Что касается погибших, большинство из них иностранцы. Их 4 нашли в автомобиле. А еще одна группа из 9 человек, они старались как-то уйти от пожара по лесам, спустились во враг, ну и, в общем, попали в такую огневую ловушку и там погибли. Там, кстати, тоже были не испанцы, а граждане Бельгии и Великобритании. И вот причиной этого масштабного пожара называют падение опоры линии электропередач на частной какой-то территории, потому что крупные энергетические компании сразу сказали, что это не относится к их сетям. Но сейчас, естественно, начнется расследование, будут разбираться. Еще пожары сейчас были в провинции Леон, там где-то он достиг 2-го уровня опасности, и в Каталонии, рядом с побережьем Коста-Брава, долгое время не могли потушить пожары, где-то 12 тысяч человек находились, что называется, как под домашним арестом, то есть не могли никуда не выйти, как-то передвигаться, и там вот сгорело почти 200 гектар. И вот сейчас в Испании зафиксировано не менее 28 активных пожаров. В некоторых провинциях объявляют экстремальный уровень опасности, и даже были подняты некоторые военизированные части для того, чтобы с ними справляться. Но, в общем, ситуация достаточно сложная, естественно, все это из-за аномальной жары, хотя Испания и привыкла, но к середине лета большинство территорий лесных, каких-то полей, солнце просто выжигает, они становятся все очень сухим, и достаточно какой-то искры, чтобы начался пожар. При этом хоть и жарко, но постоянно дует ветер.
1: Максим Евсеев, журналист из Испании. В начале июля лесные пожары на фоне экстремальной жары охватили не только Испанию, но также Грецию, Португалию, Францию, уничтожив более 19 тысяч гектаров леса. Июнь в Западной Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений. Температура держалась выше 40 градусов по Цельсию, а местами достигала 45 градусов. По данным ВОЗ, за неделю с 21 по 28 июня от аномальной жары погибли более 1300 человек. Минюст России внес список иноагентов политика Бориса Надеждина. В 2024 году он выдвигался в кандидаты на пост президента, призывал прекратить военные действия на Украине. Но среди подписей, собранных в поддержку Надеждина, Центральный избирком обнаружил высокий процент брака и отказал в регистрации. В июне этого года Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборы в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу номер 123. Ранее он был уже депутатом Госдумы с 99 года по 2003. С 19 по 24 год Надеждин был членом Совета депутатов Долгопрудного в Московской области. В Минюсте считают, что Борис Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, и также ему вменяют призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. О фигуре Надеждина говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Ну, Борис Надеждин имеет репутацию политика, для которого репутация и самопрезентация, возможно, более важная задача, нежели достижение результата. В этом плане Надеждин достаточно тщательно оберегал и оберегает свою репутацию, остается в подчеркнутой антивоенной нише, но некий кризис инструментариев у него всегда был. Последний он заявил о намерениях избираться на выборы в Госдуму. Кто-то считал, что он, возможно, пытается договориться, потому что связи у Надеждина по прошлой карьере, конечно, есть в органах власти. Но сказать, что он особенно мешал, наверное, я не могу. Но, наверное, в силу такого символического капитала и рисков депутатического роста антивоенных настроений, что он может привлекать аудиторию, наверное, этим риском, этой угрозой торговали в коридорах власти, что и привело к включению Надеждина в списке.
1: Михаил Виноградов, «Петербургская политика». Телеграм-каналу «Осторожно новости» Борис Надеждин после внесения в реестр иностранных агентов заявил, что останется в России и намерен продолжить участвовать в политической деятельности. В 2024 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста заявил, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимиру Путину на выборах. Национализация производителя подшипников отменяется. Лефортовский суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Европейской подшипниковой корпорации. Одновременно суд снял арест с долей акций компании. Генпрокуратура подала иск о национализации предприятия 9 июня. Ответчиками по нему проходили несколько человек, включая основателя компании, экс-депутата Госдумы Олега Савченко. Как сообщает РБК со ссылкой на самого Савченко и адвоката корпорации, в конце июня представители ответчиков представили суду необходимые пояснения, после чего было назначено предварительное заседание. Но позже стало известно, что суд решил оставить иск Генпрокуратуры без рассмотрения. Представители ответчика отказались раскрывать претензии Генпрокуратуры и содержание иска, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Конечно, обычно, если уже силовые структуры плотно берутся за какой-то объект, то, конечно, в подавляющем большинстве случаев дело доводится до конца, и объект собственности изымается в пользу государства. Случаи достаточно редкие, конечно, когда судебные органы не поддерживают силовые структуры и оставляют активы за прежними собственниками. Но из этого делать какие-то масштабные выводы, что теперь какой-то тренд на поддержку бизнеса, что силового давления больше не будет, передел собственности больше не будет. С такими выводами на основании одного кейса я бы точно не спешил, потому что тут все крайне индивидуально. И я думаю, что эти вопросы в данном случае решались конкретно по этой истории, и какие тут уж аргументы были, мы можем только догадываться. Но это частный случай. Говорить о том, что в отношениях силовых структур и бизнеса все радикально поменяется на основании одной истории, безусловно, нельзя. А в целом число историй, связанных с изъятием активов в пользу государства, оно, к сожалению, в последнее время только увеличивается. И я боюсь, что вот эта тенденция уже является вполне себе осязаемой, и вряд ли она будет остановлена.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Европейская подшипниковая корпорация была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В декабре 2023 года она попала под блокирующие санкции США как поставщик предприятий российской оборонной промышленности.
28: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
28: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Фридрих Ницше. Лишь только человек сопротивляется направлению гравитации, ему постоянно хочется падать вверх. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России поразили в Одесской области три ключевых порта, сообщила Минобороны. Удары нанесены по порту Измаил, который является важнейшим альтернативным узлом ВСУ на Дунае. Поражен также порт Южный, являющийся логистическим узлом для украинских войск. Кроме того, российские военные нанесли удары по порту Черноморск, который обрабатывает значительную часть зерновых и контейнерных грузов, а также является ключевым логистическим узлом для поставки военных грузов для ВСУ. Участок федеральной трассы и часть региональных и муниципальных дорог перекрыли в Свердловской области из-за прошедших накануне сильных дождей, сообщает госавтоинспекция. Дорожное покрытие в части районов региона оказалось подтоплено и размыто. На всех перекрытых и ограниченных участках работают экипажи ДПС и специальные службы. Выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Автомобиль протаранил ворота и забор частного дома в Мытищах. Пострадали 7 человек, водитель и 6 пассажиров. Их госпитализировали, об этом сообщили в подмосковном главке МВД. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением. В провинции Чжэцзян на востоке Китая эвакуировали почти 900 тысяч человек из-за надвигающегося тайфуна Бави. Ожидается, что он достигнет округа с населением 10 миллионов человек завтра утром. Национальный метеоцентр Китая уже присвоил тайфуну оранжевую степень опасности, третью из 4 возможных. Ожидается, что помимо Чжэцзяна тайфун затронет северо-восточную провинцию Фуцзянь. На этой неделе непогода уже нанесла ущерб южному и центральному Китаю. Ливни привели к к наводнению в Гуанси-Джуанском автономном районе. Ситуация там ухудшилась после прорыва плотины на водохранилище, в результате которого погибли почти 40 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Система четных и нечетных дней на АЗС не учитывает транзитные автомобили. В нашу редакцию обратилась слушательница, которая не смогла заправиться, проезжая через Псковскую область. Номер ее машины не соответствует нечетному дню. Почему для транзитных машин не сделали послабление? Новые меры поддержки топливного рынка обсуждает сейчас правительство. Среди вариантов механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже и импортный демпфер на дизель. На фоне проблем с топливом заметно ускорилась инфляция. Согласно июньским данным Росстата, помогут ли обсуждаемые меры? Спешно принятый закон об искусственном интеллекте продолжает обсуждать в экспертном сообществе. Наталья Касперская, глава InfoWatch, говорит, что документ не про разработку нейросетей, а лишь про их использование. Подробнее в нашем эфире. Как работает заправка бензина по системе четное-нечетное для транспорта?

0: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области. Иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95. Там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машины из Беларуси, все явно транзитом через Псковскую область, отказываются заправлять. Очень уставшие заправщицы, которые жалуются и просят звонить всех на горячую линию, чтобы быстрее это все отменяли. Я думаю, что потому что очень много просьб о заправке. Мы упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь. У нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Беларуси. У нас забронированы гостиницы. Мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четное или нечетное? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день. Но Volvo заправили, значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
1: Губернатор Псковской области на днях писал в Максе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный-нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машины. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники. Наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать к машине, на машине к колонке, оставить в кустах ее на обочине и подойти с канистрой. Почему для транзитных машин не сделали никаких послаблений, говорит псковский журналист, автомобилист Максим Андреев.
2: Буквально сейчас проезжал до заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
3: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
2: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, он сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить, какую ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних парах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять-таки, единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на АЗС попасть.
3: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
2: Пока таких реальных историй не слышал, и можно понять резоны областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет ее здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе, собственно, притирки появятся новые варианты.
1: Максим Андреев, псковский журналист. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Они заправляются в любой день. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка, сообщил РБК со ссылкой на источники. Эти меры обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагается, что ведомства разработают механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, но ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС на ночные часы и провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма

0: Это довольно тревожный сигнал. Это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда вы из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена, своповых операций и прочего как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того, что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина — это кризис именно в этом. Все остальное, при том, что ажиотажный спрос и ограничения по наливу в бак, этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны.
1: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне в 0,85. Дизельное топливо тоже подорожало на 7%. И, кроме того, в июне резко подорожала плодово-овощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных. Но, по-видимому, в июле мы увидим подпорчивание. Статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы.
1: Софья Донецкая, инвестиции. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, а годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. К другим темам. Дойдут ли до столицы обещанные еще на пятницу ливни и даже смерчи? Вчера москвичей весь день готовили к непогоде. Во второй половине дня гидрометцентр и МЧС предупреждали о ливнях, грозах и шквалистом ветре. Минтранс даже допустил отмену рейсов из Москвы из-за непогоды, а центр погоды ФОБОС предрекал локальные смерчи и пугал тем, что в конце дня на каждый квадратный метр может вылиться до 9 литров воды. Но ничего этого не было. В столице была июльская жара, и до заката светило яркое солнце. Теперь МЧС сообщает, что в субботу и воскресенье могут быть град и шквалистый ветер. Синоптики обещают в эти выходные ливни. И сегодня в соседних с Московской областях действительно была непогода. Тулу накрыл ливень с крупным градом. В Калужской области ураган повалил деревья, и в ряде районов прервано электроснабжение. Что происходит с прогнозами погоды, мы спросили обозревателя проекта «Метеовеб» Алексея Сафонова.
3: Синоптическая обстановка в регионе была очень сложная. Так еще и менялась от километра буквально к километру. По всей Московской области проходила волна, на которой возник очень маленький молодой волновой циклон со своим теплым сектором, в котором температура в воздухе таки поднялась местами до 27-28 градусов тепла вчера. И со своим холодным сектором. Мало того, вот те облака, которые пошли по западу Московской области и вышли потом в Тверскую, которую называют суперячейками, они, скорее всего, его спровоцировали где-то выход сухопутного смерча мезоциклонного происхождения. Это облако обошло стороной. Но вот из-за того, что эти явления все сами по себе были компактные, а фронт буквально делил какое-то время регион на теплый и холодный сектор, то никому не досталось. А тем, кому досталось, теперь переживают. Вот в Шаховской, например, уничтожен приют для собак. Там принесло крышу шквалом, побило градом много чего. В субботу все еще сохраняется вот такая обстановка, когда облака могут развиваться остановиться и пройти по новым траекториям. Обычно в прогнозах так и пишут локальные дожди и грозы. То, что шло вчера по Подмосковью, предсказать смогли только буквально за несколько часов, ну, может быть, часов за 10. Это из-за того, что прогноз подается по очень большой территории, и поэтому где-то вот на этой территории да будет. При данной погоде, вообще летом, я бы не доверял тем агрегаторам погоды, которые есть у каждого в телефоне. Дело в том, что там вы смотрите не прогноз, а расчет, и его еще нужно перепроверять.
2: Что нас ждет до конца выходных?
3: Я считаю, что, например, суббота у нас все еще грозоопасный день. Дело в том, что во второй половине дня вполне на территории области могут скопиться кучи дождевые облака, которые потом могут принять угрожающий вид. Там шквал может быть и смерч, и что угодно. Так что еще сегодня нужно приготовиться. В воскресенье у нас дождливая, такая погода сохранится вплоть до понедельника.
2: А есть ли, в принципе, на качество прогнозов то, что нас отключили вот от этой европейской системы?
3: Конечно же, отключение любых институтов научных от баз данных, это, конечно же, влияет. Это влияет как и на сам процесс создания чего-то нового в науке, так и на администрирование того, что есть уже старого. На самом деле, там сейчас есть очень хорошие замены в гидрометцентре всего этому. И, насколько я понимаю, на качество прогнозов это практически никак не повлияло.
1: Алексей Сафонов, Метеовеб. Как сообщают синоптики, к Москве подходит мощный циклон Бернадет, который недавно буйствовал в Калининграде. Там ураганный ветер валил деревья, срывал крыши со зданий и разрушил легкие пляжные строения и заграждения.
4: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: 13.14 в Москве.
4: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
6: В прокат вышла итальянская картина «Долина улыбок». Мировая премьера состоялась на Венецианском фестивале, где ее отметила Федерация итальянских киноклубов. По сюжету бывший чемпион по дзюдо недавно потерял сына, поэтому очень подавлен. Временно герой перебирается в небольшой горный городок. Будет работать там физруком. Место странное. Не так давно здесь произошла жуткая катастрофа, но жители кажутся счастливыми и постоянно улыбаются. Каков жанр «Долины улыбок» и с чем можно сравнить это кино, рассуждает кинокритик издания «Сноб», автор телеграм-канала «Что это было» Ксения Балюк.
7: «Долина улыбок» позиционируется как хоррор, но назвать ее фильмом ужасов все-таки язык не поворачивается, потому что это чистая психологическая драма, приправленная библейскими мотивами. Здесь не стоит путать с фолк-хоррором, потому что ритуалы в «Долине улыбок» не языческие, а католические. То есть если даже и называть этот фильм хоррором, скорее это религиозный хоррор, нежели чем фолк. Мне кажется, сравнение с «Солнцестоянием» Астера едва ли уместно. К тому же солнца в кадре «Долины улыбок» не будет ни разу. Это интересный момент. Если подбирать референс, конечно, это «Омен» в первую очередь, но все-таки обойдемся без спойлеров. Дискомфорт нагнетается постепенно. В этом смысле «Долину улыбок» можно отнести к категории слоу-бернеров. Снято, кстати, довольно просто. Откровений каких-то ждать не стоит, но что-то в этом фильме есть. Как минимум, недосказанность всегда интригует.
6: Кинокритик Ксения Балюк про итальянский фильм «Долина улыбок» 18+. Уже в прокате.
4: Современное искусство.
6: На этой неделе открылся Тон-центр. Культурное пространство в здании кругового депо 19 века, построенного по проекту архитектора Константина Тона. Это на Комсомольской, за Ленинградским вокзалом. Пространство вокруг еще обустраивают. За последний год в еще не открытом здании прошло несколько мероприятий, например, фестиваль Тон-фест. О концепции нового пространства рассказывает худрук Тон-центра Катя Бочевар.
8: Тон-центр, не консерватория, не филармония, не музей. Это все вместе. Это площадка экстремально кросс-дисциплинарная, где в одно и то же время может случаться балет, опера, выставка, перформанс современный. При этом у вас будет полное ощущение, что вы присутствуете при чем-то настолько оригинальном, но настолько уместном в этой площадке, насколько только это можно сделать. Потому что привлечены лучшие музыканты, лучшие хореографы, лучшие режиссеры. У нас случился Тонфест. Там были танцоры, музыканты, художники, для которых это было первое выступление. Они первый раз были на сцене, их работы впервые были на выставке. Ходили удивленные коллекционеры и директора музеев и спрашивали, кто эти художники, замечательные фотографы, почему мы их не знаем? Я говорю, потому что они впервые выставились. Это тоже такая амбиция Тон-центра, не только радовать знакомыми именами, но и открывать новые. Театральные постановки, мне кажется, будут очень интересными. Будет у нас опера, она же выставка. Это такой формат, который никто никогда не видел. И при этом она еще и кинетическая, светозвуковая инсталляция.
6: Худрук Тон-центра Катя Бочевар об этой новой арт-площадке.
4: Выставки.
6: В доме Остроухова в Трубниках, это филиал Гослитмузея, открылась выставка писателя «Многосторонние силы», приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Экспозиция построена вокруг произведений, биографических ситуаций и языка писателя. Разделы выставки – сила стереотипов, поиск силы, сила устоев, сила трения, сила событий, сила гротеска, сила слова, сила сопротивления среды – позволяют выделить наиболее значимые эпизоды в писательской судьбе и в его госслужбе, продолжает куратор выставки «Писатель многосторонние силы» Эрнест Орлов.
9: 60-летие его жизни показать в 4 залах, наверное, и невозможно. Плюс к тому, это писатель, после которого остались не личные вещи, в основном, а тексты. На текстах хорошо знакомы, действительно, со школы образности этих текстов, языки этих текстов. Мы, в общем-то, им делаем акцент. На выставке мы их показываем не только, собственно, иллюстрации впрямую к его произведениям, но и вдохновленные Щедринским текстом карикатуры, шаржи, сделанные на злобу дня. Это 30-е годы. Иной раз кажется, что этих 90-80 лет с момента создания этих шаржей не прошло. Мы говорим о силе стереотипов, если рассуждаем о образе Щедрина, который возникает в сознании наших современников. Параллельно показываем его и более молодым. Показываем тексты, воспоминания его современников, которые дают представление о очень разном человеке в разных ситуациях. Особенность выставки – то, что мы впервые в музейном прочтении показываем документы его служебной деятельности как вице-губернатора Твери. А в Тверь он попадает в период самый, наверное, сложный, острый для истории России – отмена крепостного права.
6: Это был Эрнест Орлов, куратор выставки «Писатель многосторонней силы», посвященной Салтыкову-Щедрину. Открыто до 15 октября. 0+.
4: Книги.
6: В продажу выходят мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень», 16+. Это бестселлер The New York Times и выбор редакции Amazon. Меня воспоминания Хопкинса захватили, мотивирует и вдохновляет. Многое в жизни великого актера происходило и происходит не благодаря, а вопреки. Это потрясающая книга для всех, кто любит кино, считает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
10: Откровением можно назвать то, что, оказывается, Энтони Хопкинс никогда не был прилежным учеником или талантливым, как он сам считает, актером, но у него было одно неоспоримое преимущество. У него была и есть до сих пор абсолютно феноменальная память. Его память стала его методом. У него есть фрагмент биографии, когда он читает семистраничный монолог в зале суда, написанный для фильма «Амистад» Стивена Спилберга, и после этого Стивен Спилберг в восхищении перестает называть его Тони и начинает величать не иначе, как сэр Энтони. А для самого сэра Энтони взять и выучить 7 страниц текста – абсолютно естественное дело. И то, что один из величайших актеров нашего времени смог сделать память своим ключевым инструментом, конечно, может быть интересным наставлением для многих других творческих людей, которые прочитают эту книгу. Ну, а еще, конечно, из нее интересно узнать, что Сэр Энтони Хопкинс не всегда был святым, что он вот уже 50 лет как не пьет, потому что однажды он сел за руль автомобиля и понял, что он не знает, как оказался за рулем и куда он едет. Еще интересно узнать про его трогательные отношения с супругой, его любовь к кошкам, к рисованию, к музыке. И, конечно, классно взять и вспомнить какие-то ключевые моменты его фильмографии, будь то фильм «Молчание ягнят», на котором он одновременно и пугал всех, и смешил всех своим странным юмором, или его роль Хичкока. Главный, как мне кажется, урок этой книги для всех людей, независимо от увлечения кино или нет, это то, что каким бы одиноким, напуганным, рассерженным ты ни был, ты можешь взять и найти поддержку в других, и она приведет тебя к исполнению твоего предназначения. Это книга про любовь, про семью и про близость, и про доверие. И даже само название, где он обращается к себе, уже подразумевает, что он не один. Есть этот парень внутри него, который когда-то был запуганным ребенком, и есть он, мудрый старец, который все уже знает про эту жизнь.
6: Кинокритик Егор Москвитин про мемуары Энтони Хопкинса «Мы справились, парень». Книгу уже можно заказать на сайте издательства «Альпина» или найти на маркетплейсах. Цена около 1100 рублей.
4: Путешествие.
6: Если хочется отправиться в небольшое путешествие и не тратиться на бензин, музей Масловки запускает «Тарусские экспедиции». Это организованные поездки в знаменитый город на Оке, где с 19 века живут сотни художников. Не просто прогулка по городу с заходом в музеи, а поездки в полноценно работающие мастерские и на дачи художников. О программе рассказывает основатель центра «Масловка. Городок художников» Василий Демин.
11: Начинаем мы с скульптора Анатолия Камелина и его супруги Старженецкой. Анатолий Камелин – современный скульптор, работающий в такой очень необычной скульптурной манере, не классической. У него такая невероятная мастерская прямо в поле. А Ирина Старженецкая, его супруга, живописец, человек с очень глубоким творчеством. Мы посмотрим, как вот связь, по сути, русской атмосферы, природы, космоса и всего прочего накопленного исторически влияет на создание работ. Дальше посетим исторический мемориальный дом Василия Ватагина. Это объект культурного наследия. Такой дом-теремок, который 120 лет назад построил для себя великий скульптор Василий Ватагин. Москвичи могут его знать, например, по знаменитой решетке московского зоопарка. Это создатель русской анималистической скульптурной школы. 120 лет назад он построил там себе замечательный деревянный дом-теремок. А сейчас, помимо того, что это объект культурного наследия, это абсолютно жилой дом, в котором продолжает жить его внук Николай Ватагин, который является современным скульптором с абсолютно узнаваемым и очень любимым музеями, коллекционерами, скульптурами, но уже в совершенно современном, гротескном таком виде. Дальше мы посещаем дом династии Браговских, основоположник этого арт Браговский, народный художник РСФСР. Там тоже живой дом и такая галерея, и мастерская. А это уже период семидесятников и до нынешнего времени этот рассказ. И в конце дня мы еще посещаем мемориальную мастерскую Эдуарда Штейнберга. Это страничка нонконформистской истории России. Сейчас это филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. А есть еще такая двухдневная программа, двухдневная экспедиция, когда мы еще на катере отправляемся из Тарусы в Поленово, изучаем наследие Василия Поленова и то, как там сейчас устроена художественная жизнь.
6: Это был Василий Демин, основатель музея Масловки, который запускает экспедиции в Тарусу. Первая такая поездка в это воскресенье, вторая 24-25 июля. Билеты на сайте музея Масловки. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
4: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
13: Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Британские ученые доказали. Плохая работа опаснее, чем безработица, установили британские ученые. Специалисты проанализировали данные 1000 человек в возрасте от 35 до 75 лет. За ними наблюдали в течение нескольких лет, оценивая состояние здоровья и уровень хронического стресса. Выяснилось, что у добровольцев, перешедших на плохую работу, уровень хронического стресса оказался самым высоким. Он был выше, чем у тех, кто оставался безработным. К тому же ученые нашли тесную связь между хорошей работой и крепким психическим здоровьем. Ни один из добровольцев, перешедших на плохую работу или безработных участников, как ни странно, не порадовал ученых крепкой психикой. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области, сообщила Минобороны. Наступление в этом районе вели подразделения группировки войск «Север». Кроме того, вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Абхазии. Силы ПВО и дежурные подразделения вооруженных сил республики контролируют воздушное пространство. Минобороны Абхазии призывает граждан соблюдать меры безопасности, а в случае обнаружения беспилотника или его фрагментов немедленно сообщить по телефону в экстренные службы. В Златоусте Челябинской области штормовой фронт повредил контактную сеть трамваев. Крыши 10 многоквартирных домов и повалил множество деревьев. Специалисты устраняют последствия движения. Кроме трамваев, уже восстановлено на основных дорогах. Убрали завалы и перекрытия. Упавшие деревья также убрали с проезжей части. Сейчас в городе восстанавливают кровли и вентиляционные шахты в домах, а также устраняют обрывы контактной трамвайной сети. Завершить все работы планируют до конца 12 июля. Альпинист из Москвы погиб при восхождении в горах Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС. Его обнаружили спасатели в Эльбрусском районе республики. Для эвакуации тела привлекут вертолет МЧС, поскольку погодные условия в районе не позволяют спустить его в пешем порядке. Еще один альпинист не пострадал. Его эвакуировали в лагерь. В медицинской помощи мужчина не нуждается. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В России резко вырос спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3. Эксперты, впрочем, говорят, что от присадок больше вреда, чем пользы. Новый пакет санкций потерял в весе. По данным Евроэктив, между странами ЕС возникли споры по некоторым ограничениям, которые планировалось включить в 21-й пакет рестрикций, что в итоге остаются. Испания обыграла Бельгию в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Счет 2-1. Теперь в полуфинале испанцы встретятся с командой Франции. И скоро сыграют Норвегия, Англия. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса. Евро-3 пишет об этом «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю, продолжит Евгений Прильчук.
20: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
21: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать, убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
20: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
22: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
20: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Новый пакет европейских санкций значительно ослабили, так как между странами Евросоюза возникли споры. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на источники. По данным портала, запрет на въезд для участников СВО будет заменен на краткосрочные визы. Также будут смягчены ограничения против российского рыболовства и СПГ.
0: Подробности.
2: Ранее предполагалось, что в 21-й пакет европейских санкций войдет полный запрет на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Однако из-за неточности формулировок не было понятно, кого конкретно коснутся ограничения. По одной из версий, въезжать в страны Евросоюза должны были запретить всем российским военным, включая тех, кто выполнял административную и логистическую работу. По другой, запрет коснулся бы всех, кто когда-либо проходил срочную службу в российской армии. Но сейчас этот запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в ходе спецоперации. Как отмечает Юрактив, против полного запрета выступали Франция, Италия и Греция. Их экономики зависят от российских туристов. Также предполагалось, что 21-й пакет санкций запретит перепродажу российского СПГ из Евросоюза в третьи страны, но против этого также выступила Греция. Новый пакет санкций подразумевает также заморозку потолка цен для российской нефти в 44 доллара за баррель. Но опять-таки Греция настаивает, чтобы эти меры действовали не 6 месяцев, как планировалось ранее, а 3. Кроме того, будут смягчены и ограничения против экспорта российской рыбы. Германии разрешат продолжить покупать пикшу, Польше – минтай, а Португалии – треску.
1: 21-й пакет в конце концов будет согласован, а за ним последуют и новые рестрикции, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
3: Всякий санкционный пакет Европейского Союза – это компромисс. Компромисс между всеми странами, которые входят в это межгосударственное объединение и интересы которых часто расходятся. Страны, которые находятся дальше от России, гораздо менее озабочены гипотетической российской угрозой, чем страны-соседки России. Мы видим, как это отражается, например, в вопросе ограничения права на въезд в Европейский Союз участников специальной военной операции. Кроме того, необходимо помнить, что санкционный механизм нужен не только для того, чтобы нанести России ущерб, но и для того, чтобы продемонстрировать единство Европейского Союза, продемонстрировать его линию на поддержку Украины, чтобы продемонстрировать Украине, что эта поддержка сохраняется и продолжается. В этом плане принятие одного пакета за другим – это важный, в том числе и ритуальный момент, момент, который подчеркивает, что ЕС продолжает оставаться на стороне Украины и продолжает предпринимать конкретные действия для ее поддержки. При этом содержание этих действий, ну не то чтобы отходит на второй план, вот этот вот знаковый компонент становится не менее важным. Поэтому постоянно идут какие-то согласования, постоянно идет поиск компромиссных вариантов. Мы помним, как Виктор Орбан, когда возглавлял Венгрию, постоянно бился за какие-то свои интересы. Это особенность санкционного процесса Европейского Союза. Изменений ждать не нужно, процесс принятия санкций будет продолжен. За 21-м пакетом последует 22-й, а потом 23-й. И, в общем-то, здесь каждый раз будут согласования, каждый раз будут таргетированы какие-то ограниченные смягчения. Но в целом это то, как работает европейская бюрократия.
1: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Вероятно, как пишет Евроактив, из-за несогласия Болгарии из санкционного списка будет исключен патриарх Московский всея Руси Кирилл. А ранее в июне София наложила вето на 21-й пакет из-за включения черный список патриарха и одного из крупнейших акционеров Лукойла Вагита Алексперова. Сборная Испании обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 2-1. Следующим соперником испанцев будет сборная Франции. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Еще до начала матча у сборной Бельгии начались неприятности. Капитан команды Юри Тильманс получил травму на разминке и не смог сыграть. Эта потеря сказалась на креативе в центре поля, и в итоге на 30-й минуте испанцы воплотили свое преимущество в забитый гол. На добивании отличился Фабиан Руис. Однако бельгийцы не сдавались и подлавливали соперника на ошибках. В одном таком моменте Шарль де Кетелари оказался проворнее Пау Кубарси и сравнял счет, забив головой. После перерыва случилась драматическая развязка. При в целом равной игре и опасных местами контратаках Бельгии мышечную травму получил основной ее вратарь Тибо Куртуа. Он был не в состоянии продолжить игру и покинул поле, а его сменщик Сенни Ламенс допустил ошибку, отбил мяч прямо перед собой, и Микель Мерино оказался самым расторопным. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», подчеркнул, что это не случайность.
5: Опять сработала стратегия на игру Дела Фуэнте. Все сыграло, вновь выходит Джокер Мерино, вновь решает, как на этом турнире, на предыдущей стадии против Португалии, так и на чемпионате Европы. 2 года назад однозначно Джокер, который не читает и не распознает соперник на поле, и мы видим, что ему просто считанные минуты нужны, чтобы реализовать свой момент, открыться в нужную зону. То это будет добивание, то это прием мяча, удар. Поэтому 100% своего Джокера они реализовали. Естественно, Бельгия надеялась на Лукаку, который также классно выходит на замену, и на этом чемпионате мира, по сути, это тот игрок, который вытаскивал Бельгию, но не сработало. Стоит также, наверное, отметить классную игру Родри в полузащите, потому что, по большому счету, атаки через него, как обычно, генерировались.
24: После матча Куртуа поддержал своего сменщика, сказав, что не нужно добивать парня, а виной всему сухое поле. Жаль, конечно, этого добряка. Очередной турнир, на котором осколки золотого поколения бельгийцев Куртуа, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку опять ничего не выиграли. 34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв в матчах за сборную, а Де Брёйне, которому на год больше, сказал, что просто хочет в отпуск, а все решения потом. Вратарь испанцев Унаи Симон тоже ошибался. Безрассудно выходил из ворот, но Испании повезло. Она идет дальше. На очереди полуфинал с Францией. Главный редактор портала MyWay Sport Олег Чекирис считает, что кто-то из этой пары и выиграет чемпионат.
7: На этом чемпионате мира было много сюрпризов, но в последних матчах выигрывают те, кто и должен выиграть. Испания за счет суммарно индивидуального мастерства и за счет построения игры оказалась сильнее. Полуфинал, а точнее скрытый финал, получился таким, как все и ожидали уже после жеребьевки. Испания-Франция, и, пожалуй, кто-то из этих команд и должен выиграть чемпионат, потому что с другой половины сетки команды явно слабее.
24: Матч Испания-Франция состоится 14 июля. Другая пара полуфиналистов определится сегодня ночью. Победитель игры Норвегия-Англия встретится с сильнейшим в паре Аргентина-Швейцария. Все расклады узнаем со всем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс открывает дилерский центр Волга на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. Волга. В БЦР Моторс на Казанском шоссе.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
8: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли 2 громких и очень дорогих трансфера. После 2 лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Эллиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Эллиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. 2 года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке в 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
4: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 13:45 в Москве. Российский фондовый рынок продолжает снижаться, рубль по-прежнему крепок, Банк России не спешит снижать ставку.
4: Итоги недели.
1: Сколько продлится пессимизм на рынке? Что дальше будет с российской валютой? Об этом в интервью Бизнес FM экс-министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
6: Совпало сразу несколько негативных трендов. Первый, рынок понял, что центральный банк будет снижать ставку вовсе не по быстрому тренду, а очень медленно, если вообще будет снижать на ближайших заседаниях. Многие ориентировались, что, например, ставка будет ключевая в районе 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13,5-13%. И в следующем году среднегодовая на уровне 11-11,5%. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции, доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции как раз на рынке ОФЗ, потому что подражали ОФЗ, и стало ясно, что Минфин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. Ну и в целом предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная с отрицательным даже порой операционным доходом надолго. То есть рынок осознал, что совсем по-другому будет стоимость денег на следующий год как минимум. Вторая ситуация — это бюджет полугодия. Дефицит существенно выше. Он, напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3,8. Плюс все видят, что падает цена на нефть. А мы 4 месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Ну и третья причина очевидная, что не видно перспектив мира на Украине. И более четко видны издержки продолжения военных действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране. Это удары в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, как известно, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасна в любой ситуации, и рынок не видит перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем.
9: Далеко ли нам до дна? И какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
6: Я думаю, что, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле, дефицит бюджета, конечно, есть, но он не критичен и будет, я думаю, при необходимости закрыт внутренними займами, дополнительными, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен. И вот, видите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого решения политического на самом деле нет. И, на мой взгляд, субъективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, он не верен. Но он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу. И для изменения ситуации нужен просто позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело то, что мы находимся на 5-м году военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам, как сейчас банки поднимают опять потихонечку ставки, безусловно, для и крупного, и частного мелкого инвестора более привлекателен, дает больший доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
9: Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
6: Рубль крепок потому, что у нас с 23-го года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть вот как раз превышение экспорта на импорт там во втором торговом балансе товарами и услугами остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, в России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть, вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей – это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторых цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
1: Михаил Задорнов с экс-министром финансов России беседовала моя коллега Елена Марчукова. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы.
10: Итоги недели.
1: Новая функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Продолжит Ольга Кашинская.
11: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка, похожая на ИИ. Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на маркетплейсе отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
12: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
11: Вообще дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Architech ИИ Юрий Головко.
14: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
11: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
15: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
11: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать заменить карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает двух. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом.РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысячи кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: 13:57 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пожар на нефтебазе в Твери, возникший в результате атаки беспилотника ВСУ, полностью ликвидирован. Спустя двое суток сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев. По его словам, пожар не повлиял на усилия, которые власти региона прилагают для обеспечения потребителей топливом. Область получила дополнительный объем, и скоро они поедут на АЗС. Власти круглосуточно в ручном режиме занимаются логистикой и доставкой топлива в районы, где нет сетевых заправок. Один из резервуаров предприятия Тверской нефтебаза, напомню, загорелся 9 июля в результате атаки беспилотника, о пострадавших не сообщалось. Участок федеральной трассы и часть региональных и муниципальных дорог перекрыли в Свердловской области из-за прошедших накануне сильных дождей. Об этом сообщила госавтоинспекция. Дорожное покрытие в части районов оказалось подтоплено и размыто. На всех перекрытых и ограниченных участках работают экипажи ДПС и специальные службы. Резолюцию против членства Украины в Евросоюзе решили внести в Сейм Польши. Документ подготовила крупнейшая оппозиционная партия страны «Право и справедливость». Причиной этого шага стала героизация Украины виновников Волынской резни. Катер с 36 пассажирами перевернулся недалеко от вьетнамского острова Фукуок. 15 человек погибли. На судне находились 32 индийских туриста и 4 члена экипажа. Примерно в 400 метрах от острова. Скоростной катер неожиданно вышел из строя и опрокинулся. Находившиеся рядом туристические лодки сразу пришли на помощь. Многие пострадавшие были заблокированы внутри катера. Это затруднило спасательную операцию. Во время аварии в районе моря Андхой были высокие волны. Многие туристические суда отказались от поездок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Система четных и нечетных дней на АЗС не учитывает транзитные автомобили. В нашу редакцию обратилась слушательница, которая не смогла заправиться, проезжая через Псковскую область. Номер ее машины не соответствует нечетному дню. Почему для транзитных машин не сделали послабления? Новые меры поддержки топливного рынка обсуждает сейчас правительство. Среди вариантов механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже и импортный демпфер на дизель. На фоне проблем с топливом заметно ускорилась инфляция, согласно июньским данным Росстата. Помогут ли обсуждаемые меры? Успешно принятый закон об искусственном интеллекте продолжает обсуждать в экспертном сообществе. Наталья Касперская, глава InfoWatch, говорит, что документ не про разработку нейросетей, а лишь про их использование. Эти другие темы в эфире Business FM. Итак, как работает заправка бензина по системе четные и нечетные для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за Орлом это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области. Нам рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали меньше, порядка стало больше. Хоть и приходилось первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако, как заправляться по такой системе транзитником? В наш телеграм-канал написала слушательница Business FM Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков налить хоть 5 литров в канистру, рассказала Светлана.
23: Личный опыт.
17: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется...

0: Упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь, у нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Белоруссии. У нас забронированы гостиницы, мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четно или нечетно? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день. Но Volvo заправили, значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
1: Губернатор Псковской области на днях писал в Максе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный-нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машины. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники, и наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать на машине к колонке, оставить в кустах на обочине и подойти с канистрой. Почему для транзитных машин не сделали послабление, говорит псковский журналист-автомобилист Максим Андреев.
2: Буквально вот сейчас приезжал до заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
3: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
2: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить легкую ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних парах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять-таки, единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на заезд попасть.
3: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
2: Пока таких реальных историй не слышал, и можно понять резоны областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет ее здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе, собственно, притирки появятся новые варианты.
1: Максим Андреев, журналист из Пскова. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Они заправляются в любой день. Правительство обсуждает новые меры для поддержки топливного рынка, сообщил РБК со ссылкой на источники. Меры эти обсуждались на совещании по ситуации на рынке под руководством вице-премьера Александра Новака. Предполагается, что ведомства разработают механизм своповых операций с нефтепродуктами на бирже, чтобы оптимизировать логистику поставок в восточной и западной частях страны. Суть в том, что если покупатель на бирже приобрел топливо с поставкой с определенного НПЗ, но ближе к нему расположен другой завод, то топливо поставит именно ближайший НПЗ. Также власти предлагают распространить импортный демпфер на дизельное топливо, разобраться с необоснованным закрытием АЗС в ночные часы, не провести анализ ценообразования на топливо белорусского производства на бирже, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Здесь среди перечня мер скорее указаны проблемы определенные, которые есть, потому что пока что не видно, как можно решить проблему ценообразования на белорусское топливо. До этого уже вводились небольшие шаги при торгах, проверялись сами торги и так далее. Но что еще можно сделать, здесь сказать сложно, опять же, потому что объемы предложения со стороны белорусских НПЗ, особенно по бензину, ограничены. Распространение импорта на импорт дизеля демпфирующего механизма – это довольно тревожный сигнал. Это показывает, что правительство ожидает физического дефицита дизеля в России. Это показывает, что ситуация ухудшается с объемами производства и дизеля тоже. Ну а своповые операции вкладываются в логику правительства о том, что в принципе нужно более активно меняться топливом в разных регионах между разными компаниями для того, чтобы сократить все транспортные издержки. Чтобы не было ситуации, когда из одного региона везете во второй регион, а из второго в первый, просто потому, что это топливо принадлежит разным компаниям. Распространение механизма обмена своповых операций и прочее прочего, как раз должны позволить ускорить доставку топлива конечному потребителю. Тоже довольно интересно, что в тех мерах, которые правительство обсуждает, никогда не фигурирует тема безопасности НПЗ. Впервые из крупных чиновников, вот Александр Новых, сказал, что у нас есть определенный дефицит из-за того,

0: что заводы находятся на внеплановых ремонтах из-за внешних атак. И первопричина-то кризис именно в этом. Все остальное, при том, что ажиотажный спрос, и ограничения по наливу в бак, этого ничего бы не было, и не надо было бы импортировать топливо, закрывать экспорт своего топлива, если бы НПЗ работали в нормальном режиме. Поэтому тут не стоит забывать, что все эти меры вторичны.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Росстат в пятницу отметил, что рост цен на топливо в июне заметно ускорился. В этом месяце бензин в цене в среднем вырос почти на 7%, тогда как в мае показатель был на уровне в 0,85. Дизельное топливо тоже подорожало на 7%. И, кроме того, в июне резко подорожала плодоовощная продукция. Репчатый лук на 26%, картофель на 23%, белокочанная капуста почти на 15%. Такой рост цен на продукты можно объяснить подорожанием топлива, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Честно говоря, такие темпы роста цен на бензин и дизель мы не видели многие годы. Поэтому, конечно, топливо есть в логистических издержках. По оценкам, это примерно 10% себестоимости товаров в среднем. И последние 2 недели мы увидели, как, собственно, просачивается рост топливных цен в более повышенные темпы роста непродовольственных и продовольственных товаров. Услуги у нас и так в основном в лидерах держались, и это тоже видно в июньских данных. Но, по-видимому, в июле мы увидим подпорчивание. Статистику и в продовольственных и непродовольственных товарах, которые в целом себя гораздо лучше вели в предыдущие месяцы.
1: Софья Донец, инвестиции. По данным Росстата, с начала года потребительские цены в среднем выросли более чем на 4%, но годовая инфляция по итогам июня превысила 6%. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
3: Цитата. С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в 3 чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что делает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Вступают в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Это сообщали в Российском союзе автостраховщиков. Расходы на детали одноразового использования будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме, а средняя их стоимость будет учитываться без скидок. А при определении средней стоимости запчастей цены аналогов не будут учитываться, если они дешевле, чем оригинал, на 70% и более. В результате ожидается, что рост выплат по страховки вырастет на 8-10%, но ОСАГО плавно подорожает. Вот что выплаты увеличатся, это, конечно, позитивно, но главная проблема сейчас это нехватка импортных запчастей, указывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
4: Ситуация на рынке ремонта автомобилей по страховке кризисная. Кризис этот с начала года крепчает. Сейчас никого это не устраивает, ни водителей и владельцев машин, ни страховые компании, ни регуляторы. Водителям не хватает денег по страховке, и они вынуждены очень долго ждать ремонта. Страховые компании выплачивают все больше денег, и у них уже убыточность вплотную приблизилась к 100%, если не превысила. Ну, а регулятор, соответственно, недоволен жалобами на происходящее. Поэтому сейчас происходит попытка как-то отрегулировать этот рынок путем аккуратного увеличения выплат в виде ремонта. Конечно, это правильно и приведет к определенному увеличению выплат или напрямую владельцам автомобилей, или автосервисам, если человек получает возмещение через ремонт. Но боюсь, что этих мер недостаточно. Корень проблемы в другом месте. Нужно срочно упрощать, либерализировать поставку запасных частей из-за рубежа. К сожалению, та система поставок, которая была 5 лет назад, не восстановлена, и нормальный параллельный импорт массовый не работает. Сейчас вы не можете заказать запчасти и быть уверены в том, что она в нужный вам срок за нужную вам цену придет. Очень часто она не приходит или приходит не то, что вы заказали, или цена возрастает. Поскольку это достаточно массовое явление, автосервисы с ремонтом на потоке, к сожалению, уже перестают справляться.
1: Глеб Веленский, группа содействия «Дельта». Цены на запчасти в справочнике обновятся 19 сентября, поэтому выплата увеличится у тех водителей, у кого произойдет страховой случай после этой даты. При этом эксперты указывают, что ОСАГО в результате подорожает для всех водителей без исключения.
5: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, вектор развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
6: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене – человеческий профиль или мифическое существо. Это называется парейдолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
5: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
1: 14:16 в Москве. Дойдут ли до столицы обещанные еще на пятницу ливни и даже смерчи? Вчера москвичей весь день готовили к непогоде. Во второй половине дня гидрометцентры МЧС предупреждали о ливнях, грозах и шквалистом ветре. Минтранс даже допустил отмену рейсов из Москвы из-за непогоды. Центр погоды ФОБОС предрекал вообще локальные смерчи и пугал тем, что в конце дня на каждый квадратный метр может вылиться до 9 литров воды. Но ничего этого не было. В столице была июльская жара, и им до заката светило яркое солнце. Теперь МЧС сообщает, что в субботу и воскресенье могут быть град и шквалистый ветер. Синоптики обещают в эти выходные ливни. И сегодня в соседних с Московской областях действительно была непогода. Тулу накрыл ливень с крупным градом. В Калужской области ураган повалил деревья, а в ряде районов прервано электроснабжение. Что происходит с прогнозами погоды, мы спросили обозревателя проекта «Метеовеб» Алексея Сафонова.
7: синоптическая обстановка в регионе была очень сложная. Так еще и менялась от километра буквально к километру. По всей Московской области проходила волна, на которой возник очень маленький молодой волновой циклон со своим теплым сектором, которым температура в воздухе таки поднялась местами до 27-28 градусов тепла вчера. И со своим холодным сектором, мало того, вот те облака, которые пошли по западу Московской области и вышли потом в Тверскую, которую называют суперячейками, они, скорее всего, спровоцировали где-то выход сухопутного смерча мезоциклонного происхождения. Это облако обошло стороной. Но вот из-за того, что эти явления все сами по себе были компактные, а фронт буквально делил какое-то время регион на теплый и холодный сектор, то никому не досталось. А тем, кому досталось, теперь переживают. Вот в Шаховской, например, уничтожен приют для собак. Там принесло крышу шквалом, побило града много чего. В субботу все еще сохраняется вот такая обстановка, когда облака могут развиться и пройти по новым траекториям. Обычно в прогнозах так и пишут локальные дожди и грозы. То, что шло вчера по Подмосковью, предсказать смогли только буквально за несколько часов, ну, может быть, часов за 10. Это из-за того, что прогноз подается по очень большой территории, и поэтому где-то вот на этой территории да будет. И данной погоде, вообще летом, я бы не доверял тем агрегаторам погоды, которые есть у каждого в телефоне. Дело в том, что там вы смотрите не прогноз, а расчет, и его еще нужно перепроверять.
8: Что нас ждет до конца выходных?
7: Я считаю, что, например, суббота у нас все еще грозоопасный день. Дело в том, что во второй половине дня вполне на территории области могут скопиться кучи дождевые облака, которые потом могут принять угрожающий вид. Там шквал может быть и смерч, и что угодно. Так что еще сегодня нужно приготовиться. В воскресенье у нас дождливая, такая погода сохранится вплоть до понедельника.
8: А влияет ли, в принципе, на качество прогнозов то, что нас отключили вот от этой европейской системы?
7: Конечно же, отключение любых институтов научных от баз данных, это, конечно же, влияет. Это влияет как и на сам процесс создания чего-то нового в науке, так и на администрирование того, что есть уже старого. На самом деле, там сейчас есть очень хорошие замены в гидрометцентре всему этому. И, насколько я понимаю, на качество прогнозов это практически никак не повлияло.
1: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». Как сообщают синоптики, к Москве подходит мощный циклон «Бернадет», который недавно буйствовал в Калининграде, где ураганный ветер валил деревья, срывал крыши со зданий и разрушил легкие пляжные строения и заграждения. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. Поводом стало то, что по заявлению разработчиков айфонов OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, которые находятся в разработке. Сейчас OpenAI заявил, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. А недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И все это на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет практически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, тоже в 24 году, OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент. Девайс, похожий на, условно, колонку, но колонка, которая мы привыкли к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры. инфраструктуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься этой разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников, привлекла главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор Neville AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также проконсультировал сотрудницу Apple, какую информацию еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI, насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамаджанова.
10: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или Apple как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, это забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамаджанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал», компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть ее коммерческими секретами или использовать их.
11: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама. Не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Курс истории или история курса.
16: В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из трех стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 шведских кроны.
15: Курс истории или история курса на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Наступление в этом районе вели подразделения группировки войск «Север», сообщили в Минобороны. Там уточнили, что за сутки вооруженные силы России также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. В России утвердили новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Стандарты на сливочное масло и мягкие сыры вступают в силу с 1 января 2028 года. ГОСТ на йогурты для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к этой продукции и заработает раньше, с 1 января 2027 года, с правом досрочного применения. Необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем в России нет, поскольку гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Об этом рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Он уточнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизмы их переноса закреплены в Трудовом кодексе России. На основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. В МЧС предупредили жителей московского региона о сильной жаре днем в субботу. До плюс 31 градуса ожидается местами в столице с 12 и до 17 часов. В МЧС призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее в период жарких температур. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Судоходство по Азово-Донскому каналу приостановлено после украинских атак. Под удар там ранее попали 4 судна различного назначения. Приостановка затронет торговлю зерном. После сообщения об атаках цена пшеницы на бирже подскочила на 4%. В России резко вырос спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3. Эксперты, впрочем, говорят, что от присадок больше вреда, чем пользы. Испания обыграла Бельгию в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Счет 2-1. Теперь в полуфинале испанцы встретятся с командой Франции. А совсем скоро сыграют Норвегия, Англия. Те другие темы в нашем эфире. Итак, Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшие дни. Глава региона сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна. Угроза разлива метанола с танкера мусора нет, суда получили незначительные повреждения. Рейтер пишет, что это уже затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема пшеницы, экспорта пшеницы из России. После сообщения об атаках и ограничениях судоходства стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах местной аграрии публикуют уже кадры очередей грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге перестали принимать пшеницу. Говорит фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
18: Насчет фур пока не у меня такой информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
19: Это по ячменю, да?
18: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
19: Новый урожай когда должны перевозить?
18: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
19: А как же продавать, если перевести-то не получается?
18: Неизвестно.
19: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
18: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
1: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишет об этом «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю, продолжит Евгений Перельчук.
20: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
21: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были есть и, к сожалению, будут.
20: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
0: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
20: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Сборная Испании обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 2-1. Следующим соперником испанцев будет сборная Франции. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: Еще до начала матча у сборной Бельгии начались неприятности. Капитан команды Юри Тильманс получил травму на разминке и не смог сыграть. Эта потеря сказалась на креативе в центре поля, и в итоге на 30-й минуте испанцы воплотили свое преимущество в забитый гол. На добивании отличился Фабиан Руис. Однако бельгийцы не сдавались и подлавливали соперника на ошибках. В одном таком моменте Шарль де Кетелари оказался проворнее Пау Кубарси и сравнял счет, забив головой. После перерыва случилась драматическая развязка. При в целом равной игре и опасных местами контратаках Бельгии мышечную травму получил основной ее вратарь Тибо Куртуа. Он был не в состоянии продолжить игру и покинул поле, а его сменщик Сенни Ламенс допустил ошибку, отбил мяч прямо перед собой, и Микель Мерина оказался самым расторопным. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости Спорт РБ, подчеркнул, что это не случайность.
23: Опять сработала стратегия на игру Дела Фуэнте, все сыграло, вновь выходит Джокер Мерино, вновь решает, как на этом турнире, на предыдущей стадии против Португалии, так и на чемпионате Европы 2 года назад. Однозначно Джокер, который не читает и не распознает соперник на поле, и мы видим, что ему просто считанные минуты нужны, чтобы реализовать свой момент, открыться в нужную зону. То это будет добивание, то это прием мяча, удар, поэтому 100% своего Джокера они реализовали. Естественно, Бельгия надеялась на Лукаку, который также классно выходит на замену, и на этом чемпионате мира, по сути, это тот игрок, который вытаскивал Бельгию, но не сработало. Стоит также, наверное, отметить классную игру Родри в полузащите, потому что, по большому счету, атаки через него, как обычно, генерировались.
22: После матча Куртуа поддержал своего сменщика, сказав, что не нужно добивать парня, а виной всему сухое поле. Жаль, конечно, этого добряка. Очередной турнир, на котором осколки золотого поколения бельгийцев, Куртуа, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку опять ничего не выиграли. 34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв в матчах за сборную, а Де Брёйне, которому на год больше, сказал, что просто хочет в отпуск. А все все решения потом. Вратарь испанцев Унаи Симон тоже ошибался. Безрассудно выходил из ворот, но Испании повезло. Она идет дальше. На очереди полуфинал с Францией. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис считает, что кто-то из этой пары и выиграет чемпионат.
3: На этом чемпионате мира было много сюрпризов, но в последних матчах выигрывают те, кто и должен выиграть. Испания за счет суммарно индивидуального мастерства и за счет построения игры оказалась сильнее. Полуфинал, а точнее скрытый финал, получился таким, как все и ожидали уже после жеребьевки. Испания-Франция, и, пожалуй, кто-то из этих команд и должен выиграть чемпионат, потому что с другой половины сетки команды явно слабее.
22: Матч Испания-Франция состоится 14 июля. Другая пара полуфиналистов определится сегодня ночью. Победитель игры Норвегия-Англия встретится с сильнейшим в паре Аргентина-Швейцария. Все расклады узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
5: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт вне политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массой. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белаганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
15: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 14:46 в Москве. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский.
15: Итоги недели.
1: Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках? Об этом Михаил Задорожный.
6: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на Петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
7: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
6: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
8: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
6: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Нейроактриса Тили Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме, сообщает издание Deadline.
15: Итоги недели.
1: Это будет первая главная роль, исполненная искусственным интеллектом. Своим появлением в прошлом году Тили Норвуд вызвала волну возмущения в Голливуде. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия «Particles X», которая разработала и саму нейроактрису Тили Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной «Тиливерс». Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тили влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тили становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существует. Существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тили Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративной спортивного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд, в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
10: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. То же касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары в первую очередь. Экономия есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
9: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация Скорсезе следующая. Кино — это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
11: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляют, что это морда гигантского дракона. Они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи. И если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет. А может быть, даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают, и я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
9: В профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с ИИ-актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
12: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама вся технология генерации не дешевая. Поэтому, если креаторы будут генерить нейрослопа, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
9: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
15: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 2 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономически автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАГ. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
15: Тест-драйв на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Все золото мира. Единственной жидкостью, способной растворить чистое золото, долгое время считалась так называемая «царская водка», по латыни «aqua regia». Этот состав открыл в 8 веке арабский алхимик Гебер, получив его из селитры, медного купороса и нашатыря. Помимо золота, смесь без следа растворяет платину и палладий, но не растворяет серебро, хром или титан. Легендой стала история о том, как венгерский химик Де Хевиши растворил в царской водке нобелевские медали двух немецких физиков Макса фон Лауэ и Джеймса Франка в период нацистского запрета на хранение нобелевских наград. После войны венгер вновь извлек из раствора золото. Из него немецким лауреатам и отчеканили новые награды взамен утраченных. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Участок федеральной трассы и часть региональных и муниципальных дорог перекрыли в Свердловской области из-за прошедших накануне сильных дождей. Об этом сообщила региональная госавтоинспекция. Дорожное покрытие в части районов оказалось подтоплено и размыто. На всех перекрытых и ограниченных участках работают экипажи ДПС и специальные службы. Также выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Новый верховный лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Айатоллы Али Хамени и за остальных жертв нападения США и Израиля на Исламскую Республику. Об этом Маджаба Хамени заявил в обращении нации. Он подчеркнул, что возмездие – это требование иранского народа, и оно обязательно будет исполнено. Напомню, Али Хамени погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним пришлось перенести из-за продолжающихся американских и израильских ударов. В итоге Хамени похоронили в родном Мешхеде спустя 4 месяца после гибели. Крупный град около 2 сантиметра в диаметре выпал в подмосковной Дубне. Непогода движется на Москву и, судя по прогнозу, настигнет столицу после 17 часов. Синоптики ранее пообещали в Москве сильный ливень и штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду. Туристический катер перевернулся недалеко от вьетнамского острова Фукуок. На борту находились 32 индийских туриста и 4 члена экипажа. В результате крушения погибли 15 пассажиров. ЧП произошло примерно в 400 метрах от острова. Скоростной катер неожиданно вышел из строя, опрокинулся. На помощь пришли находившиеся рядом туристические лодки. Многие пострадавшие были заблокированы внутри скоростного катера, что затруднило спасательную операцию. Во время аварии в этом районе моря было серьезное волнение. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Система четных и нечетных дней на АЗС не учитывает транзитные автомобили. В нашу редакцию обратилась слушательница, которая не смогла заправиться, проезжая через Псковскую область. Номер ее машины не соответствует нечетному дню. При этом в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются.
17: Она
1: анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Минцифры обсуждает обязательную регистрацию доменов и хостинга через госуслуги, пишет об этом Коммерсант. Эксперты же говорят, что есть в этом как плюсы, так и минусы. Спешно приняты законы об искусственном интеллекте, продолжают обсуждать в экспертном сообществе. Наталья Касперская, глава InfoWatch, говорит, что документ не про разработку нейросети, а лишь про их использование. Эти другие темы в эфире Business FM. Итак, как работает заправка бензина по системе «четное-нечетное» для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за Орлом это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая, Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали поменьше, порядка побольше, хоть и приходилось в первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако, как заправляются транзитники, в наш телеграм-канал написала слушательница Business FM Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков налить хоть 5 литров в канистру, рассказала Светлана.
17: Личный опыт.
18: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области, иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95, там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машины из Беларуси, все явно транзитные.

0: не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четное или нечетное? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день. Но Volvo заправили. Значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
1: Губернатор Псковской области на днях писал в Максе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный и нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машины. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники. Наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать на машине к колонке, оставить в кустах на обочине и подойти с канистрой. Почему для транзитных машин не сделали послабление, говорит псковский журналист-автомобилист Максим Андреев.
2: Буквально сейчас проезжал на заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
3: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
2: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить легкую ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних порах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять-таки, единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на АЗС попасть.
3: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
2: Однако таких реальных историй не слышал, и можно понять резоны областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет, и здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе, собственно, притирки появятся новые варианты.
1: Максим Андреев, журналист из Пскова. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Они заправляются в любой день. Минцифры обсуждает введение обязательной идентификации пользователей, покупателей хостинга через госуслуги, пишет об этом Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требования регистрации уже действуют на администраторов доменов в зонах RU, RF и .su. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифры предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца сложно. Но вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду. И потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связано с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
3: А какие сложности для кого это может принести?
4: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том вышли через ЕСИ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты так,

0: даже за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование обязательной регистрации доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ-группа компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
2: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе? Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осомковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, RTM Group. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
3: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как ранее заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что делает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
4: Все золото мира. Во многих языках присутствуют устойчивые фразеологизмы со словом «золотой». Почти всегда это прилагательное используется в значении «самый» или «главный». В русском самое общеупотребительное из подобных идиом – «золотая середина». Выражение подразумевает стремление избегать крайности, во всем искать средний, умеренный путь. Словосочетание «золотой век» по смыслу используется как отсылка к историческим периодам, когда все было лучше, чем ныне. Но оставшее популярным в последнее время выражение «золотая молодежь» подразумевает круг детей богатых и влиятельных родителей. ведущих роскошный и беззаботный образ жизни, полный развлечений. Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Аналитический центр Дом РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом. А во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом РФ. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
1: 15:16 в Москве. Дойдут ли до столицы обещанные еще на пятницу ливни и даже смерчи? Вчера москвичей весь день готовили к непогоде. Во второй половине дня гидрометцентры МЧС предупреждали о ливнях, грозах и шквалистом ветре. Минтранс даже допустил отмену рейсов из Москвы из-за непогоды. Центр погоды ФОБОС предрекал вообще локальные смерчи и пугал тем, что в конце дня на каждый квадратный метр может вылиться до 9 литров воды. Но ничего этого не было. В столице была июльская жара, и им до заката светило яркое солнце. Теперь МЧС сообщает, что в субботу и воскресенье могут быть град и шквалистый ветер. Синоптики обещают в эти выходные ливни. И сегодня в соседних с Московской областях действительно была непогода. Тулу накрыл ливень с крупным градом. В Калужской области ураган повалил деревья, а в ряде районов прервано электроснабжение. Что происходит с прогнозами погоды, мы спросили обозревателя проекта «Метеовеб» Алексея Сафонова.
6: Синоптическая обстановка в регионе была очень сложная. Так еще и менялась от километра буквально к километру. По всей Московской области проходила волна, на которой возник очень маленький молодой волновой циклон со своим теплым сектором, в котором температура в воздухе таки поднялась местами до 27-28 градусов тепла вчера. И со своим холодным сектором. Мало того, вот те облака, которые пошли по западу Московской области и вышли потом в Тверскую, которую называют суперячейками, они, скорее всего, его спровоцировали где-то выход сухопутного смерча мезоциклонного происхождения. Это облако обошло стороной. Но вот из-за того, что эти явления все сами по себе были компактные, а фронт буквально делил какое-то время регион на теплый и холодный сектор, то никому не досталось. А тем, кому досталось, теперь переживают. Вот в Шаховской, например, уничтожен приют для собак. Там унесло крышу шквалом, побило града много чего. В субботу все еще сохраняется вот такая обстановка, когда облака могут разрушиться развиться и пройти по новым траекториям. Обычно в прогнозах так и пишут локальные дожди и грозы. То, что шло вчера по Подмосковью, предсказать смогли только буквально за несколько часов, ну, может быть, часов за 10. Это из-за того, что прогноз подается по очень большой территории, и поэтому где-то вот на этой территории да будет. При данной погоде, вообще летом, я бы не доверял тем агрегаторам погоды, которые есть у каждого в телефоне. Дело в том, что там вы смотрите не прогноз, а расчет, и его еще нужно перепроверять.
7: Что нас ждет до конца выходных?
6: Я считаю, что, например, суббота у нас все еще грозоопасный день. Дело в том, что во второй половине дня вполне на территории области могут скопиться кучи дождевые облака, которые потом могут принять угрожающий вид. Там шквал может быть и смерч, и что угодно. Так что еще сегодня нужно приготовиться. В воскресенье у нас дождливая, такая погода сохранится вплоть до понедельника.
7: А влияет ли, в принципе, на качество прогнозов то, что нас отключили вот от этой европейской системы?
6: Конечно же, отключение любых институтов научных от баз данных, это, конечно же, влияет. Это влияет как и на сам процесс создания чего-то нового в науке, так и на администрирование того, что есть уже старого. На самом деле, там сейчас есть очень хорошие замены в гидрометцентре всего этому. И, насколько я понимаю, на качество прогнозов это практически никак не повлияло.
1: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». Как сообщают синоптики, к Москве подходит мощный циклон «Бернадетт», который недавно буйствовал в Калининграде, где ураганный ветер валил деревья, срывал крыши со зданий и разрушил легкие пляжные строения и заграждения. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. Поводом стало то, что по заявлению разработчиков айфонов OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, которые находятся в разработке. Сейчас OpenAI заявил, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. А недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И все это на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, тоже в 24 году, OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работал на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, обсуждались очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну, ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, то считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также проконсультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще неанонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI, насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамаджанова.
9: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника, потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано, поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным, и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или Apple как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ, но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамаджанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал», компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть ее коммерческими секретами или использовать их.
4: Продолжительность жизни.
10: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
4: Журналист Алена Копылова.
10: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. О Генри. Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережем. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 15 часов 28 минут, студия Алис Потапова. После паводка остаются отрезанные более 50 сел в Дагестане. С ними нет транспортного сообщения, сообщили в Минтрансе Республики. Аварийно-восстановительные работы на дорогах продолжаются в круглосуточном режиме. Ограничения действуют в 7 районах. Автовладельцев призывают учитывать действующие ограничения при планировании поездок. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действия и солидарность». Бывший премьер-министр Александр Мунтиану подал в отставку 3 июля. Тогда он заявил, что не может исполнять больше свои обязанности из-за принципов и убеждений. Пентагон выложил в открытый доступ новую подборку рассекреченных материалов об НЛО. Среди них 40 файлов, в том числе документы, видео, фотографии и аудиофайлы. Данные предоставлены Министерством обороны, НАСА, ЦРУ, ФБР и Минэнерго США. Около половины опубликованных на сайте материалов датированы 2010 годом или более поздним периодом. На фотографиях представлены необъяснимые объекты и встречи с ними по всему миру. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Euronext отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы? И есть ли альтернативные маршруты для экспорта? В России резко вырос спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3. Между тем, специалисты говорят, что от присадок больше вреда, чем пользы. Англия против Норвегии, Аргентина против Швейцарии. На чемпионате мира по футболу в ближайшие сутки решится судьба второй пары полуфиналистов. Букмекеры принимают ставки, а эксперты делятся ожиданиями по поводу предстоящих поединков. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшие дни. Глава региона сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна. Угрозы разлива метанола с танкера нет. Суда получили незначительные повреждения. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщения об атаках и ограничениях судоходства, стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах местные аграрии публикуют кадры очередей грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянского фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
12: Насчет фур пока не у меня информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
5: Это по ячменю, да?
12: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену. Я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
13: Новый урожай когда должны перевозить?
12: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да и уже в конце июля уже что-то насчет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
13: А как же продавать, если перевести-то не получается?
12: Неизвестно.
13: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
12: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
14: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области три ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишут «Известия». Эксперты же предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. Евгений Перельчук продолжит.
15: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить. Говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
16: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, ну, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, ну, экологические нормы, отношения никакого не имеет. Они были, есть и, к сожалению, будут.
15: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
17: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продается, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс пятый, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3, идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу, но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
15: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе, каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: Сборная Англии сыграет с командой Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В другом матче на этой стадии аргентинцы встретятся со сборной Швейцарии. Победители этих пар сыграют между собой в полуфинале. Об ожиданиях от предстоящих поединков в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Все меньше и меньше времени до конца чемпионата мира. В общей сложности осталось всего 6 встреч. Позади, подумать только, 98 матчей. И в ночь на воскресенье завершатся 99-й и 100-й. Сначала в Майами на Hard Rock Stadium сразятся Норвегия и Англия. Норвежцы продолжают грести к своей мечте. Перформансы скандинавских болельщиков точно войдут в историю. О них будут вспоминать еще долго. Например, на улице Осло после победы Норвегии над Бразилией в 1/8 финала вышли более 100 тысяч таких гребцов. Сейчас они заполонили улицы Майами. Сборная Норвегии на этом турнире впечатляет. Нельзя при этом сказать, что ее результаты сенсационны. От команды ожидали многого, но вот победа над Бразилией в меньшей степени. Сегодняшняя норвежская сборная – это не только Мартин Эдегар, Александр Сёрлот и Эрлинг Холланд. Это в первую очередь мозг команды, главный тренер Столе Сольбакен. Человек, который в 2001 году пережил остановку сердца, клиническую смерть и был вынужден завершить профессиональную карьеру футболиста, но он нашел себя на тренерском поприще. Впервые в истории Норвегия в 1/4. Чем ответит Томас Тухель и сборная Англии? Сообщалось, что хавбек Деклан Райс подхватил кишечную вирусную инфекцию и изолирован от остальных игроков команды. Но в итоге он вернулся в строй. Лидер команды Харри Кейн тоже в порядке. Вспоминал накануне матча, как играл в гольф с Дональдом Трампом. Называл Холланда машиной по забиванию голов и зверем. Эксперты прочат Кейну золотой мяч в этом году, но, конечно, многое будет зависеть от исхода завтрашней встречи. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу, в беседе с Бизнес ФМ поставил на Англию.
19: Как мы видели, Холланду и Кейну достаточно полумомента, чтобы они сделали гол из него. Интересные форварды, за которыми, безусловно, нужен глаз да глаз. И, наверное, можно сказать, кто лучше сыграет в защите, тот и пройдет дальше. Хотя я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, а дальше уже будет все зависеть от этих нападающих или от пенальти. Но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
18: На данный момент у Кейна 6 голов, у Холланда 7. Но лидирует в списке бомбардиров этого чемпионата другой человек, и зовут его Лео Месси. Он же является и лучшим снайпером всех мундиалей в истории – 21 мяч. Правда, не очень хорошо бьет пенальти, из 8 забил только половину. Где рекорд чемпионата, там и антирекорд. Камбэк Аргентины со счетом 0-2 в матче с Египтом впечатлил, хоть и вызвал многочисленные споры и протесты из-за судейских решений. Со сборной Кабо-Верде на предыдущей стадии действующие чемпионы мира также пропустили дважды. Теперь Аргентине предстоит встреча со Швейцарией Мурата Якина, командой, умеющей играть на контратаках и не давать сопернику что-либо создавать в нападении. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ожидает тяжелого матча для обеих сборных.
20: Думается, что Лео Месси и компания прошли вот по этому лезвию бритвы, которую они сами себе устроили в матче против Египта, и теперь должны понестись вперед к защите титула. Но дело все в том, что Мурат Якин и его Швейцария — это очень-очень серьезный соперник, это неприятная команда. Если вы смотрели игру с Колумбией, то в ней было зафиксировано более 40 фолов на двоих. То есть у Швейцарии есть все возможности, чтобы не дать сыграть Аргентине в свой футбол и Лео Месси в частности. Сделать это будет, безусловно, трудно. В любом случае, нас ждет интереснейшая игра, в которой, возможно, мы снова увидим очередной незабитый Месси пенальти.
18: Игра Норвегия-Англия начнется в полночь по московскому времени. Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в Канзас-Сити спустя 4 часа. Совсем скоро мы узнаем всех полуфиналистов чемпионата мира. Ждать осталось недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
22: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
21: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
23: Exceed. Born for more.
21: Реклама, не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Культ наличности. Лица на банкнотах.
26: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
25: Культ наличности на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
27: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
28: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
27: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
28: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
27: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
28: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог, есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
27: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
25: Между делом на Бизнес ФМ.
29: 15:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании.
25: Итоги недели.
29: По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
1: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
2: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
3: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
2: Юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
1: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы, а во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
5: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективная, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
1: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет, ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использовать нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИО ВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
6: Если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным, сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом, а что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности. Не на то креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
1: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
29: ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.
25: Итоги недели.
29: Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х. Подробнее Наталья Шашина.
1: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с «Бизнес-ФМ» делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
7: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
8: А так можно было?
7: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, с Деловой России. Их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все, то есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
1: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготой можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
9: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, к которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу. Пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
1: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
10: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
11: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016-м. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. По Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
25: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В Москве 15:58. В студии Олеся Потапова. Специалисты восстанавливают электроснабжение в 3 районах Калужской области, нарушенной непогодой. По словам местных властей, в зоне особого внимания энергетиков Боровский, Козельский, Малоярославецкий районы и пригород Калуги. Накануне по области прошел ураган. Шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду сопровождался ливнем и грозой. Несколько районов Крыма частично отключены от воды 11 июля. Об этом сообщает Крыминформ. Причиной называют аварийно-ремонтные работы на сетях Крымэнерго. Ограничения затронут в том числе городской округ Евпатория, города Красно-Перекопск, Армянск и Саки. На время отключения жителям организован подвоз воды. После атак ВСУ 6 июля в Крыму произошло массовое отключение электричества. Движение на Красноярской железной дороге полностью восстановлено после схода вагонов с углем на станции Стайной. Рабочие восстановили более 160 метров пути. Инцидент произошел ночью. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. Пострадавших не было. Из-за происшествия несколько пассажирских составов изменили маршрут в обход места аварии. Сейчас РЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график. При опрокидывании катера с туристами во Вьетнаме погибли 15 человек. Инцидент произошел у острова Фукуок. На борту находились 36 человек, большинство из них граждане Индии. Возможные причины трагедии не указываются. Известно, что капитан судна имел многолетний опыт управления пассажирскими судами. Московская мэрия определила дни празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия пройдут в парках, учреждениях культуры, образования, историческом центре, а также в жилых районах города. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Система отчетных и нечетных дней на АЗС тормозит транзитные автомобили. Слушательница Бизнес ФМ рассказала о своих злоключениях в Псковской области. Она чуть не застряла там на лишние сутки. По пути в Белоруссию женщине не захотели заливать бензин в нечетный день из-за отчетной цифры на номере. И такая история не одна. В России могут закрыть анонимную аренду хостинга. Как пишет Коммерсант, в Минцифры обсуждают обязательную регистрацию доменов и хостинга через госуслуги. Заявленные цели – борьба с мошенничеством и обеление Рунета. Получится ли их достичь с помощью предложенных ограничений? Мы спросили у экспертов. Страховые компании будут больше платить за ремонт по ОСАГО. Новые правила расчета вступают в силу с сегодняшнего дня. Из плюсов страховщики теперь не смогут в разы занижать сумму выплат при замене деталей. Однако стоимость самих полисов неизбежно вырастет. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Как работает заправка бензина по системе «Чет-нечет» для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за «Орлом» это ввела Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали меньше, порядка больше, хоть и приходилось в первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако, как заправляться транзитником? В наш телеграм-канал написала
29: слушательница «Бизнес-ФМ» Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков налить хоть 5 литров в канистру, рассказала Светлана.
0: Личный опыт.
12: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области. Иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95. Там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машина из Беларуси, все явно транзитом через Псковскую область, отказываются заправлять. Очень уставшие заправщицы, которые жалуются и просят звонить всех на горячую линию, чтобы быстрее это все отменяли. Я думаю, что потому что очень много просьб о заправке. Мы упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь. У нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Беларуси. У нас забронированы гостиницы. Мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой

0: Приезжал на заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
1: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
0: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, он сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить легко ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних парах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять-таки, единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на заезд попасть.
1: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
0: Пока я таких реальных историй не слышал, и можно понять резонные областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет ее здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе, собственно, притирки появятся новые варианты.
2: Максим Андреев, псковский журналист. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Их заправляют в любой день. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет «Коммерсант». Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. В сентябре этого года требования о регистрации уже распространяли на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами. Например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно. Найти владельца очень сложно. А вторая – контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ, у злоумышленника просто увеличится цепочка, придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было со сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
1: А какие сложности для кого это может принести?
3: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможность предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
2: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
4: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки, большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют.

0: Ну и те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет, то есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее, это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, и пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России. Ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе? Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы, и теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об ИИ. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
2: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявили разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
3: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на следующей неделе на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора: премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
1: 16:15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Дойдут ли до столицы обещанные еще в пятницу ливни и даже смерчи? Вчера москвичи весь день готовили к непогоде. Во второй половине дня гидрометцентр и МЧС предупреждали о ливнях, грозах и шквалистом ветре. Минтранс даже допустил отмену рейсов из Москвы из-за непогоды. А центр погоды ФОБОС предрекал локальные смерчи и пугал тем, что в конце дня на каждый квадратный метр может вылиться до 9 литров воды. Но ничего этого не было. В столице была июльская жара, и до заката светило яркое солнце. Теперь МЧС сообщает о возможном граде и шквалистом ветре в субботу и воскресенье. Синоптики обещают в эти выходные ливни. И сегодня в соседних с Московской областях действительно непогода. В Туле ливень с крупным градом, в Калужской области ураган повалил деревья, а в ряде районов прервано электроснабжение. Что происходит с прогнозами погоды? Мы спросили обозревателя проекта «Метеовеб» Алексея Сафонова.
5: Синоптическая обстановка в регионе была очень сложная. Так еще и менялась от километра буквально к километру. По всей Московской области проходила волна, на которой возник очень маленький молодой волновой циклон со своим теплым сектором, в котором температура в воздухе таки поднялась местами до 27-28 градусов тепла вчера. И со своим холодным сектором. Мало того, вот те облака, которые пошли по западу Московской области и вышли потом в Тверскую, которую называют суперячейками, они, скорее всего, его спровоцировали где-то выход сухопутного смерча мезоциклонного происхождения. Это облако обошло стороной. Но вот из-за того, что эти явления все сами по себе были компактные, а фронт буквально делил какое-то время регион на теплый и холодный сектор, то никому не досталось. А тем, кому досталось, теперь переживают. Вот в Шаховской, например, уничтожен приют для собак. Там принесло крышу шквалом, побило града много чего. В субботу все еще сохраняется вот такая обстановка, когда облака могут развиться и пройти по новым траекториям. Обычно в прогнозах так и пишут локальные дожди и грозы. То, что шло вчера по Подмосковью, предсказать смогли только буквально за несколько часов, ну, может быть, часов за 10. Это из-за того, что прогноз подается по очень большой территории, и поэтому где-то вот на этой территории да будет. И данной погоде, вообще летом, я бы не доверял тем агрегаторам погоды, которые есть у каждого в телефоне. Дело в том, что там вы смотрите не прогноз, а расчет, и его еще нужно перепроверять.
6: Что нас ждет до конца выходных?
5: Я считаю, что, например, суббота у нас все еще грозоопасный день. Дело в том, что во второй половине дня вполне на территории области могут скопиться кучи дождевые облака, которые потом могут принять угрожающий вид. Там шквал может быть и смерч, и что угодно. Так что еще сегодня нужно приготовиться. В воскресенье у нас дождливая, такая погода сохранится вплоть до понедельника.
6: А влияет ли, в принципе, на качество прогнозов то, что нас отключили вот от этой европейской системы?
5: Конечно же, отключение любых институтов научных от баз данных, это, конечно же, влияет. Это влияет как и на сам процесс создания чего-то нового в науке, так и на администрирование того, что есть уже старого. На самом деле, там сейчас есть очень хорошие замены в гидрометцентре всему этому. И, насколько я понимаю, на качество прогнозов это практически никак не повлияло.
1: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». Как сообщают синоптики, к Москве подходит мощный циклон «Бернадет», который недавно буйствовал в Калининграде, где ураганный ветер повалил деревья, посрывал крыши со зданий и разрушил пляжные строения и заграждения. Apple подала в суд на OpenAI из-за попытки украсть корпоративные секреты, пишет «Нью-Йорк Таймс». По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. Сейчас OpenAI заявил, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. А недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: 2024 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, тоже в 2024 году, OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент. Девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну, ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, то считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем это больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также проконсультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
8: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. Вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника, потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано, поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, юристы Apple как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ, но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все унесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Apple требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть ее коммерческими секретами или использовать их.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Культ наличности. Лица на банкнотах. Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров. Культ наличности на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
10: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
3: Журналист Алена Копылова.
10: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний, а префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 16 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Тело альпиниста из Малайзии эвакуировали с Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Он скончался при спуске с горы в составе незарегистрированной группы на высоте почти 5000 метров. Тело 48-летнего погибшего передали оперативной группе. Накануне сообщалось о еще одном происшествии в Эльбрусском районе. Там во время восхождения сорвались двое альпинистов. Один из них погиб, а второй получил серьезные ранения. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед республикой. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действия и солидарность». Бывший премьер-министр Александр Мунтиану подал в отставку 3 июля. Он заявил, что не может исполнять свои обязанности из-за принципов и убеждений. Новый верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть Айатоллы Али Хаменеи и остальных жертв нападения США и Израиля на Исламскую республику. Он заявил об этом в обращении к нации. Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемонию прощания с ним не смогли провести из-за продолжавшихся ударов. Али Хаменеи похоронили в родном Мешхеде спустя 4 месяца после гибели. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Euronext отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала. И она сыграла. 30 коммунальщиков из Африки метут дворы, убирают мусор и ухаживают за посадкой. Посадками, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Англия против Норвегии, Аргентина против Швейцарии на чемпионате мира по футболу. В ближайшие сутки решится судьба второй пары полуфиналистов. Букмекеры принимают ставки, а эксперты делятся ожиданиями по поводу предстоящих поединков. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшие дни. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола с танкера нет. Суда получили незначительные повреждения. Рейтер пишет, что все это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до 1/4 всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства, стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах местные аграрии публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянского фермерского хозяйства Колесников в Ставропольском крае Сергей Колесников.
12: Насчет фур пока не у меня информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
13: Это по ячменю, да?
12: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
13: Новый урожай когда должны перевозить?
12: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
13: А как же продавать, если перевести-то не получается?
12: Неизвестно.
13: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
12: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
1: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области три ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Вступают в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, сообщали в Российском союзе автостраховщиков. Расходы на детали одноразового использования будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме, а средняя их стоимость будет учитываться без скидок. А при определении средней стоимости запчастей цены аналогов не будут учитываться, если они дешевле, чем оригинал на 70% и более. То есть не будет учитываться часть низких цен на неоригинальные запчасти. В результате этого ожидается, что рост выплат по страховке вырастет на 8-10%, но ОСАГО плавно подорожает. То, что выплаты увеличатся, это позитивно, но главная проблема сейчас – это нехватка импортных запчастей, указывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
14: Ситуация на рынке ремонта автомобилей по страховке кризисная. Кризис этот с начала года крепчает. Сейчас никого это не устраивает, ни водителей и владельцев машин, ни страховые компании, ни регуляторы. Водителям не хватает денег по страховке, и они вынуждены очень долго ждать ремонта. Страховые компании выплачивают все больше денег, и у них уже убыточность вплотную приблизилась к 100%, если не превысила. Ну, а регулятор, соответственно, недоволен жалобами на происходящее. Поэтому сейчас происходит попытка как-то отрегулировать этот рынок путем аккуратного увеличения выплат в виде ремонта. Конечно, это правильно и приведет к определенному увеличению выплат или напрямую владельцам автомобилей, или автосервисам, если человек получает возмещение через ремонт. Но боюсь, что этих мер недостаточно. Корень проблемы в другом месте. Нужно срочно упрощать, либерализировать поставку запасных частей из-за рубежа. К сожалению, та система поставок, которая была 5 лет назад, не восстановлено, и нормальный параллельный импорт массовый не работает. Сейчас вы не можете заказать запчасти и быть уверены в том, что она в нужный вам срок за нужную вам цену придет. Очень часто она не приходит или приходит не то, что вы заказали, или цена возрастает. Поскольку это достаточно массовое явление, автосервисы с ремонтом на потоке, к сожалению, уже перестают справляться.
1: Глеб Веренский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». Цены на запчасти в справочнике обновятся 19 сентября, поэтому выплаты увеличатся у тех водителей, у кого произойдет страховой случай после этой даты. При этом эксперты указывают, что ОСАГО в результате подорожает для всех водителей без исключения. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадзилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга и Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга Альберт Юмадилов.
15: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди кто-то в воскресенье работают, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
1: Альберт Юмаделов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
16: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
17: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
16: Средние азиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрия, билеты туда-обратно.
1: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург». Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии, Татарстан расширяет набор также из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказывал, что пытался привлечь рабочих из Северной Кореи, но у региона нет необходимых соглашений. Да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц. Сборная Англии сыграет с командой Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В другом матче на этой стадии аргентинцы встретятся со сборной Швейцарии. Победители этих пар сыграют между собой в полуфинале. Об ожиданиях от предстоящих поединков в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Все меньше и меньше времени до конца чемпионата мира. В общей сложности осталось всего 6 встреч. Позади, подумать только, 98 матчей. И в ночь на воскресенье завершатся 99-й и 100-й. Сначала в Майами на Hard Rock Stadium сразятся Норвегия и Англия. Норвежцы продолжают грести к своей мечте. Перформансы скандинавских болельщиков точно войдут в историю. О них будут вспоминать еще долго. Например, на улице Осло после победы Норвегии над Бразилией в 1/8 финала вышли более 100 тысяч таких гребцов. Сейчас они заполонили улицы Майами. Сборная Норвегии на этом турнире впечатляет. Нельзя при этом сказать, что ее результаты сенсационны. От команды ожидали многого, но вот победа над Бразилией в меньшей степени. Сегодняшняя норвежская сборная – это не только Мартин Эдегар, Александр Сёрлот и Эрлинг Холланд. Это в первую очередь мозг команды, главный тренер Столе Сольбакен. Человек, который в 2001 году пережил остановку сердца, клиническую смерть и был вынужден завершить профессиональную карьеру футболиста, но он нашел себя на тренерском поприще. Впервые в истории Норвегия в 1/4. Чем ответит Томас Тухель и сборная Англии? Сообщалось, что хавбек Деклан Райс подхватил кишечную вирусную инфекцию и изолирован от остальных игроков команды. Но в итоге он вернулся в строй. Лидер команды Харри Кейн тоже в порядке. Вспоминал накануне матча, как играл в гольф с Дональдом Трампом, называл Холланда машиной по забиванию голов и зверем. Эксперты прочат Кейну золотой мяч в этом году, но, конечно, многое будет зависеть от исхода завтрашней встречи. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу, в беседе с Business FM поставил на Англию.
19: Как мы видели, Холланду и Кейну достаточно полумомента, чтобы они сделали гол из него. Интересные форварды, за которыми, безусловно, нужен глаз да глаз. И, наверное, можно сказать, кто лучше сыграет в защите, тот и пройдет дальше. Хотя я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, а дальше уже будет все зависеть от этих нападающих или от пенальти. Но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
18: На данный момент у Кейна 6 голов, у Холланда 7, но лидирует в списке бомбардиров этого чемпионата другой человек, и зовут его Лео Месси. Он же является и лучшим снайпером всех мундиалей в истории – 21 мяч. Правда, не очень хорошо бьет пенальти, из 8 забил только половину. Где рекорд чемпионата, там и антирекорд. Камбэк Аргентины со счетом 0-2 в матче с Египтом впечатлил, хоть и вызвал многочисленные споры и протесты из-за судейских решений. Со сборной Кабо-Верде на предыдущей стадии действующие чемпионы мира также пропустили дважды. Теперь Аргентине предстоит встреча со Швейцарией Мурата Якина, командой, умеющей играть на контратаках и не давать сопернику что-либо создавать в нападении. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ожидает тяжелого матча для обеих сборных.
20: Думается, что Лео Месси и компания прошли вот по этому лезвию бритвы, которую они сами себе устроили в матче против Египта, и теперь должны понестись вперед к защите титула. Но дело все в том, что Мурат Якин и его Швейцария — это очень-очень серьезный соперник, это неприятная команда. Если вы смотрели игру с Колумбией, то в ней было зафиксировано более 40 фолов на двоих. То есть у Швейцарии есть все возможности, чтобы не дать сыграть Аргентине в свой футбол и Лео Месси в частности. Сделать это будет, безусловно, трудно. В любом случае нас ждет интереснейшая игра, в которой, возможно, мы снова увидим очередной незабитый Месси пенальти.
18: Игра Норвегия-Англия начнется в полночь по московскому времени. Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в Канзас-Сити спустя 4 часа. Совсем скоро мы узнаем всех полуфиналистов чемпионата мира. Ждать осталось недолго. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама.
21: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Между делом с Кирой Альтман.
22: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состояло задуманное во время фестиваля.
23: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или эта сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и восприятие другое. Так что даже уже на 5-часовом не страшно спектакли дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
22: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
1: 16:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В России растет спрос на топливные присадки. Ритейлеры связывают это с недавним разрешением правительства на выпуск топлива пониженного экологического класса Евро-3, пишут «Известия». А эксперты предупреждают, что присадки не улучшают класс топлива и могут лишь навредить двигателю. Евгений Перельчук продолжит.
0: По данным участников рынка, продажи средств для изменения качества бензина с началом дефицита топлива увеличились на треть. Ажиотаж создают водители, скупающие так называемые топливные присадки, ожидая, что они как-то помогут улучшить экологический класс топлива. На автофорумах уверены, что АЗС уже начали им заливать топливо Евро-3, стандарт 25-летней давности. Правительство ведь недавно, неделю назад, разрешило НПЗ выпускать такое топливо. Более того, в соцсетях некоторые автолюбители рассказывают, что двигатель их машины после очередного визита на АЗС начал, как говорят в народе, троить, детонировать, загорается чек-энжин и вылезают другие проблемы. В этом явно виноват Евро-3. Недаром ведь от него отказались давным-давно. А современные автомобили, в том числе китайцы, уж точно будут барахлить после первой заправки. Здесь нужно внести ясность. Для начала не следует путать октановое число и экологический класс топлива. Это разные понятия. Класс топлива – это про содержание в нем серы, а присадки нужны для повышения октанового числа, условно превратить АИ-92 в АИ-95. Вот как раз присадки могут серьезно двигателю навредить, говорит технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
2: Присадок в топливе быть не должно. Но для того, чтобы вложиться в нормы ГОСТа по октановому числу, разрешено добавление антидетонационных присадок. При этом наблюдается резкое падение мощности, соответственно, повышенный расход топлива. То есть антидетонационные присадки – это зло, но разрешенное стандартами. Как влияют эти присадки на катализаторы, лямбда-зонды? Сразу могу сказать – убивают наповал. Но наличие антидетонационных присадок к нормам Евро, экологические нормы, отношения никакого не имеют. Они были, есть и, к сожалению, будут.
0: Присадки разрешили использовать нефтеперерабатывающим заводам, но в случае реальной необходимости. Очевидно, не предполагалось, что водители начнут сами кустарным способом якобы улучшать характеристики бензина. Все, чего можно таким образом добиться, добавляя в топливо некие присадки с маркетплейса, это убить двигатель, повредить катализаторы, забить форсунки и отправить автомобиль на сервис на пару-тройку лет раньше. Если говорить о классе топлива, то неизвестно, видел ли кто-то тот самый Евро-3. Найти сегодня АЗС, к которой начало поступать топливо пониженного класса, непростая задача, если вообще реальное. Постановление правительства заработало всего неделю назад, и опрошенные нами владельцы заправок не слышали, чтобы кому-то поступал Евро-3. Для особо переживающих на заправках есть вся информация по топливу, говорит владелец АЗС в Ленобласти Вадим.
4: На каждой станции есть уголок потребителя, там вывешена актуальная информация о топливе, которое продает, паспорта качества. Также человек подъехал, на каждом пистолете есть наклеечка, соответственно, какое топливо разливается. Там идет указание, то есть класс 5, да. У кого-то возле колонок висит паспорт, у кого-то есть уголок потребителя. Как правило, просто такие документы на улице не вывешивают для того, чтобы они атмосферным осадкам просто не подвержены были. Как правило, да, внутри просто на кассе подходите, оператор все показывает. На сегодняшний день мы не получали Евро-3. Идет паспорт 92-95 бензин, класс 5, соответствующий ГОСТу. Но в нем указано, что возможные отклонения, которые согласованы и включены там в постановление правительства. Но так, чтобы получить Евро-3, такого еще не было. То есть пока шло только класс 5.
0: Действительно, некоторые автомобили могут быть более чувствительны к Евро-3, например, немного терять в мощности. Но практически всегда это касается суперкаров, для которых качество топлива критически важно. Вспомните, когда вы в последний раз видели на АЗС рядом с собой новый Ferrari 849 Testarossa Spider или Lamborghini Revuelta. Остальным даже не стоит загоняться по этому поводу. Специалисты предупреждают лишь, что если заливать пониженный класс топлива регулярно, водителю надо будет чаще менять масло в двигателе. Каждые 5-7 тысяч километров пробега, а не 15. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Таковы результаты опроса сервиса «Справочник врача».
21: Итоги недели.
1: Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Ольга Олеся Савоськина.
6: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
5: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
7: Можно ли избавиться от этой практики?
5: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
6: По данным Минздрава, сегодня российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
8: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
7: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
8: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели, сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
6: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
9: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет полтора-два часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
7: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам добавляют себе еще полсуток?
9: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу в стационаре, в поликлинике и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
6: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти две трети медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
24: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевые пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на африканском кубке. Тилеманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 16 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Антироссийские выпады спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на конференции в Белграде не получили должной реакции сербской стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Стефанчук постарался максимально злоупотребить площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия. Ранее на этой неделе в Белграде состоялась первая конференция спикера парламентов стран, кандидатов на вступление в Евросоюз. На него был приглашен и спикер украинского парламента. Несколько районов Крыма частично отключены от воды 11 июля, сообщает Крыминформ. Причиной называются аварийно-ремонтные работы в сетях Крымэнерго. Ограничения затронут в том числе городской округ Евпатория, города Красноперекопская, Армянск и Саки. На время отключения жителям организован подвоз воды. После атак ВСУ 6 июля в Крыму произошло массовое отключение электричества. В Монако скончался бывший владелец футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс. Ему было 94 года. Причина смерти не указывается. В 82 году Бейтс приобрел «Челси» всего за 1 фунт, когда команда выступала во втором дивизионе. А в 2003 году продал свою долю российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держите курсом.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС, правда, пока только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. А еще цены литра 95-го за 300 рублей никого не удивляют. Но, как говорят жители, это лучше, чем ничего. Система четных и нечетных дней на АЗС тормозит транзитные автомобили. Слушательница Business FM рассказала о своих злоключениях в Псковской области. Она чуть не застряла там на лишние сутки. По пути в Белоруссию женщине не хотели заливать бензин в нечетный день из-за четной цифры на номере. И такая история не одна. В России могут закрыть анонимную аренду хостинга. Как пишет «Коммерсант», в Минцифры обсуждают обязательную регистрацию доменов и хостинга через госуслуги. Заявленные цели – борьба с мошенничеством и обеление Рунета. Получится ли их достичь с помощью предложенных ограничений, мы спросили у экспертов. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». В Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
12: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал там до 300 рублей за литр 95-го, и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок. Да. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально вот через силовые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продаются. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
11: Сергей Веник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо в субботу можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
13: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свобода продажи бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
14: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?

0: систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за «Орлом» это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали меньше, порядка больше, хоть и приходилось в первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако, как заправляться транзитником? В наш телеграм-канал написала слушательница «Бизнес-ФМ» Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков налить хоть 5 литров в канистру, рассказала Светлана.
1: Личный опыт.
2: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области. Иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95. Там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машина из Беларуси, все явно транзитом через Псковскую область, отказываются заправлять. Очень уставшие заправщицы, которые жалуются и просят звонить всех на горячую линию, чтобы быстрее это все отменяли. Я думаю, что потому что очень много просьб о заправке. Мы упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь. У нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Беларуси. У нас забронированы гостиницы. Мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четное или нечетное? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день, но Volvo заправили. Значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
0: Светлана, слушательница «Бизнес-ФМ». Губернатор Псковской области на днях писал в МАКСе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный и нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машины. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники. Наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать на машине к колонке, оставить в кустах на обочине и подойти с канистрой. Почему для транзитных машин не сделали послабление, говорит псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
3: Буквально сейчас проезжал до заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
4: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
3: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована эта система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить легко ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних парах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять-таки, единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на ЗС попасть.
4: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
3: Пока я таких реальных историй не слышал, и можно понять резонные областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет ее здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе третирки появятся новые варианты.
0: Максим Андреев, псковский журналист. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Они заправляются в любой день. Сборная Испании обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча в 1/4 финала завершилась со счетом 2-1. Следующим соперником испанцев будет сборная Франции. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнеса ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Еще до начала матча у сборной Бельгии начались неприятности. Капитан команды Юрий Тильманс получил травму на разминке и не смог сыграть. Эта потеря сказалась на креативе в центре поля, и в итоге на 30

0: В этой минуте испанцы воплотили свое преимущество в забитый гол. На добивании отличился Фабиан Руис. Однако бельгийцы не сдавались и подлавливали соперника на ошибках. В одном таком моменте Шарль де Кетелари оказался проворнее Пау Кубарси и сравнял счет, забив головой. После перерыва случилась драматическая развязка. При в целом равной игре и опасных местами контратаках Бельгии мышечную травму получил основной ее вратарь Тибо Куртуа. Он был не в состоянии продолжить игру и покинул поле, а его сменщик Сенни Ламенс допустил ошибку, отбил мяч прямо перед собой, и Микель Мерино оказался самым расторопным. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости Спорт РБ, подчеркнул, что это не случайность.
1: Опять сработала стратегия на игру Дела Фуэнте. Все сыграло, вновь выходит Джокер Мерино, вновь решает, как на этом турнире, на предыдущей стадии против Португалии, так и на чемпионате Европы. 2 года назад однозначно Джокер, который не читает и не распознает соперник на поле, и мы видим, что ему просто считанные минуты нужны, чтобы реализовать свой момент, открыться в нужную зону. То это будет добивание, то это прием мяча, удар. Поэтому 100% своего Джокера они реализовали. Естественно, Бельгия надеялась на Лукаку, который также классно выходит на замену, и на этом чемпионате мира, по сути, это тот игрок, который вытаскивал Бельгию, но не сработало. Стоит также, наверное, отметить классную игру Родри в полузащите, потому что, по большому счету, атаки через него, как обычно, генерировались.
0: После матча Куртуа поддержал своего сменщика, сказав, что не нужно добивать парня, а виной всему сухое поле. Жаль, конечно, этого добряка. Очередной турнир, на котором осколки золотого поколения бельгийцев, Куртуа, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку опять ничего не выиграли. 34-летний Куртуа заявил о желании взять годичный перерыв в матчах за сборную, а Де Брёйне, которому на год больше, сказал, что просто хочет в отпуск. А все решения потом. Вратарь испанцев Унай Симон тоже ошибался. Безрассудно выходил из ворот, но Испании повезло. Она идет дальше. На очереди полуфинал с Францией. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис считает, что кто-то из этой пары и выиграет чемпионат.
2: На этом чемпионате мира было много сюрпризов, но в последних матчах выигрывают те, кто и должен выиграть. Испания за счет суммарно индивидуального мастерства и за счет построения игры оказалась сильнее. Полуфинал, а точнее скрытый финал, получился таким, как все и ожидали уже после жеребьевки. Испания-Франция, и, пожалуй, кто-то из этих команд и должен выиграть чемпионат, потому что с другой половины сетки команды явно слабее.
0: Матч Испания-Франция состоится 14 июля. Другая пара полуфиналистов определится сегодня ночью. Победитель игры Норвегия-Англия встретится с сильнейшим в паре Аргентина-Швейцария. Все расклады узнаем совсем скоро. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников бизнес-ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
5: Прямо сейчас в столице плюс 24 и дождь, который, по прогнозам, должен закончиться ближе к 6 вечера. Но, правда, это все ненадолго. Ночью осадки возобновятся, и дожди будут идти весь завтрашний день. 17:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах RU, RF и SU. Основных причин введения обязательной регистрации доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, найти владельца сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
6: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ. У злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду. И потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связано с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
7: А какие сложности для кого это может принести?
6: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСЕ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
5: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
8: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
5: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы, теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Apple подала в суд на OpenAI из-за попытки украсть корпоративные секреты, пишет New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: 2024 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет практически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, что в 2024 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работал на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры, туры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI, как компания, всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем это больше, тем больше тебе хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
5: Алексей Хохунов, Neville AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также проконсультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться этот судебный процесс, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
10: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, юристы этого как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
5: Наргиз Мамажанова, юрист. Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple и использовать их.
3: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Если вы видите упакованные вместе шампунь и бальзам, кофе и кружку, пасту и щетку – это «co-packing». Термин появился в США и означает «единую упаковку». Ее используют, когда необходимо быстро увеличить продажи товара, сэкономить на рекламе, а иногда и реализовать залежавшиеся запасы. К наиболее популярным видам технологии «co-packing» также относится «подарок за покупку» или «три товара по цене двух».
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 17:28, в студии Олеси Потапова. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Число жертв землетрясения в Венесуэле, произошедшего в конце июня, превысило 4100 человек. Эти данные приводит Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе Каракаса, столицы страны. Российский актер Дмитрий Брейкин умер в Таиланде в возрасте 27 лет. Причины смерти не указываются. По словам его матери, перед смертью сына видели в одном из баров. Утром его нашли без сознания возле торгового центра. У него произошло желудочное кровотечение. О дате и месте прощания станет известно позже. Брейкин служил в Новгородском академическом театре драмы. Он известен по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и «Первый отдел». Ливень и сильный ветер обрушились на Москву сегодня. Дождь накрыл отдельные районы столицы. При этом сегодня воздух прогрелся до плюс 27. Согласно прогнозу Яндекс, погода дождь будет идти всю ночь. Завтра также будет дождливо. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Euronext отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы? И есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Страховые компании будут больше платить за ремонт по ОСАГО. Новые правила расчета вступают в силу с сегодняшнего дня. Из плюсов страховщики теперь не смогут в разы занижать сумму выплат при замене деталей. Однако стоимость самих полисов неизбежно вырастет. Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки, расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшие дни. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола с танкера нет. Суда получили незначительные повреждения. Рейтер пишет, что все это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до 1/4 всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства, стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах местные аграрии публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянского фермерского хозяйства Колесников в Ставропольском крае Сергей Колесников.
15: Насчет фур пока не у меня информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Нового еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
16: Это по ячменю, да?
15: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
16: Новый урожай когда должны перевозить?
15: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
16: А как же продавать, если перевести-то не получается?
15: Неизвестно.
16: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
15: А как? Логистика нет. То есть только за Кавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море — это основные коридоры по экспорту.
5: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области три ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Вступают в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по ОСАГО, сообщали в Российском союзе автостраховщиков. Расходы на детали одноразового использования будут включаться в стоимость ремонта в полном объеме, а средняя их стоимость будет учитываться без скидок. А при определении средней стоимости запчастей цены аналогов не будут учитываться, если они дешевле, чем оригинал на 70% и более. То есть не будет учитываться часть низких цен на неоригинальные запчасти. В результате этого ожидается, что рост выплат по страховке вырастет на 8-10%, но ОСАГО плавно подорожает. То, что выплаты увеличатся, это позитивно, но главная проблема сейчас – это нехватка импортных запчастей, указывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
17: Ситуация на рынке ремонта автомобилей по страховке кризисная. Кризис этот с начала года крепчает. Сейчас никого это не устраивает, ни водителей и владельцев машин, ни страховые компании, ни регуляторы. Водителям не хватает денег по страховке, и они вынуждены очень долго ждать ремонта. Страховые компании выплачивают все больше денег, и у них уже убыточность вплотную приблизилась к 100%, если не превысила. Ну, а регулятор, соответственно, недоволен жалобами на происходящее. Поэтому сейчас происходит попытка как-то отрегулировать этот рынок путем аккуратного увеличения выплат в виде ремонта. Конечно, это правильно и приведет к определенному увеличению выплат или напрямую владельцам автомобилей, или автосервисам, если человек получает возмещение через ремонт. Но боюсь, что этих мер недостаточно. Корень проблемы в другом месте. Нужно срочно упрощать, либерализировать поставку запасных частей из-за рубежа. К сожалению, та система поставок, которая была 5 лет назад, не восстановлена, и нормальный параллельный импорт массовый не работает. Сейчас вы не можете заказать запчасти и быть уверены в том, что она в нужный вам срок за нужную вам цену придет. Очень часто она не приходит или приходит не то, что вы заказали, или цена возрастает. Поскольку это достаточно массовое явление, автосервисы с ремонтом на потоке, к сожалению, уже перестают справляться.
5: Глеб Веренский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». Цены на запчасти в справочнике обновятся 19 сентября, поэтому выплаты увеличатся у тех водителей, у кого произойдет страховой случай после этой даты. При этом эксперты указывают, что ОСАГО в результате подорожает для всех водителей без исключения. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадзилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга и Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга Альберт Юмадилов.
18: Я вот в воскресенье выезжаем, ну хотя бы люди, кто в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
5: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
19: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
20: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
19: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы даже, а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Это для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивает тоже, опять-таки, мэрия, билеты туда-обратно.
5: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты. Оренбург». Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии, Татарстан расширяет набор также из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказывал, что пытался привлечь рабочих из Северной Кореи, но у региона нет необходимых соглашений. Да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об ИИ. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
1: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
5: Как заявили разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
21: Все золото мира. Первые задокументированные находки золота в Южной Африке относятся к середине 19 века, но властям региона долгое время удавалось скрывать информацию от остального мира и даже высылать иностранцев, которые занимались золотоискательством, на свой страх и риск. Первая крупная золотая жила около нынешнего Йоханнесбурга была обнаружена то ли африканером Яном Бантьесом, то ли британцем Джорджем Харрисоном. Причем вопрос первенства в свое время оказался непраздным, ведь от его решения зависело, кто станет обладателем первых золотоносных участков – буры или британцы. Выяснять это пришлось во Второй англо-бурской войне. Золотая лихорадка сыграла решающую роль в развитии экономики Южной Африки. Ее детище – это самый крупный город ЮАР, ныне 8-миллионный Йоханнесбург, который нередко называют «городом золота». Все золото мира на Business FM.
22: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
21: Между делом с Кирой Альтман.
24: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году Ясная Поляна готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
0: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича, и почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
24: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
0: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать. Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта, и он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленное произведение от Толстого, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
24: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
5: 17:45 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский фондовый рынок снижался всю неделю. Рубль по-прежнему крепок. Банк России, похоже, не собирается снижать ставку.
2: Итоги недели.
5: Сколько продлится пессимизм на рынке и что дальше будет с российской валютой? Об этом в интервью Business FM экс-министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
4: Совпало сразу несколько негативных трендов. Первый, рынок понял, что Центральный банк будет снижать ставку вовсе не по быстрому тренду, а очень медленно, если вообще будет снижать на ближайших заседаниях. Многие ориентировались, что, например, ставка будет ключевая в районе 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13,5-13%. И в следующем году среднегодовая на уровне 11-11,5%. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции, доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции как раз на рынке ОФЗ, потому что подражали ОФЗ, и стало ясно, что Минфин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. Ну и в целом предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная с отрицательным даже порой операционным доходом надолго. То есть рынок осознал, что совсем по-другому будет стоимость денег на следующий год как минимум. Вторая ситуация — это бюджет полугодия. Дефицит существенно вышел. Напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3,8. Плюс все видят, что падает цена на нефть. А мы 4 месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Ну и третья причина очевидная, что не видно перспектив мира на Украине. И более четко видны издержки продолжения военных действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране. Это удары в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, как известно, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасна в любой ситуации, и рынок не видит перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем.
6: Далеко ли нам до дна? И какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
4: Я думаю, что, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле, дефицит бюджета, конечно, есть, но он не критичен и будет, я думаю, при необходимости закрыт внутренними займами, дополнительными, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен. И вот увидите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого решения политического на самом деле нет. И, на мой взгляд, субъективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, он не верен. Но он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу. И для изменения ситуации нужен просто просто позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело то, что мы находимся на 5-м году военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам, сейчас банки поднимают опять потихонечку ставки, безусловно, для и крупного, и частного мелкого инвестора более привлекателен, дает больший доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
6: Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
4: Рубль крепок потому, что у нас с 23-го года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть вот как раз превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами, остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, в России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть, вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей – это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторым цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
5: С экс-министром финансов России Михаилом Задорновым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace.
7: Итоги недели.
5: В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер, продолжит Ольга Кашинская.
8: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка «Похожий на ИИ». Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на маркетплейсе отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными. Говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
9: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая эти мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее позитивно.
8: Вообще дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ-треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Architech ИИ Юрий Головко.
10: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта. Допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
8: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
3: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
8: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
11: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач в Бундестим.
22: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В Москве 17:58. В студии Олеся Потапова. Страны Балтии выразили протест России в связи с обвинением замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали заявление Москвы совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Эйфелева башня вслед за Лувром сокращает часы работы на этих выходных из-за сильной жары. Эйфелева башня закроется в 16:00 обычно в летний сезон. Главная парижская достопримечательность работает почти до часу ночи. Помимо этого, сокращение режима работы объявила музей Арсе, который будет закрываться в 17:00, что также раньше обычного. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. Температура в некоторых районах превысила 40 градусов по Цельсию. Наивысший красный уровень погодной опасности из-за жары объявлен в 37 департаментах страны. Московская мэрия определила дни празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия пройдут в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Почти 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, пока только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. А еще цены. Литр 95 за 300 рублей никого не удивляет. Но, как говорят жители, это лучше, чем ничего. Система четных и нечетных дней на АЗС тормозит транзитные автомобили. Слушательница Бизнес ФМ рассказала о своих злоключениях в Псковской области. Она чуть не застряла там на лишние сутки по пути в Белоруссию. Женщине не хотели заливать бензин в нечетный день из-за четной цифры на номере. И такая история не одна. В России могут закрыть анонимную аренду хостинга. Как пишет Коммерсант, в Минцифры обсуждают обязательную регистрацию доменов и хостинга через госуслуги. Заявленные цели – борьба с мошенничеством и обеление Рунета. Получится ли их достичь с помощью предложенных ограничений? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». В Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином нам на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
13: Заметно по количеству машин на улице. То есть, если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, да. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продаются. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
5: Сергей Веник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо в субботу можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
14: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свобода для продажи бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
20: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
14: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продажи. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось. По всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
20: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
14: Общественный транспорт в основном, да.
5: Иван Камелов, житель Севастополя. Как работает заправка бензина по системе чет-нечет для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за Орлом это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали меньше, порядка больше, хоть и приходилось в первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако как заправляться транзитником. В наш телеграм-канал написала слушательница бизнес-ФМ Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков налить хоть 5 литров в

0: и просят звонить всех на горячую линию, чтобы быстрее это все отменяли. Я думаю, что потому что очень много просьб о заправке. Мы упорно стояли в очереди, перед нами было машин 6. Вставили пистолет в бензобак, но нас отказались заправлять. Отъехали, пошли еще на разговор. В итоге согласились заправить 5 литров в канистру. Все. А сейчас мы продолжаем путь, у нас есть еще немного бензина. Надеемся, что, может быть, на какой-то заправке в Псковской области нас заправят еще литров на 5. И так мы дотянем до Белоруссии. У нас забронированы гостиницы. Мы просто не можем сейчас ночевать в Псковской области, чтобы завтра заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четное или нечетное? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день. Но Volvo заправили. Значит, на конкретно этой заправке 0 – это нечетное число.
1: Светлана, слушательница Бизнес ФМ. Губернатор Псковской области на днях писал в Максе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный и нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машины. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники. Наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать на машине к колонке, оставить в кустах на обочине и подойти с канистрой. Почему для транзитных машин не сделали послабление, говорит псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
2: Буквально сейчас поезжал на заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
3: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
2: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить легкую ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних порах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на АЗС попасть.
3: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
2: Пока таких реальных историй не слышал, и можно понять резоны областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет ее здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе притирки появятся новые варианты.
1: Максим Андреев, псковский журналист. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Они заправляются в любой день. Сборная Англии сыграет с командой Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В другом матче на этой стадии аргентинцы встретятся со сборной Швейцарии. Победители этих пар сыграют между собой в полуфинале. Об ожидании от предстоящих поединков в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Все меньше и меньше времени до конца чемпионата мира. В общей сложности осталось всего 6 встреч. Позади, подумать только, 98 матчей. И в ночь на воскресенье завершатся 99-й и 100-й. Сначала в Майами на Hard Rock Stadium сразятся Норвегия и Англия. Норвежцы продолжают грести к своей мечте. Перформансы скандинавских болельщиков точно войдут в историю. О них будут вспоминать еще долго. Например, на улице Осло после победы Норвегии над Бразилией в 1/8 финала вышли более 100 тысяч таких гребцов. Сейчас они заполонили улицы Майами. Сборная Норвегии на этом турнире впечатляет. Нельзя при этом сказать, что ее результаты сенсационны. От команды ожидали многого, но вот победа над Бразилией в меньшей степени. Сегодняшняя норвежская сборная – это не только Мартин Эдегер, Александр Сёрлот и Эрлинг Холланд. Это в первую очередь мозг команды, главный тренер Столе Сольбакен. Человек, который в 2001 году пережил остановку сердца, клиническую смерть и был вынужден завершить профессиональную карьеру футболиста, но он нашел себя на тренерском поприще. Впервые в истории Норвегия в 1/4. Чем ответит Томас Тухель и сборная Англии? Сообщалось, что хавбек Деклан Райс подхватил кишечную вирусную инфекцию и изолирован от остальных игроков команды. Но в итоге он вернулся в строй. Лидер команды Харри Кейн тоже в порядке. Вспоминал накануне матча, как играл в гольф с Дональдом Трампом. Называл Холланда машиной по забиванию голов и зверем. Эксперты прочат Кейну золотой мяч в этом году, но, конечно, многое будет зависеть зависеть от исхода завтрашней встречи.

0: Юрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу, в беседе с Business FM поставил на Англию.
1: Как мы видели, Холланду и Кейну достаточно полумомента, чтобы они сделали гол из него. Интересные форварды, за которыми, безусловно, нужен глаз да глаз. И, наверное, можно сказать, кто лучше сыграет в защите, тот и пройдет дальше. Хотя я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, а дальше уже будет все зависеть от этих нападающих или от пенальти. Но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
0: На данный момент у Кейна 6 голов, у Холланда 7, но лидирует в списке бомбардиров этого чемпионата другой человек, и зовут его Лео Месси. Он же является и лучшим снайпером всех мундиалей в истории – 21 мяч. Правда, не очень хорошо бьет пенальти, из 8 забил только половину. Где рекорд чемпионата, там и антирекорд. Камбэк Аргентины со счетом 0-2 в матче с Египтом впечатлил, хоть и вызвал многочисленные споры и протесты из-за судейских решений. Со сборной Кабо-Верде на предыдущей стадии действующие чемпионы мира также пропустили дважды. Теперь Аргентине предстоит встреча со Швейцарией Мурата Якина, командой, умеющей играть на контратаках и не давать сопернику что-либо создавать в нападении. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ожидает тяжелого матча для обеих сборных.
2: Думается, что Лео Месси и компания прошли вот по этому лезвию бритвы, которую они сами себе устроили в матче против Египта, и теперь должны понестись вперед к защите титула. Но дело все в том, что Мурат Якин и его Швейцария – это очень-очень серьезный соперник, это неприятная команда. Если вы смотрели игру с Колумбией, то в ней было зафиксировано более 40 фолов на двоих. То есть у Швейцарии есть все возможности, чтобы не дать сыграть Аргентине в свой футбол и Лео Месси в частности. Сделать это будет, безусловно, трудно. В любом случае, нас ждет интереснейшая игра, в которой, возможно, мы снова увидим очередной незабитый Месси пенальти.
0: Игра Норвегия-Англия начнется в полночь по московскому времени. Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в Канзас-Сити спустя 4 часа. Совсем скоро мы узнаем всех полуфиналистов чемпионата мира. Ждать осталось недолго. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Business FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни жизни не так давно. И чистая шоу-кейс эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
5: Грозы и ливни, которыми синоптики пугали нас еще накануне, обрушились на столицу. В некоторых местах наблюдается подтопление, стена дождя в районе МКАД. Видимость на дороге серьезно осложнена. Схожая картина ожидает нас и завтра. Что касается температуры, то прямо сейчас в столице плюс 22. 18:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СЮ. Основных причин введения обязательной регистрации доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, найти владельца сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
6: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду. И потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. А вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
7: А какие сложности для кого это может принести?
6: Ну, для B2B сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможность предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
5: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
8: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее, это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен. документом, .ru тот же самый, это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайнс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников, но здесь уже тоже другой вопрос, а почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайнса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осомкновываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
5: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы, теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Apple подала в суд на OpenAI из-за попытки украсть корпоративные секреты, пишет New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: 2024 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет практически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, что в 2024 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Ожидалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры, туры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну, ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI, как компания, всю жизнь, с момента вот того, как суд ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше тебе хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
5: Алексей Хохунов, Neville AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также проконсультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться этот судебный процесс, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамадзе.
10: В данном случае речь не идет о патентном споре, здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции, и, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена, мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое, уже будем пользоваться вовсю, а они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте Apple Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника, потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано, поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют, потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ, но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами, занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
5: Наргиз Мамажанова, юрист. Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple и использовать их.
3: Все золото мира. Первыми сибирскую золотую лихорадку первой половины 19 века подхватили купцы первой гильдии миллионщики Андрей и Федот Поповы. В 1827 году дядя и племянник получили лицензию на золотодобычу в Томской губернии и начали разведочные работы. Пару лет даже лично участвовали в раскопках шурфов и своими руками мыли песок вместе с нанятыми рабочими. Наконец напали на первую золотую жилу у реки Бирикуль, а через несколько лет уже владели сотни приисков в Томской и Енисейской губерниях и добывали золото сотнями килограммов ежегодно. Умерли рано, Андрей от долгой болезни, а Федот от быстротечной чахотки после того, как провалился в ледяную реку во время экспедиции. На их деньги по завещанию был открыт Сибирский общественный банк в Томске, а золотодобычу продолжили их наследники. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 18 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Из-за обильных осадков в Москве вода поступила в вестибюль станции Трубная Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Станция работает штатно, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. Там отметили, что вода уходила в дренажную систему станции. Ее также убирали сотрудники метро. Проход на станции не затруднен. Входы и выходы открыты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ливень затопил вестибюль станции метро Трубная. Московский выпускник Иван Пругло завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, школьник уже становился победителем Азиатской физической олимпиады, открытой Международной олимпиады по астрономии, финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Международная физическая олимпиада – авторитетное международное соревнование. На прошлом состязании в Париже золото завоевал выпускник столичной школы Григорий Гречкин. Американская певица Тейлор Свифт заплатила администрации Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за разрешение провести свою свадьбу в спортивном комплексе Madison Square Garden. Об этом сообщил мэр города Захран Мамдани. Певица оформила разрешение всего за несколько дней до торжества. По словам мэра, взнос покрыл в том числе расходы на сверхурочную работу полицейских. На свадьбе Свифт с игроком в американский футбол Трэвисом Келси присутствовали более 1000 гостей, включая многих знаменитостей. Торжество проходило 2-3 июля. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Euronext отреагировала на новость с 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы? Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. К такому выводу пришли журналисты South China Morning Post после изучения публикации Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт, при том, что для повреждения спутника на низкой орбите хватило бы и 1 гига. Похоже ли это на правду, мы спросили у эксперта. Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. 30 коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея 1 выходной в неделю и зарплату в 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшие дни. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна. Угрозы разлива метанола с танкера нет. Суда получили незначительные повреждения. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства, стоимость пшеницы на бирже Евронекст за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах местные аграрии публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянского фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
12: Насчет фур пока не у меня информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
13: Это по ячменю, да?
12: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
13: Новый урожай когда должны перевозить?
12: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да уже в конце июля уже что-то насчет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
13: А как же продавать, если перевести-то не получается?
12: Неизвестно.
13: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
12: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
5: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек, еще 4 ждут. До Оренбурга и Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки и заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга Альберт Юмадилов.
14: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди кто-то в воскресенье работают, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в Южном округе, которые у них получается.
5: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально в городе рассчитывали нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестных районах Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главред издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
15: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
7: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
15: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже сел из окрестных, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже опять-таки мэрии, билеты туда-обратно.
5: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты» Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан расширяет набор также из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что пытался привлечь рабочих из Северной Кореи, но у региона нет необходимых соглашений. Да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об ИИ. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме. Цитата.
16: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в 3 чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей России серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
5: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию в профильном журнале исследователей Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульс мощностью всего в 1 гигаватт может повредить оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающую аппаратуру искусственных спутников Земли, типа Starlink. И дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
5: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
18: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги.
22: В 1922 году в России были разрешены валютные операции и созданы фондовые биржи. Для поддержания курса червонца Государственный банк проводил валютные интервенции, а также покупал и продавал золото на бирже. В результате в течение всего 1923 года курс червонца неуклонно рос, и не только в России. Например, на Нью-Йоркской бирже червонец котировался выше любой другой европейской валюты.
21: История денег на Business FM.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
23: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
24: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный нами неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
23: То есть быть недовольным собой – это кайф?
24: Не недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
23: то это. Есть не разрушительная?
24: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
23: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
24: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
23: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
0: Между делом на Бизнес ФМ.
5: 18:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин.
0: Итоги недели.
5: Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках? Об этом Михаил Задорожный.
1: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину. Бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
2: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже продали.
1: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
4: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников. АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
1: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Нейроактриса Тилли Норвуд сыграет саму себя в полнометражном фильме. Об этом сообщает издание Deadline.
21: Итоги недели.
5: Это будет первая главная роль, исполненная ИИ. Своим появлением в прошлом году Тилли Норвуд вызвала волну возмущения в Голливуде. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Производством фильма «Miss Aligned» занимается лондонская студия «Particle Six», которая разработала и саму нейроактрису Тилли Норвуд. Действие фильма развернется в сеттинге вселенной «Тилливерс». Он описан как сюрреалистичное цифровое пространство где-то в облаке. Сюжет картины незатейлив. Искусственный интеллект Тилли влюбляется в, цитата, «соблазнительного робота из Даркнета», который убеждает ее забыть про встроенные ограничения безопасности и заняться самопознанием. Тилли становится сверхпопулярной, а заканчивается все примитивной моралью. ИИ начинает стыдиться того, что ее существование построено на опыте людей. Такая вот мета-ирония. Причем искусственный интеллект, как утверждают создатели проекта, планируется использовать на всех стадиях. Живые креаторы будут работать бок о бок с некими ИИ-специалистами. Нейроактрису Тилли Норвуд представили широкой публике еще прошлой осенью. Ее портфолио ограничивается несколькими короткими роликами в социальных сетях, в которых она демонстрирует не то чтобы широкий актерский диапазон. А к ее дебютной короткометражке даже пришлось закрыть комментарии. Как отреагировала публика, остается только догадываться. Сама концепция генеративного исполнителя возмутила и отдельно взятых звезд, например, Эмили Блант и Тони Коллетт, и профсоюзы. Так, гильдия киноактеров США указывает на то, что актриса обучена на работах живых артистов, которые не получат за это никакого вознаграждения. В гильдии сочли, что создание Норвуд, в принципе, цитирую, «насмешка над человеческим искусством». Создатели Тилли Норвуд объясняли, что она скорее научный эксперимент, произведение искусства, а не способ заменить живых актеров. Чего, вне зависимости от желания создателей, и не произойдет, считает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
8: Это те же самые претензии, которые мы предъявляем к сгенерированной цифровой музыке. Ну да, голос человеческий, но нужных эмоций нет, и выкупается это на раз-два. Тоже касается и игры актерской, поэтому ни о какой замене актеров цифровыми аналогами я на 98,5% уверен, что это не представляет никакой проблемы для актеров. Да, это будет большой проблемой для актеров, исполняющих роли массовки. Этих будут заменять на цифровые аватары в первую очередь. Экономия. Есть экономия. Это примет массовый характер, но это не будет касаться актеров, которые исполняют главную роль.
6: Однако у использования искусственного интеллекта в кино есть и сторонники, причем влиятельные. Например, Мартин Скорсезе, который недавно стал консультантом ИИ-стартапа Black Forest Labs. Технологии компании режиссер использовал для создания собственного проекта, в частности для раскадровок. Аргументация Скорсезе следующая. Кино – это молодой вид искусства, который должен быть открыт к дальнейшему развитию. Кинематограф действительно в значительной степени подвержен влиянию технологий, и уже давно, подчеркивает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
9: Сейчас актеры, когда снимаются в фильмах, где много спецэффектов, они общаются с теннисным мячом, представляют, что это морда гигантского дракона, они прыгают на каких-то матах, но все это затем превращается в скалы, в какие-то болота, топи и сказочные пейзажи, и если на месте того же теннисного мяча, с которым приходится разговаривать актеру, будет какой-то виртуальный помощник, я думаю, хуже от этого не станет, а может быть даже будет лучше, потому что можно будет актеру больше проявить естественных реакций с более понятным для себя партнером, пусть даже и цифровым. В России такое возможно, в России над этим работают, и я думаю, что в наших сериалах и в наших фильмах вполне возможны очень скорые перемены в эту сторону.
6: В профессиональном сообществе задаются вопросом, как на фильм с ИИ-актрисой в главной роли отреагирует зритель. Голосовать он будет, очевидно, долларом. Продолжит генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИЯ УМИФИ Роман Душкин.
10: Если людям это интересно не будет, а при этом разработчики тратят достаточно большое количество денег на генерацию, это не дешевая история, я вас уверяю. Я не могу сказать, что там гонорары топовых мировых артистов дешевле, это не так, но сама вся технология генерации не дешевая. Поэтому если креаторы будут генерить нейрослопы, а пользователи потом это смотреть не будут, то все это быстро сойдет на нет.
6: Победит ли в итоге пластмассовый мир, мы, судя по всему, увидим уже в ближайшее время. Но пока нейроискусству, мягко говоря, не доверяют как участники индустрии, так и сами зрители. Однако большим звездам опасаться нечего, уверены эксперты. Мастерство все-таки не пропьешь и не сгенерируешь. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
11: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке в 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Все золото мира. Первым успешным российским старателем считают полумифического крестьянина Егора Леснова. Легенда гласит, что золотая лихорадка в Сибири в первой половине 19 века началась именно с него. Работая на уральском прииске, Егор, по слухам, мыл золото не столько для хозяина, сколько для себя, за что и попал в ссылку в Сибирь. То ли освободился, то ли сбежал, нашел золотую жилу и обосновался у озера Большой Берекуль в Томской губернии. Добывал золото в только ему известном месте, а добытое прятал. Был найден в своем доме задушенным, после чего на участках Егора Леснова вдруг обосновались артели золотодобытчиков Поповых. Через год к ним присоединились уже тысячи конкурентов. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 18 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Страны Балтии выразили протест России в связи с обвинением замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России. Говорится в их совместном заявлении. Они назвали слова российского дипломата совершенно необоснованными. Появление беспилотников в воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Актер Дмитрий Брейкин умер в Таиланде в возрасте 27 лет. Причины смерти не указываются. По словам его матери, утром актера нашли без сознания возле торгового центра. У него произошло желудочное кровотечение. Брейкин служил в Новгородском академическом театре драмы. Он известен по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и «Первый отдел». Россиянка Анна Пушкарева обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань в финале юниорского Уимблдона. Счет поединка 5-7, 6-3, 6-4. Россиянка была посеяна под 14-м номером, китаянка под первым. Пушкарева стала первой с 2016 года россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Последний раз это удавалось Анастасии Потаповой. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Почти 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, пока только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. А еще цены. Литр 95-го за 300 рублей никого уже не удивляет. Но, как говорят жители, это лучше, чем ничего. Система отчетных нечетных дней на АЗС тормозит транзитные автомобили. Слушательница «Бизнес-ФМ» рассказала о своих злоключениях в Псковской области. Она чуть не застряла там на лишние сутки по пути в Белоруссию. Женщине не хотели заливать бензин в нечетный день и зачетные цифры на номере. И такая история не одна. В России могут закрыть анонимную аренду хостинга. Как пишет «Коммерсант», в Минцифры обсуждают обязательную регистрацию доменов и хостинга через госуслуги. Заявленные цели – борьба с мошенничеством и обеление Рунета. Получится ли их достичь с помощью предложенных ограничений? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире. Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики Республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
13: Примерно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 АЗС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые могут с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
5: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо в субботу можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
14: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свобода продажи бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
15: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
14: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
15: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
14: Общественный транспорт в основном, да.
5: Иван Камелов, житель Севастополя. Как работает заправка бензина по системе чет-нечет для транзитных машин? На этой неделе целый ряд регионов ввел систему продажи топлива в разные дни, в четные и нечетные, в зависимости от номера автомобиля. Вслед за Орлом это ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области. Мы рассказывали о впечатлениях местных водителей, что очереди на заправках стали меньше, порядка больше, хоть и приходилось в первые дни привлекать сотрудников ДПС и волонтеров. Однако как заправляться транзитником? В наш телеграм-канал написала слушательница бизнес-ФМ Светлана Шкиль, которая едет из Петербурга в Беларусь через Псковскую область, и номер ее машины не позволяет заправиться по дороге. Приходится умолять заправщиков налить хоть 5 литров в канистру, рассказала Светлана.
22: Личный опыт.
16: Мы направляемся из Петербурга в Беларусь, и нам требуется одна заправка в Псковской области. Иначе мы просто не доедем до границы. К сожалению, номер нашего автомобиля начинается на четную цифру, а сегодня заправляют только нечетные машины. Мы находились на 246-м километре федеральной трассы Е-95. Там есть заправка Роснефти. В общем, нас не заправили. При нас не заправили еще несколько машин. Машины из Беларуси, все явно транзитом через Псковскую область, отказываются заправлять. Очень уставшие заправщицы, которые

0: заправиться. Это бред, конечно. Еще вдогонку хочу рассказать забавную историю. Параллельно с нами пыталась заправиться Volvo, номер которой следующий 022. Я подошла, спросила: слушайте, а у вас 0, это четно или нечетно? Они улыбаются, вроде бы тоже не их день. Но Volvo заправили. Значит, на конкретно этой заправке 0 это нечетное число.
1: Светлана, слушательница бизнес FM. Губернатор Псковской области на днях писал в Максе, что транзитные машины заправляются на общих условиях, то есть тоже по схеме четный и нечетный номер, но можно в любой день заправиться в 5-литровую канистру без машины. За порядком следят сотрудники ДПС и дружинники. Наша собеседница Светлана подтвердила, что заправщики предупредили ее не подъезжать на машине к колонке, оставить в кустах на обочине и подойти с канистрой. Почему для транзитных машин не сделали послабление, говорит псковский журналист и автомобилист Максим Андреев.
2: Буквально сейчас проезжал на заправок, видел, что очереди по-прежнему большие, но, возможно, действительно через пару дней, когда все как заправят полные баки, действительно станет полегче.
3: Вот транзитников не заправляют. Может быть, что-то предлагалось уже, или как вообще выходит из этой ситуации?
2: Вопрос, безусловно, очевидный. Собственно, сразу стал подниматься, как только вот была проанонсирована система. Был официальный ответ губернатора. Транзитники, люди из других регионов, подчиняются тем же самым правилам. Можете себе представить, какую ситуацию, да, когда там человек доезжает уже там на последних парах, а ему говорят, что ваш номер сегодня не сыграет. Опять-таки, единственная надежда на то, что люди, уже зная эти правила, будут под них подстраиваться, выезжая в Псков, понимая, когда они, собственно, смогут на заезд попасть.
3: А по транзитникам к вам не обращались, например, в редакцию?
2: А так, таких реальных историй не слышал, и можно понять резоны областных властей, которые вот не стали делать исключения, потому что и по городу, по области очень много ездят псковичей на номерах других регионов, где-то машину купили, ставить на учет ее здесь не стали. Так что, наверное, это внесло бы существенную тоже сумятицу. Может быть, в процессе, собственно, притирки появятся новые варианты.
1: Максим Андреев, псковский журналист. А вот в Нижегородской области ограничения на транзитные автомобили не распространяются. Они заправляются в любой день. Сборная Англии сыграет с командой Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. В другом матче на этой стадии аргентинцы встретятся со сборной Швейцарии. Победители этих пар сыграют между собой в полуфинале. Об ожидании от предстоящих поединков в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Все меньше и меньше времени до конца чемпионата мира. В общей сложности осталось всего 6 встреч. Позади, подумать только, 98 матчей. И в ночь на воскресенье завершатся 99-й и 100-й. Сначала в Майами на Hard Rock Stadium сразятся Норвегия и Англия. Норвежцы продолжают грести к своей мечте. Перформансы скандинавских болельщиков точно войдут в историю. О них будут вспоминать еще долго. Например, на улице Осло после победы Норвегии над Бразилией в 1/8 финала вышли более 100 тысяч таких гребцов. Сейчас они заполонили улицы Майами. Сборная Норвегии на этом турнире впечатляет. Нельзя при этом сказать, что ее результаты сенсационны. От команды ожидали многого, но вот победа над Бразилией в меньшей степени. Сегодняшняя норвежская сборная – это не только Мартин Эдегер, Александр Сёрлот и Эрлинг Холланд. Это в первую очередь мозг команды, главный тренер Столе Сольбакен. Человек, который в 2001 году пережил остановку сердца, клиническую смерть и был вынужден завершить профессиональную карьеру футболиста, но он нашел себя на тренерском поприще. Впервые в истории Норвегия в 1/4. Чем ответит Томас Тухель и сборная Англии? Сообщалось, что хавбек Деклан Райс подхватил кишечную вирусную инфекцию и изолирован от остальных игроков команды. Но в итоге он вернулся в строй. Лидер команды Харри Кейн тоже в порядке. Вспоминал накануне матча, как играл в гольф с Дональдом Трампом. Называл Холланда машиной по забиванию голов и зверем. Эксперты прочат Кейну золотой мяч в этом году, но, конечно, многое будет зависеть от исхода завтрашней встречи. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу, в беседе с Business FM поставил на Англию.
6: Как мы видели, Холланду и Кейну достаточно полумомента, чтобы они сделали гол из него. Интересные форварды, за которыми, безусловно, нужен глаз да глаз. И, наверное, можно сказать, кто лучше сыграет в защите, тот и пройдет дальше. Хотя я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, а дальше уже будет все зависеть от этих нападающих или от пенальти. Но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
5: На данный момент у Кейна 6 голов, у Холланда 7. Но лидирует в списке бомбардиров этого чемпионата другой человек, и зовут его Лео Месси. Он же является

0: и лучшим снайпером всех мундиалей в истории. 21 мяч. Правда, не очень хорошо бьет пенальти. Из 8 забил только половину. Где рекорд чемпионата, там и антирекорд. Камбэк Аргентины со счетом 0-2 в матче с Египтом впечатлил, хоть и вызвал многочисленные споры и протесты из-за судейских решений. Со сборной Кабо-Верде на предыдущей стадии действующие чемпионы мира также пропустили дважды. Теперь Аргентине предстоит встреча со Швейцарией Мурата Якина, командой, умеющей играть на контратаках и не давать сопернику что-либо создавать в нападении. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский ожидает тяжелого матча для обеих сборных.
1: Думается, что Лео Месси и компания прошли вот по этому лезвию бритвы, которую они сами себе устроили в матче против Египта, и теперь должны понестись вперед к защите титула. Но дело все в том, что Мурат Якин и его Швейцария – это очень-очень серьезный соперник, это неприятная команда. Если вы смотрели игру с Колумбией, то в ней было зафиксировано более 40 фолов на двоих. То есть у Швейцарии есть все возможности, чтобы не дать сыграть Аргентине в свой футбол и Лео Месси в частности. Сделать это будет, безусловно, трудно. В любом случае, нас ждет интереснейшая игра, в которой, возможно, мы снова увидим очередной незабитый Месси пенальти.
0: Игра Норвегия-Англия начнется в полночь по московскому времени. Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в Канзас-Сити спустя 4 часа. Совсем скоро мы узнаем всех полуфиналистов чемпионата мира. Ждать осталось недолго. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом.РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17 500 кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
4: 19.15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес.ФМ». Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет «Коммерсант». Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах RU, RF и SU. Основных причин введения обязательной регистрации доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, найти владельца сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей. Алексей Лукацкий.
5: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду. И потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а второе вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
6: А какие сложности для кого это может принести?
5: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через EC. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
4: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
7: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история. Но, тем не менее, это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, и пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
4: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы, теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Apple подала в суд на OpenAI из-за попытки украсть корпоративные секреты, пишет New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Novel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: 2024 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, тоже в 2024 году, OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Фейво Найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент. Девайс, похожий на, условно, колонку, но колонка, которую мы привыкли к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, все очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну, ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
4: Алексей Хохунов, Neville AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также проконсультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться этот судебный процесс, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамадзе.
9: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника, потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано, поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Будет, потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит его как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ, но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, а они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
4: Наргиз Мамажанова, юрист. Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple и использовать их.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые
2: доказали. Треть времени бодрствования молодежь проводит со своими смартфонами. На смартфоны добровольцев с разными привычками и образом жизни исследователи установили особое приложение для отслеживания активности взаимодействия пользователя с гаджетом. Оказалось, что в среднем молодые люди тратили на свой смартфон порядка 5 часов в день, проверяя его состояние около 85 раз в сутки. Хотя каждый из них считал, что делает это не более 50 раз. Однако эти сеансы не отличаются длительностью. Согласно исследованию, более половины подобных контактов с гаджетом длятся не более полуминуты. Более длительные промежутки пользования смартфоном приходятся на утро и вечер. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 19 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Случай падения деревьев из-за ветра зафиксирован в Москве сегодня после прошедшего ливня. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Погода продолжает ухудшаться. До конца суток угроза ливня, грозы и града сохраняется. Из-за обильных осадков вода наблюдалась в вестибюле станции Трубная столичного метро. Сама станция работает штатно, а входы и выходы открыты. Скончался народный артист России Юрий Смирнов. Об этом сообщили в театре на Таганке. Широкую популярность ему принесла роль Петра Полипова в телесериале «Вечный зов», отрицательного героя, карьериста и предателя. Всего в фильмографии Смирнова более 50 ролей, в том числе в картинах «Бумбараш» и «Срочно в номер». Эйфелева башня в Париже вслед за Лувром сокращает часы работы из-за сильной жары. Обычно в летний сезон главная парижская достопримечательность работает почти до часу ночи. А в субботу и в это воскресенье до 4 часов. Помимо этого, сокращение режима работы объявил и музей Арсе, который будет закрываться в 17 часов, а также раньше обычного. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. Температура в некоторых районах превысила 40 градусов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт, при том, что для повреждения оборудования хватило бы и одного. Похоже ли все это на правду, мы спросили у эксперта. Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшие дни. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна. Угрозы разлива метанола с танкера нет. Суда получили незначительные повреждения. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства, стоимость пшеницы на бирже Евронекст за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах местные аграрии публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянского фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
12: Насчет фур пока не у меня никакой информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, там в разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
13: Это по ячменю, да?
12: По ячменю, да, проседает. Цена там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
13: Новый урожай когда должны перевозить?
12: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да и уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
13: А как же продавать, если перевести-то не получается?
12: Неизвестно.
13: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
12: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, но за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черно-Азовское море — это основные коридоры по экспорту.
4: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта — Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек, еще 4 ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки и заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга Альберт Юмадилов.
14: Я вот в воскресенье выезжаем, ну хотя бы люди кто-то в воскресенье работают, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
4: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально в городе рассчитывали нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестных районах Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главред издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
15: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие
7: участки, удаленные от оживленных трасс, это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
6: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
7: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда с двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
4: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты» Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан расширяет набор также из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что пытался привлечь рабочих из Северной Кореи, но у региона нет необходимых соглашений. Да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об ИИ. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компаний InfoWatch написала пост в Телеграме. Цитата.
15: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
4: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию в профильном журнале исследователей Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульс мощностью всего в 1 гигаватт может повредить оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборудование». Оборонный заказ Дмитрий Корнев.
16: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающий аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
19: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
20: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
19: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира.
1: Золотая монета ЮАР Крюгер Ранд впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века Крюгер Ранд был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона Крюгер Рандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда.
2: Все золото мира на Бизнес FM.
4: 19:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российские университеты начали менять правила защиты дипломных работ. Причина – студенты все чаще используют нейросети при их написании.
2: Итоги недели.
4: По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, классическая выпускная квалификационная работа уже перестала выполнять функцию проверки знаний, как это было 10-20 лет назад. Теперь университеты ищут новые способы итоговой аттестации. Подробнее Алина Орлова.
21: Полностью отказываться от выпускных квалификационных работ университеты пока не собираются, но способы оценки знаний выпускников уже меняются. Так, РанХиГС расширил перечень форматов ВКР. Помимо традиционного исследования, студент может выбрать научную статью, творческий проект, либо методическую разработку. В Томском политехническом университете обсуждают демонстрационные экзамены и многоступенчатые предзащиты. Цель – проверить, насколько выпускник готов решать реальные профессиональные задачи, продолжает бывший ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Станкин Станислав Конов.
22: Если использовать алгоритмы искусственного интеллекта и большие языковые модели, то вот эту работу они способны проделать за какие-то десятки минут. Поэтому смысл самой выпускной квалификационной работы в этой части, он, конечно, полностью теряется. Можно, например, использовать какие-то ситуативные кейсы для того, чтобы проверять в режиме диалога реального времени, как мыслит будущий выпускник и какие решения он бы принимал как специалист. Это, наверное, будет более стрессово для самих выпускников, но это, конечно, будет более справедливо и эффективно с точки зрения приема их на работу для будущих работодателей.
23: Какие специальности откажутся быстрее всего от традиционных дипломных работ?
22: Юридические направления, экономические направления многие. Следом пойдут инженеры, программисты.
21: По словам экспертов, быстро перестроить систему защиты дипломов не получится. Университетам предстоит пересмотреть образовательные программы и правила итоговой аттестации, разработать новые задания и практические кейсы. А во многих случаях сделать это вместе с работодателями. По данным платформы Retext AI, с 22 по 25 год доля сгенерированного текста в выпускных квалификационных работах выросла в 4 раза и превысила 42%. Аналитики платформы прогнозируют, что уже в этом году она может достичь 50-60%. Но сами студенты считают, дипломная работа никогда не была обычной проверкой знаний, говорит студентка МГИМО Юлия.
24: Дипломная работа – это в первую очередь аналитическая работа. Для того, чтобы проверить объем знаний, которыми владеет студент, существуют государственные экзамены. Возможность введения кейсов и проектов довольно перспективная, но достаточно большое количество студентов отмечает недостаток практики. И введение в качестве формата проверки знаний студента кейсов на тех направлениях, где до сих пор превосходит обучение теоретизированное, будет довольно сложно.
21: В июне Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки Московского международного университета за использование ИИ при подготовке диплома. Суд подчеркнул, одного отчета системы антиплагиат недостаточно, чтобы доказать нарушение. Более того, университет так и не смог объяснить, по каким критериям определял использование нейросети. Но единого подхода к использованию искусственного интеллекта в образовании пока нет, ни в России, ни за рубежом. Так, в Китае использование нейросети как инструмент не запрещено. Однако ученые степени могут лишить за гострайтинг, плагиат или фальсификацию данных. Во многих европейских университетах ИИ тоже разрешен, но студент обязан показать собственный вклад в работу и объяснить, как именно он использовал нейросеть. В некоторых вузах преподаватель даже вправе запросить историю общения с искусственным интеллектом. Подобное есть и в России. Например, в НИОВШЭ использовать ИИ при подготовке выпускной квалификационной работы можно, но его применение необходимо декларировать, говорит доцент, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета НИУВШЭ в Санкт-Петербурге Павел Блохин.
0: Если формат выпускной квалификационной работы, он будет иным. Сперва мы боролись же с антиплагиатом, теперь мы боремся с искусственным интеллектом. А что нам вот нужно будет не бороться, не выискивать, а вместе со студентом заниматься творчеством, подсказывать ему какие-то интересные варианты, обсуждать что-то, то это просто будет полезнее гораздо, чем находиться в состоянии постоянно вот этой напряженности. Не на тот креативной энергии растрачивается и студенты, и преподаватели.
21: Сочинский филиал РУДН стал первым российским вузом, который отказался от традиционных дипломов для бакалавров по направлению юриспруденция и заменил их демонстрационным экзаменом. Вузам теперь предстоит найти единый или каждому свой способ оценивать способность будущего специалиста самостоятельно думать. Алина Орлова, Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
4: ФНС против налоговых туристов. Налоговые органы усилили контроль за миграцией бизнеса в регионы, где действуют льготные ставки для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.
2: Итоги недели.
4: Как пишет Forbes со ссылкой на юристов, проверки затрагивают как новичков, так и компании, которые зарегистрировались в льготном субъекте еще в середине 2010-х. Подробнее Наталья Шашина.
3: Среди самых известных регионов, где налоги для ИП на упрощенке снижены до минимума, Удмуртия и Калмыкия. На смену прописки нередко решались предприниматели из сферы торговли, в том числе на маркетплейсах. Те, кто везут товар не в белую и не могут подтвердить затраты по его приобретению. Сэкономить на налогах для них вопрос выживания. И это было лазейкой – купить в льготном регионе недвижимость, прописаться и платить 1% с оборота. У продавцов из других субъектов это вызывало возмущение. Своими эмоциями по поводу конкурентов, зарегистрированных в Удмуртии, с Бизнес-ФМ делилась Ольга, предприниматель-производитель одежды из Ивановской области.
5: Поэтому через пару лет объявят, что в Удмуртии самые большие объемы селлеров. Что, конечно же, тоже по нам сразу же бьет. Они под 1% там сидят.
8: А так можно было?
5: Так делали все абсолютно 4 года. Потом вот мы подняли этот вопрос в своем регионе на уровне губернатора. Пообщались с губернатором, с Деловой России, их начали проверять. И часть льготных регионов действительно закрыли эту возможность, потому что все понимают, что это фиктивный переезд для неуплаты налогов. Получается, что мы платим, вот у меня, например, ООО, и у меня доходы минус расходы 15%, а они платят 1%. Есть целые в Москве а-ля юридические компании, которые помогают этому переезду. Там делают целый плацдарм. Там нанимают сотрудника на полставки, продают полдома, чтобы ты был там зарегистрирован. Снимают тебе половинку офиса, чтобы у тебя все... То есть там не докопаться. Фактически у тебя все есть. Вплоть до того, что ты даешь свои карточки специальным людям, и они время от времени ездят и покупают продукцию в Удмуртии, чтобы, если что, доказать, что ты тут бываешь.
3: Правда, за последние годы законы поменялись, и просто так перерегистрироваться и платить меньше нельзя. Льготы можно воспользоваться только спустя 3 года после смены прописки. Такой период охлаждения. И, возможно, этим объясняется то, что сейчас налоговые органы обращают внимание даже на тех, кто сменил регистрацию на льготный регион еще 10 лет назад. По наблюдениям налогового консультанта Аллы Милютиной, контроль со стороны ФНС усилился в последние 3 года. В первую очередь вычисляют по адресу регистрации. Кроме того, налоговики могут запросить данные о платежах по коммуналке, опросить соседей.
9: Буквально в каждом акте налоговой проверки по клиентам, которые к нам обращались, первый пункт – это невозможность проживания в той квартире или в том доме, который указан в качестве регистрации. И если там стоит дом на курьих ножках, которому не подведено электричество, нет окон и выбита дверь, и там прописано более чем 10 предпринимателей, которые приехали из разных регионов, это один из признаков того, что ты приехал туда не ради того, чтобы поднимать регион. По факту предприниматели, которые туда переехали, они ничего туда не дали. Такой случай был. Один инспектор, когда мы по одному клиенту ему позвонили в льготном регионе, он сделал группу ВК, куда записал видео на 20-25 минут, коротенько, в котором объяснил, по каким признакам они определяют, что налогоплательщик не находится в их регионе, и каким образом они будут это доказывать. И поэтому всех, кто не понимает, что сейчас будет реальная проверка, он просто добавляет в эту группу: пожалуйста, смотрите материалы, мы можем там общаться. То есть инспекция сейчас очень креативно действует.
3: Что было в этом видео, нам неизвестно. Но факт, что налоговики сами консультируют бизнес, каким образом их не обмануть. Первым регионом, где налоговые органы начали активно проверять предполагаемых налоговых мигрантов, стала как раз Удмуртия. Об этом СМИ писали еще год назад. Но сейчас усиление контроля заметно и в других регионах. Тем, кого заподозрили в применении схемы, доначисляют налог, обвиняют в получении необоснованной выгоды и выносят крупные штрафы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт вне политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массы. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белаганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
8: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
11: Как ни странно, жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель. И похвалы нашему уму, доблести и красоте вправду делают нас чуть умнее, доблестнее и красивее.
8: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.
6: Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
7: Заметно по количеству машин на улице. То есть, если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые могут своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, очень сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продаются. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормированная. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
4: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
13: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свобода продажи бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
14: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
13: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
14: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
13: Общественный транспорт в основном, да.
4: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
6: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
15: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
6: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок.

0: не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
1: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещание у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Если на крупном НПЗ утверждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
1: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
3: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синьжань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015 место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксения Ефремова, представляющая Францию, но до 2023 года выступавшая за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. И включать в смартфоне одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо услышит.
4: «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
7: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я

0: сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллионов рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Тенет 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 62 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбека. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономически автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна VAG. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Tesla, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей из карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
3: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк, ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
4: А если не секрет, какой у вас банк?
3: Сбербанк.
4: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
3: Да.
2: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. сентября этого года требования о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду. И потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связано с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
6: А какие сложности для кого это может принести?
5: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
2: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий RTM Group компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
7: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайнса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
2: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
8: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
2: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с 11 века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транжиры на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Аналитический центр Дом.РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется – 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом.РФ. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.РУ».
10: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес.ФМ. Держитесь курса.
10: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Вы слушаете «Бизнес.ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес.ФМ». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес.ФМ его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
13: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
14: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
13: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
15: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, престившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отели, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
13: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычные концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов .нема в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
16: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развивающее воспоминание, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
13: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
17: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его». И я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работа, которая есть в сети, работа на исторических данных. Это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период. У нас в стратегии можно было выбрать период достаточно длинный.

0: исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: 2024 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, тоже в 2024 году, OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент. Девайс, похожий на, словно, колонку, но колонка, которую мы привыкли к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, обсуждались очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которые они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, то считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше тебе хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
3: В данном случае речь же не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться.

0: все, они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника, потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано, поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют, потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ, но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, а они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их. Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди них танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола нет. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и в Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
2: Насчет фур пока не имею информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
3: Это по ячменю, да?
2: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
3: Новый урожай когда должны перевозить?
2: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
3: А как же продавать, если перевести-то не получается?
2: Неизвестно.
3: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
2: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
1: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура.
4: Все золото мира. Золотое тонирование стало популярным среди профессиональных фотографов в 19 веке. После проявления и закрепления изображения фотоотпечаток погружали в раствор с солями золота. Это меняло цвет снимков с черно-белого на красно-коричневый или сине-фиолетовый в зависимости от концентрации раствора. Первый вариант получил название «сепия», на десятилетия определив моду фотографий, ведь... Кроме эстетических плюсов, снимки, обработанные солями золота, приобретали еще и небывалую долговечность. Процесс золотого тонирования фотоотпечатков в архивных целях используется и сегодня. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
6: Примерно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 АЗС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые могут своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально через сетевые крупные заправки, месяц. Там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
7: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала. Сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
8: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
7: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
8: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
7: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
9: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
10: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
9: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
11: У нас считается мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
9: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера это имеет смысл? Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
12: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
9: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь Жаньсунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
15: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
13: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений 1/2. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей из карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
16: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
3: А если не секрет, какой у вас банк?
16: Сбербанк.
3: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
16: Да.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации категории доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
17: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
8: А какие сложности для кого это может принести?
17: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможность предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
16: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайнса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе? Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
13: Цитата. С
18: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей России серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
13: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки.
13: Имя нарицательное на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова. А специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
20: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действуют 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
0: из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
20: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
21: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, прельстившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отели, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отели и турбазы.
20: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждают руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
22: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
20: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
23: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его». И я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены основаны на опыте или неудачах живых трейдеров, на работа, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там можно выбрать период, на стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно.

0: подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информацией особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация. Имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному суде с просьбой наложить санкции на OpenAI за нарушение авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, что же в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, словно, колонку, но колонка, которая мы привыкли к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, обсуждались очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит этих людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple. Честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные. Они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым.

0: в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. А они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, юристы этого как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состоялось задуманное во время фестиваля.
5: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или это сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить. Это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и восприятие другое. Так что даже уже на 5-часовом не страшно спектакле дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
4: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
6: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве – следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове
1: говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
9: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие, сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Ну, есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
10: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала. Сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
11: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
10: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
11: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
10: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
12: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
13: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо, ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых построек. соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе полгектара.
12: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, который можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
14: У нас считается мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы, то есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
12: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
12: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь Жаньсунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
16: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015 место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах Большого шлема. Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевые пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юрий Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей из карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
18: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я давал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
19: А если не секрет, какой у вас банк?
18: Сбербанк.
19: То есть он быстро разблокировал, достаточно, и вы все сделали как...
18: Да.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения – 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации и доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
19: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
11: А какие сложности для кого это может принести?
19: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСЕ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий RTM Group компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
20: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайнс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайнса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
0: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
22: Реклама. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги.
26: Художник и программист из Нидерландов Стани Микелс написал специальную программу, которая автоматически построила рейтинг популярности голландских архитекторов. Этот список стал основой дизайна монеты достоинством 5 евро. Дизайн Микелса был признан лучшим, и первая монета, созданная с помощью компьютерной программы, в 2008-м увидела свет.
3: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
27: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Business FM спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников бизнес FM оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Мохандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
2: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети True Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. 30 коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес ФМ его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
6: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
7: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
6: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
8: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, престившие с деньгами люди, далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
6: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычные концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
9: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
6: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
10: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вот вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работу, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, у нас стратегии, можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. С финансистом я пойму. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Morgan Stanley первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. Другим темам, Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек, еще четверых ждут. До Оренбурга и Сенегала 2-3 пересадки, на месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
12: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди, кто в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работает.
11: работал. И в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там, наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд. Все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну, это бы нам вышло, там, 1,3 млн. Всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там, по факту, работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
1: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда в странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
12: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
13: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
12: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень и районов. За 6-дневную рабочую неделю это немного. Даже из сел из окрестных, ну, неохотно идут. Это для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда с двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
1: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
26: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Реклама.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого. Успеть за 10 секунд на Business FM. Все золото мира. Золотая лихорадка в Австралии продлилась 20 лет и стала самой богатой в истории на крупнейшие самородки. Первое месторождение драгоценного металла на зеленом континенте обнаружили в 1851 году в районе реки Андерсон в только что образованном штате Виктория. В период пика золотодобычи в казначейство в столице штата Мельбурне еженедельно поступало около 2 тонн желтого металла. Росло население региона, развивались транспорт и фермерство. Это привлекло на земле штата множество буш-рейнджеров, грабители, которые скрывались от властей на неосвоенных территориях. А наплыв иностранцев резко обострил социальную напряженность. Появление тысяч поселенцев из Китая привело к мятежам, погромам и жертвам, к введению въездных налогов, а впоследствии и к формированию в начале 20 века нетерпимой к иным расам так называемой политики Белой Австралии. Все золото мира на Business FM. Продолжительность жизни.
0: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
26: Журналист Алена Копылова.
0: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
26: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
1: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорейкина.

0: аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системой на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое это несколько лет назад, кажется, что в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работал на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, условно, Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Ожидалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников, из главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple. Честно говоря, у меня вот, когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не

0: OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну, ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI, как компания, всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше тебе хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. В этом же с иски Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сейчас. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, если этого как бы подготовили. Наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, это забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году «Ясная поляна» готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
5: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича, и почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
4: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
5: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать. Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта. И он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров. Потом заказать под это новую музыку. Как раз никогда ранее не поставленную произведение. произведение по Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
4: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
7: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые могут своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
8: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала. Сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
9: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
8: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
9: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
8: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
10: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
11: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых построек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
10: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, который можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
12: У нас считается мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы, то есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
10: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
10: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь Жаньсунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
14: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015 место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах Большого Шлема. Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
14: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса — Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Анатоль Франс.
3: Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется общество. Почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков. Этот краеугольный камень общественного порядка.
14: Наизусть. На Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
16: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось — блокируем. Б свершилось — блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк, ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
17: А если не секрет, какой у вас банк?
16: Сбербанк.
17: То есть он быстро разблокировал, достаточно, и вы все сделали как...
16: Да.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения – 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации и доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
17: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСИ у злоумышленника просто увеличится цепочка, и придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСИ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы, если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
9: А какие сложности для кого это может принести?
17: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
18: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
19: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
14: Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину, для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более 1/4 от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году, после реформы Витте. Все золото мира на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
20: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов.
21: Вы должны иметь прилично хорошо одетых детей.
0: А ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей. А их дети тоже детей и хорошие квартиры. А для чего это все? Черт его знает.
14: Наизусть. На Бизнес FM.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: «Бизнес FM. Новости. Коротко».
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из-за нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
22: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
2: из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
22: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
4: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, перестившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили цены. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник, за эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
22: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
5: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо, это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
22: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
1: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
23: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank с бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены основаны на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, у нас стратегии, можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
7: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди кто-то в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
1: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
8: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
11: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
8: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже, а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
1: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадир Абдилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
10: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стала привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Ко.
12: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающий аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink.
3: В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI

0: GPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, что в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок consumer устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые внутри выклик, условно, Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Ожидалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, на нем сильно больше, чем просто в софте. Когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI, как компания, всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Nevel AI. В этом же с иски Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутя. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит этого как бы подготовили. Наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их. Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время.

0: Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди них танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола нет. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства, стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах публикуют кадры очередей из грузовиков зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и в Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянского фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
1: Насчет фур пока не у меня информации, насколько приемка остановлена, но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре, и еще как бы отгрузок нормальных не делал, возможно, везут еще старый урожай, новый еще мало, может быть, только ячмень. Где цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
2: Это по ячменю, да?
1: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
2: Новый урожай когда должны перевозить?
1: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да и уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
2: А как же продавать, если перевести-то не получается?
1: Неизвестно.
2: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
1: А как? Логистика нет. То есть только за Кавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
0: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура.
3: Все золото мира. Традиционный способ инвестирования в золото – это покупка золотых слитков. Государственные хранилища большинства стран, включая Россию, Китай и США, содержат в основном стандартные слитки 995-й пробы массы 400 тройских унций, то есть чуть меньше 12,5 килограммов. Такой вес – это стандарт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Для банков и индивидуальных инвесторов доступны также стандартные слитки в 1 килограмм, 100 и 50 граммов. Форма и размеры слитков могут различаться, но пробы и масса обычно регулируются международными и национальными стандартами. Для подделки слитков мошенники используют внутренние полости, заполняя их вольфрамом, плотность которого совпадает с плотностью золота. Если слитки содержались за пределами официальных хранилищ, то перед сделкой они обязательно подвергаются проверке.
4: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
3: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
5: Как появлялись города на Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткова и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
7: Заметно по количеству машин на улице. То есть, если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраивается пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, да. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, вот через силы крупной заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топливо по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
0: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
8: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
9: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
8: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
9: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
8: Общественный транспорт в основном, да.
0: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способный мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
10: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компании «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
11: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо, ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
10: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
12: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
10: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера это имеет смысл? Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
10: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь Жаньсунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
14: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксения Ефремова, представляющая Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета «Воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «Царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «Центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
14: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
14: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
18: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я давал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
2: А если не секрет, какой у вас банк?
18: Сбербанк.
2: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
18: Да.
0: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения – 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации и доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
19: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
9: А какие сложности для кого это может принести?
19: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСЕ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможность предоставляет огромное количество регистраторов, они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
0: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
20: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условные рубильники, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история. Но, тем не менее, это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России. Ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе? Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
0: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
1: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
0: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Бизнес-ФМ поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Business FM. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Business FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
5: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действуют 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
4: из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
5: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
6: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, перестившие с деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили цены. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отели, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
5: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
7: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
5: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
23: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его». И я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены также на опыте или неудачах живых трейдеров, на работу, которая есть в сети, работа на исторических данных. Это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период. У нас в стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
8: Я вот в воскресенье выезжаем, ну хотя бы люди, кто-то в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
0: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
11: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
12: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
11: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже, а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
0: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадин Ходилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
21: Культ на личности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте. А повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ на личности. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
10: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
21: Журналист Алена Копылова.
10: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому восстанавливать мышечную массу, третьему корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
21: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Кор.
13: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на приемопередающую аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink. И дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть воздействие на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink.

0: Компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: 2024 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, что в 2024 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работал на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, обсуждались очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. Когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple, честно говоря, у меня вот, когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент, они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну, но поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, то считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI, как компания, всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутя. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или Apple как бы подготовили наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
0: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их. Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. для тушения нефтепродуктов.

0: Продуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди них танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола нет. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства, стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и в Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
1: Насчет фур пока не имею информации, насколько приемка остановлена, но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
2: Это по ячменю, да?
1: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену. Я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще как бы я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
2: Новый урожай когда должны перевозить?
1: Массовый вывоз начнется в августе уже первое. Да и уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза. Солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
2: А как же продавать, если перевести-то не получается?
1: Неизвестно.
2: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
1: А как? Логистика нет. То есть только за Кавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
0: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
5: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
4: То есть быть недовольным собой – это кайф?
5: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
4: то это. Есть не разрушительная?
5: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
4: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше? И на их место пригласим адвокатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
5: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
4: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткова и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
7: Заметно по количеству машин на улице. То есть, если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, да. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
0: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
8: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
9: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
8: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
9: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
8: Общественный транспорт в основном, да.
0: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способный мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
10: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компании «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
11: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо, ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки. Соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
10: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале 00-х примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
12: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить к качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
10: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера это имеет смысл? Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
13: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
10: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синьжань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксения Ефремова, представляющая Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Культ на личности. Лица на банкнотах.
15: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизни и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
3: Культ на личности. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Ноттингем отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Финньюз Владимир Шевченко.
17: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
2: А если секрет, какой у вас банк?
17: Сбербанк.
2: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
17: Да.
0: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения – 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требования о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации и доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
18: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
9: А какие сложности для кого это может принести?
18: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСЕ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
0: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
19: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, и пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников, но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайнса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе? Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осомкнулываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
0: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
20: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1500. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
0: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом.РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысячи кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из-за нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
1: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действуют 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
5: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
1: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс» вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
4: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, перестившие с деньгами люди, далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили цены. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник, за эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
1: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов .нема в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
7: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас точки Немо, это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
1: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
22: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его». И я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работу, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, у нас в стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставки, допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых, это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он узнал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек, еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки, на месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
8: Я вот в воскресенье выезжаем, ну хотя бы люди, кто-то в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 миллиона, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
0: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
11: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
12: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
11: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы даже, а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже опять-таки мэрии, билеты туда-обратно.
0: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
3: Продолжительность жизни.
23: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене – человеческий профиль или мифическое существо. Это называется парейдолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
3: Журналист Алена Копылова.
23: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Кор.
10: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающий аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информацией особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области. Ну,
13: 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
14: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое это несколько лет назад, мне кажется, что в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, словно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, условно, Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первая тема

0: которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. А они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит его как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, а они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их. Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди них танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола нет. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и в Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
3: Насчет фур пока не имею информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, там, в разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Нового еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
4: Это по ячменю, да?
3: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену. Я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
4: Новый урожай когда должны перевозить?
3: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка.

0: зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая, и уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
1: А как же продавать, если перевести-то не получается?
0: Неизвестно.
1: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
0: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
2: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области три ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
5: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины не похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
4: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
8: Заметно по количеству машин на улице. То есть, если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го, и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, да. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, то это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
7: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
9: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала. Сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
10: А что значит свободная продажа? Это то есть, где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
9: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе. то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
10: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
9: Общественный транспорт в основном, да.
7: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способный мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
11: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компании «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
12: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
11: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 000 000 рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
13: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
11: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
14: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
11: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, ГУА «Рутовская», Бизнес ФМ.
7: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синьжань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксения Ефремова, представляющая Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут с овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший с десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгаринджерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпане Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт вне политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джани Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации четырехлетний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массы. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белаганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
3: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей из карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
18: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк, ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
1: А если секрет, какой у вас банк?
18: Сбербанк.
1: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
18: Да.
2: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации
7: серии доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
19: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСИ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСИ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
10: А какие сложности для кого это может принести?
19: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможность предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
7: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
20: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе? Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
7: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
3: Цитата.
0: момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
2: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
21: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономический автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАГ. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
3: Тест-драйв на Бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все. Клиенты хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
4: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действуют 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
5: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
4: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получить господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
22: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок
8: есть хозяйственного назначения на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, престившие с деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отели, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отели и турбазы.
4: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады, и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов .нема в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
9: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
4: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
7: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
22: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его». И я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вот вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работу, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, на стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он узнал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
7: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
12: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди, кто в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал. И в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
7: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
13: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
14: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
13: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы даже, а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Это для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
7: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
3: Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Гусь Хрустальный. Владимирская область. 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
3: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
24: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Аналитический центр Дом.РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля, в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом. А во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется – 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом.РФ. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
24: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес.ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Ко.
11: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на приемопередающую аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink. И дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть
10: воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
15: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет практически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, что в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала

0: то OpenAI просит людей приносить на собеседование устройство текущее, на котором они работают в Apple. Честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные. Они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или Apple как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их. Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди них танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола нет. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и в Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
3: Насчет фур пока не имею информации, насколько приемка остановлена. но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, там в разгаре. И еще когда отгрузок нормальных не делал, возможно, и везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
4: Это по ячменю, да?
3: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек.

0: Но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену, а я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
1: Новый урожай когда должны перевозить?
0: Массовый вывоз начнется в августе уже первое. Да уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
1: А как же продавать, если перевести-то не получается?
0: Неизвестно.
1: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
0: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, но Закавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черно-Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
2: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области три ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура.
3: Продолжительность жизни.
4: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Туфана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Туфана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность», бывший